0: а писец – это такая жизнь.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда ИП Бондарев. Город Надым.
3: Приветствие. Следующая команда. ИП Бондарев. Город Надым.
4: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Ну, мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИПшечка своя. Сеть магазинов сантехники. Ну как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите. Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
5: Подожди, мы ж с Ямала.
4: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
5: А я могу.
4: А он может.
5: А мне пофиг.
4: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
6: Денис Денисович, а кто звонил?
4: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
5: Вот это правильно, Денисыч. Перед сексом с тобой помолиться надо, да.
4: Ну, Андреич, блин, взял, сбил меня. Чего хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники. Включайте.
7: Левее. Левее. Садитесь.
8: Унитазы с парктроником АТП «Бондарев». Вы не промахнетесь с покупкой.
4: Ну а в конце я, как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как-нибудь...
6: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
4: Что ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «АМИК» Александр Александрович Масляков.
5: Нет, то, что он батю подтянул, это он, конечно, молодец. Да.
4: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. Мир сан-сантехники. Гениально, а? Ну вы подумайте.
5: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
4: Согласен.
9: ИП Бондарев ничего личного, просто бизнес.
1: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Шутки-песни. Это такие музыкальные шутки. Шутки-песни. Ну или очень веселые песни. Шутки-песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте. Шутки-песни.
1: Дайте шума! Проект делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ. Шутки-песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Это не шутки, а Бузова в маршрутке. Едет и поет, за проезд передается. И говорят: Ольга, не пойте, певицу успокойте. И так устали сильно, а тут еще вы бесите стабильно.
1: Бедная Люся.
2: Я представляю, Оля в маршрутке. Давай, Стас.
3: Родительский дом, а мне 35. Отец намекнул, пора бы съезжать.
0: На Юмор ФМ.

0: 5. Я обычный гелий 5.
1: Валюсито.
2: Кулебяка, кулебяка, это что за выкрутасы? Ведь по сути ты огромный, тупо с мясом пирожок. Что придумал? Кулебяка.
1: Назвали же?
2: Кулебяка.
1: Бифидок кулебяка.
2: Вообще, просто вот кулебяка. Это. Можно пирожок с мясом?
1: Ну да, уже. Пельмени еще. Что это такое?
0: Я пытался уехать в Израиль. Я брал острую бритву и правил себя.
2: Мы бы не влюбились с тобой и не поженились тем паче, если б я не тяпнула, если б я не тяпнула чачи. Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
3: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
2: Стас Ярушин.
3: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
4: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ночью никак не мог уснуть. Мне не давал покоя один вопрос. Зачем мать семерых козлят ходила за молоком, если она сама коза?

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: На викторине «Поле чудес» Розалинда Сигизмундовна так сильно крутанула барабан, что банка с опятами открыла первые три буквы. Две подруги сидят, одна говорит: вот послала за картошкой своего, мою машина сбила. Та: какой кошмар! И что же ты будешь делать теперь? Не знаю, рис, наверное.
2: Дедушка с бабушкой едут в «Жигулях», бабушка за рулем. Их останавливает инспектор ГИБДД. Инспектор Петров: ваши документы. Бабушка: ай, дед, документы давай, права просит. Пожалуйста. Спасибо, нарушайте, там знак был. Бабушка: ай, дед, нарушаешь, говорит, там знак был, аккуратней езжай. Я прослежу. Хорошо. В Саратов едете? Да. Сами из Саратова? Да. Вы знаете, если честно, в Саратове был самый ужасный секс в моей жизни. Бабушка: ай, дед, кажется, он тебя знает.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ закончила, замуж вышла, детей родила. Можно я пойду погуляю?

0: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Ксения, менеджер по продажам из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что сказать мужчине после свидания и почему он пропадает на несколько дней и ухаживание такие вниз?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, что за вопрос? Почему же? Непонятно. Почему же мужчина после свидания
1: пропал? После хорошего такого свидания. Ну, без физической близости нет.
2: Без физической близости. Это может быть разве хорошее свидание без физической близости?
1: Ну, конечно.
2: Что вы мне такое рассказываете? Все, что угодно может быть. Мужчина может занятый, мужчина где-то работает, мужчина может быть устал, у мужчины, возможно, семья, у мужчины масса каких-то удивительных вещей. Мужчина, может быть, сомневается. Ну, нормальная история. Мужчина пришел на свидание, чтобы получить удовольствие на свидании. Нету такого, что мужчина приходит и говорит, было такое свидание, это, наверное, перспективные очень отношения. Скоро мы, наверное, построим семейную жизнь, мы скоро вместе съедемся, а потом обязательно обсудим брак и туда поедем. А в этом браке потом мы родим 64 красивых ребенка. А еще мы возьмем в ипотеку холодильник и будем стоять на очереди там еще. Нет, мужчина пришел на свидание, получил удовольствие. Даже если он без секса его получил, теперь он ждет следующий прилив, когда ему захочется. Ну, вот смотрите, мужчина встречается с женщиной. Как вы думаете? И у них есть интимная жизнь. Под кого будет подстраиваться ваше свидание? Под его интимную жизнь. Да. Если мужику нужно каждый день секс, он будет тебе звонить каждый день. Если ему нужно каждый день, но у него есть 10 девушек, он будет звонить тебе раз в 10 дней. Если же ему надо раз в неделю, он не будет тебе звонить каждый день, потому что какой смысл звать девушку на свидание, если ему сегодня не надо. Такая вот история. Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Чем должна заниматься женщина в жизни, пока она ждет ответ от того самого мужчины? Кто знает?
3: Своей жизнью.
2: И правило очень простое. Ни минуты покоя. То есть сегодня у тебя работа, фитнес, ты поехала в тир, сегодня ты с подругами где-то встречалась, что-то писала какую-то книгу, где-то там рамила, ходила на какие-то мероприятия, сегодня танцы, кавешечка, завтра у тебя еще какая-то встреча. Все это крутится. Он, когда мы встретимся? Ты такая, вот в субботу у меня есть с 4 до 6 время. Он такой, о, какая занятая женщина. А если я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатя рекомендовал, теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много. Много, чтобы ты запуталась. Порядочная женщина, у которой все по порядку. Понедельник Валера, во вторник Павлик.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина с хроникой забавных происшествий. На Тайване готовится забастовка сотрудников местного завода по производству чипов памяти. Руководство хочет раздать им деньги до 68 окладов, но рабочие не согласны. Сообщается, что минимальная выплата составит примерно 4,5 миллиона рублей, но, скорее всего, больше. При этом никого не увольняют. Просто у завода много денег, и они решили поделиться с сотрудниками. Но народ взбешен. Это надо не раз в год давать бонусы, а каждый раз, когда прибыль есть, и выдавать от нее 15%. Вредничают они. А то ишь. Ну да, жадность. Ой, наглость. Второе счастье. В Германии толпа спасателей пыталась достать из воды утопающего. Бдительные граждане обнаружили в воде человека, который выглядел, как будто бы устал бороться. Развернули целую спасательную операцию. По тревоге подняли катера береговой охраны. Зря старались. Когда пострадавшую, а это была она, достали из воды, оказалось, что это резиновая кукла для плотских утех. От досады ее чуть снова не выбросили в воду, но потом доставили на берег и, цитата, утилизировали. Незавидный финал. Поматросили, бросили, да еще и утилизировали.
1: Хорошие новости.
0: Семья американцев обнаружила, что у них из двигателя авто что-то висит. Сначала подумали, что откуда-то отвалился шланг. А потом шланг повернулся и начал смотреть на нас, рассказала хозяйка машины Винди Так. Когда проорались, вызвали спасателей. Шланг никак не хотел покидать теплое местечко. На деле это оказался 2-метровый питон. Ветеринару пришлось выманивать его замороженной мышью и ласковым словом. А потом он посмотрел на нас. Ужас! Как хорошо, что у нас таких шлангов не водится. На этом у меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: На день рождения клевтеру пришли максимум 6 человек общим весом не более 600 килограммов.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Называется «Всемирная выставка в Париже». Показывали наш павильон. Когда показывали только наш павильон. А раньше я смотрел репортаж о ярмарке в Лейпциге, тоже показывали наш павильон. Несколько лет назад о выставке в Брюсселе был большой фильм, помните? Тоже показывали наш павильон. И это очень интересно. Наглядно видишь, как мы растем от выставки к выставке, как краше становятся наши павильоны. Возле меня сел какой-то ненормальный и все интересовался другими павильонами. Я ему объяснил, что там ничего интересного нет. Ну, если бы что-то было, неужели бы не показали? Вы думаете, он перестал интересоваться? И где в людях это любопытство вредное сидит? Прямо вредитель. Чё, мол, из-за границы мы тоже наше показываем? Мол, это все мы дома и так видим. А за границей его интересует заграничное. Интересует. Вот гад. И еще такую вещь сказал, за которую его вообще... Ну, мол, говорит, мол, он не может бороться за мировые стандарты, потому что он их не видел. Я его чуть не задушил. Дурачок, говорю, тебе мировые стандарты покажи, ты только на них смотреть и будешь. А кто работать будет? И вообще, куда ты лезешь? Что ты интересуешься? А я любопытный. Гнать этих любопытных. Затерят, будоражат. Большие послабления им дали. О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким. И красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить. А потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Но даже если разбегусь, это ничего не значит. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка «я люблю тебя», и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну: парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт».
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Каждый год на 8 марта я делаю любимой жене один и тот же, но очень долгожданный подарок. Выношу елку.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: А мне вот не надо. На всю ночь и на час не надо. Мне буквально отдышаться, освежиться, присесть. Короче, я к вам на минуточку.
3: Нет проблем. К вашим услугам сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
4: На минуточку.ру.
5: Арендуйте квартирки, апартаментики и комнатки по всей стране на сколько угодно минуточек.
2: Вот это да! И на 15 можно, и на 10, и даже на 3,5.
5: Оцените наше специальное предложение. Тариф для самых стремительных арендаторов зашел и вышел.
2: А мне больше и не надо.
5: А мы вас прекрасно понимаем. Сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
3: Вы нам денежку, мы вам ключики.
2: А я к вам буквально на минуточку.
4: На минуточку.ру.
3: Ваше время истекло. Проваливайте.
4: Не реклама.
6: Целый год вы работали над имиджем трудного соседа. Сверлили, долбили, пили, пели, вопили и танцевали на каблуках. И вот вы уезжаете в отпуск.
7: Подумайте о соседях.
6: Их жизнь будет не такой скучной, если в вашей квартире на 2 недели поселится уверенно матерящийся попугай.
8: Попка хороший!
6: Агентство по прокату попугаев категории 18+. Попка дурак.
8: Сам дурак!
9: Наши говорящие птицы уверенно изображают пьющую компанию от 3 до 5 человек. Смачно ругаются на русском, английском и немецком языках. Знают все песни группировки «Ленинград» наизусть и никогда не спят.
6: Агентство «Попка-дурак».
8: Поговоришь себе, пастухи, придурок.
9: Соседи будут рады вашему возвращению.
6: Оцените наших пернатых специалистов на сайте 38попугаев.блин.
10: Здравствуйте, меня зовут Абубакр Иванов.
11: А меня Эммануэль Муса Петров. Ничто не вечно под луной. И век миллиардера так же короток, как век любого человека.
10: На закате жизни нам, нигерийским миллиардерам, часто никому завещать свои колоссальные состояния.
11: Но мы верим, что где-то в холодной России обязательно найдется человек по фамилии Петров.
10: Или Иванов.
11: Наш любимый племянник. Мы ждем тебя на сайте нигерийскийдядюшка.рф.
12: Нигерийскийдядюшка.рф. Заходи, регистрируйся, и всего за 3 минуты и 3000 рублей ты узнаешь, сколько миллиардов долларов завещал тебе твой троюродный дядя из Нигерии.
10: Все просто и честно.
12: Нигерийскийдядюшка.рф.
11: Мы, русские, не обманываем друг друга.
0: На Юмор-ФМ.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
1: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. У меня сейчас узнаваемость, как юппи в мире соков. 20 лет назад — топ. Сейчас на любителя. Недавно пришло в директ сомнительное предложение о рекламе. Как я поняла, что оно сомнительное? Оно было в голосовом. Там фигурировали такие слова, как «подскочим», «перетрем», «пятихат потолок». То есть я не удивлюсь, если в следующий раз рекламодатель просто без спроса возьмет мою фотографию, и потом я ее увижу на двери своего подъезда с надписью «Компьютерный мастер в вашем районе». Еще есть такое мнение, что главная роль достается через постель. Вы знаете, мне ни разу не предлагали. Я все равно отказалась, но как женщине обидно. Могли бы хоть раз в директ дикпик скинуть. Дома, кстати, тоже сложно строить из себя звезду. Я такая мужу говорю: вообще-то я снималась на ТВ. Он такой говорит: вообще-то я просто попросил заправить одеяло в пододеяльник. Меня узнают. Как меня? Уши. А в детстве я так комплексовала из-за своих ушей. Просто не представляете. Я даже хотела сделать операцию по их уменьшению. Какая я была дура. Ведь я всего в своей жизни добилась своими собственными ушами. Это все равно, если бы у Ким Кардашьян не было ее попы. Согласна, ее фишка чуть более удачна. Каждому свое. Ей большая попа и Канье Вест, мне большие уши и Валера. И попа, но это больше с ипотекой связано. Огромная такая задница, которая поделена на 24 года. Кстати, знаете, как узнать, сколько вам лет до пенсии? Возьмите ипотеку. Елена, 24 года до пенсии. Мой муж — фитнес-тренер. Он очень сильный. Он от груди жмет 250 килограмм. Вы можете себе представить? Это вся моя семья, я еще бабушкин комод плюсунула. Но хуже всего, что эта сила, она абсолютно неприменима в быту. Как-то на нас напали, знаете, что он сделал? 12 раз присел по 4 раза. Еще мой муж футбольный болельщик. Есть одна проблема, опять же, да? Вся моя личная жизнь зависит от того, как сыграет любимая команда мужа. А болеет он за «Спартак». Сами понимаете, столько лет просады. Но хочешь жить, умей вертеться. Как я только не вертелась. И в судью переодевалась. И майку дзюбы надевала. Последнее светлое воспоминание — это когда «Спартак» выиграл «Наполи». У меня такого давно не было. Соседи пару раз даже скорую вызывали. Мы недавно купили квартиру. Не надо аплодировать, она в ипотеку. Оказалось, что это мы купили квартиру в доме по реновации. И оказалось, что там была акция. Покупаешь квартиру, собутыльники из хрущевок в подарок. Реально, столько алкашей. Вы знаете TikTok-хаус? У нас алкохаус. Тоже 24/7, тоже в прямом эфире все. Реально, такое впечатление, как будто бы только в нашем районе Дикси продает алкоголь круглосуточно. У вас было такое, что вы с соседом вечером поднимаетесь на лифте, а утром с ним же спускаетесь, потому что он еще не выходил? Я сначала подумала, что это партия. В дорогих отелях есть специальный такой человечек, который пальчиком на нужную кнопочку нажимает. Я даже у него спросила, я говорю: вы партия? Он аж проснулся такой: портвейн, где портвейн? Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте...
0: Это большой стендап. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она, ну, улыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сынок, я б тебе показал, как правильно подтягиваться на турнике. Но у нас интернет отключили.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Александр Ширвиндт и Михаил Державин.
1: Огромный провинциальный город ждет приезда гипнотизера. Все заворожены ожиданием. И вот в номере гостиницы, где должен был поселиться приезжий гипнотизер, по ошибке администрации гостиницы, поселяется приезжий писатель, и весь город принимает его за гипнотизера. Представьте, что вот здесь номер гостиницы, и я этот писатель, и к нему неожиданно приходит лифтер данного отеля. Друзья, сумасшедший дом! 3 дня я в этом городе, у меня такое ощущение, что здесь меня за кого-то принимают. Не знаю, за кого. Но оглядывается на улице, перешептывается, пальцами показывает, хихикует. Я чувствую каким-то Хлестаковым, не могу понять подоплеки. Но ощущение, что я – это не я. Что-что? О, вот этого мне не хватало, да. Ой, боже мой. Ну, сдвиньтесь куда-нибудь. Ой-ой-ой.
2: Здравствуйте.
1: Я вас приветствую, да. Здравствуйте, я поздоровался. Ой, боже мой, это надолго история, по-моему.
2: Не маетесь?
1: Да, я сейчас собирался заниматься как раз. Занимаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Влип по-настоящему.
2: И каюсь я.
1: Кто бы мог подумать? Заикаетесь, я понял. Ой, боже мой, боже мой.
2: Гип.
1: Какой загиб?
2: Гипнотизироваться надо от
1: Икания.
2: Да.
1: Я попробую вам помочь, но прошу, чтобы этот сеанс, вы меня понимаете, остался между нами. Никому ни слова.
2: Что? Хина.
1: Какая хина?
2: Хина.
1: Ну, при чем?
2: Хина.
1: Сдвиньтесь.
2: Когнито.
1: Хина когнито. Инкогнито, что ли? Милый, что вы такие слова себе сложные выбираете? Вам только-только мама выговаривать.
2: Мне.
1: Понятно.
2: И папа.
1: И папы, папы тоже нету.
2: Сирота.
1: Сирота. Ну. Сирота.
2: Сестренка есть.
1: Стоп. Лечимся. Внимательно. Совет очень простой. Если вдруг захотите что-нибудь сказать, не говорите, а пойте. Вместо того, чтобы говорить, пойте. Это понятно? Не папа. Уже пробуйте.
2: Понятно.
1: Ну? Вот.
2: Выходите.
1: Идите с Богом, идите и пойте.
2: Уж я понял вас вполне. Есть вопрос к тому же. Уж стихом или прозой петь уж мне. Вот и все же уж бздун.
1: Мягко, надо очень мягко и лирично. Как вам угодно, это все равно.
2: А где музыку найти, чтобы было всем приятно?
1: Пойте на любой мотив, понятно вам?
2: Понятно!
1: Бздун. Идите и пойте.
2: На-на-на.
1: Не нога, нога, пойте.
2: Надо бы лифт вот починить у нас.
1: Хорошо.
2: А пой, а песню пой. А если нельзя, то как раз сейчас поставить совсем другой.
1: Так.
2: А то ведь пешком.
1: Боже мой.
2: На восьмой этаж. А пой, а песню. Да не упой.
1: Нельзя ли побыстрее, лифтер дорогой?
2: Попался мотив такой.
1: Но...
2: Я люблю вас.
1: Вот этого не хватало мне.
2: Я прошу
1: руку
2: вас.
1: Вынь, руку вынь. Пошел ты.
2: Пошел я.
1: И больше не входи, ведь это прямое наказание. Давай.
2: Спасибо вам, профессор. Не будет больше стрессов.
1: Иди. Пойду и буду петь до заиканья.
2: Пойду.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вы хотите снимать фильмы для взрослых, ищите актеров в караоке. У этих людей нет ни стыда, ни совести.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
1: Реалити криминалити.
3: Во время совместной работы на детском празднике, где я была аниматором, видеограф Стешин похвалил мои актерские данные и предложил поучаствовать в кастинге на роль в фильме его знакомого кинорежиссера. Но не предупредил, что пробная сцена будет интимного характера, снимать будут на мобильный телефон, а запись опубликуют в социальных сетях. Пострадавшие попросили у меня закурить, вероятно, не рассчитывая на краткую лекцию о преимуществах здорового образа жизни и короткое ознакомительное занятие по боевому самбо. Несмотря на солидную разницу в возрасте, а именно 48 лет, замуж за величко ОП я вышла по любви, так как в тот момент не знала, что квартиру он уже завещал своим внукам. Ко мне в дом задержанный проник под видом настройщика роялей. Сначала подозрение вызвало отсутствие одежды под пальто, но я еще сомневалась, так как у людей творческих профессий свои странности. Потом вспомнила, что у нас в квартире никогда не было музыкального инструмента, но он уже пытался стащить с меня халат. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Новости.
1: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. И в этом выпуске удивительные, не всегда в хорошем смысле, мужчины. Сергей Жуков из «Рук вверх» признался, что мечтает открыть свой собственный музыкальный театр. «Конечно, я мечтаю о своем театре. Безусловно, это был бы музыкальный театр. Глупо придумывать что-то другое. Это обязательно будет. Запомните это мгновение. Я вам всем обещаю», — поделился артист. «Почему у меня при словах «свой театр» всегда в голове появляется образ Карабаса-Барабаса? Надеюсь, что Сергей будет добрым руководителем». Вот кто настоящий пример синей бороды, а точнее синей головы, и Карабас-Барабаса, так это Артемий Лебедев. Недавно опять ляпнул что-то такое, что все испытали испанский стыд. Артемий заявил, что привык выкидывать женщин, как испорченные продукты. «Бывают отношения, которые засыхают, как колбаса трехмесячная на полке. Ваши отношения были классными, когда избранница была хорошая дорогая колбаса. А сейчас я ее выкидываю без сожаления совести», — заявил он. Лебедев посоветовал мужчинам расставаться по СМС, чтобы, цитата, «обойтись без слез и воплей». Что в 30 лет ума нет, что на шестом десятке. Да, Артемий?
0: Хорошие новости.
1: Актер Эндрю Гарфилд признался, что перестал пользоваться нейросетями сразу после завершения съемок в фильме «Искусственный». В этом фильме речь идет о создателях искусственного интеллекта. И Гарфилд настолько впечатлился, что осознал, это может закончиться плохо для человечества. Кстати, актер признался, что когда снимался в фильме «Социальная сеть», тоже проникся и снес все свои странички в соцсетях. Мои коллеги назвали бы Гарфилда луддитом, а я его понимаю. Никаких нейроботов, друзья, исключительно человеческая мысль в хороших новостях. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Товарищи, если вы постоянно путаете маслины и оливки, просто запомните: оливки оливкового цвета.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Приветствую! В этом выпуске «Шутить изволите» нам для антуража не помешал бы большой белый рояль. Ведь нас ждут занятные истории из жизни великих композиторов. Но рояля в студии Юмор-ФМ, увы, нет. Видимо, он где-то в кустах. Что ж, попробуем без него. Итак,
0: «Шутить изволите».
1: Однажды знаменитый итальянский композитор Россини присутствовал на представлении оперы Моцарта «Дон Жуан», где одну из главных партий исполнял известный тенор Рубини. Рядом с Россини сидел какой-то молодой человек, который довольно громко подпевал артисту, мешая соседям слушать оперу. «Какой все-таки мерзавец!» — довольно громко возмутился Россини. «Это вы в мой адрес?» — обиделся юноша. «Нет-нет, что вы! Это я по адресу глупого Рубини, который мешает всем нам слушать ваше ангельское пение». Однажды композитор Иоганн Брамс был в гостях у одного аристократа. Желая сделать приятное своему гостю, хозяин велел за обедом подать на стол самое редкое и дорогое вино. Он поднял тост в честь композитора и закончил его так. «Господа, это лучшее вино из моих подвалов, так сказать, Брамс среди вин». На что композитор ответил: «Вино действительно неплохое, но нет ли у вас в подвале Бетховена?» Знаменитый итальянский композитор Джузеппе Верди однажды сказал: «Когда мне было 18 лет, я считал себя великим и говорил «я». Когда мне исполнилось 25 лет, я стал говорить «я и Моцарт». Когда мне стукнуло 40, я говорил «Моцарт и я». Теперь же я говорю просто «Моцарт».
0: Шутить изволите.
1: Друзья, скажу на прощание просто. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: По Кайло Стрит, ОГРН 116-767-487-0761, город Москва.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
8: Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
8: Не пропустите, друзья!
9: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
10: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
11: Реклама. Рекламодатель ООО ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
12: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
13: Мы готовы удивляться.
12: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
13: Хочется на ТНТ.
14: На ТНТ.
15: На ТНТ.
12: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
16: Юмор ФМ.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы хотите максимальную скидку? Пожалуйста, вот вам скидка 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в ЦУМе.
2: Ой, Вовочка, смотри, какое.
3: Бери.
2: А вон какое.
3: Да тоже бери.
2: Оно, наверное, очень дорогое.
3: Ну, тогда бери две.
2: Я тебя обожаю. Мальчик.
3: Давай, давай.
4: Владимир Игоревич, я, конечно, может, не в свое дело лезу.
3: Саш, ну как это может быть? Ты 100% лезешь не в свое дело, Саш. Потому что твое дело какое? Прямо вести машину, иногда спрашивают, мне там сзади дует или не дует. А мы не в машине, Саша.
4: Извините.
3: Я пошутил, Саша. Че напрягся-то? Ну, че хотел?
4: Да я хотел сказать, что мне кажется, что Яна с вами не по любви.
3: 100, прости?
4: Ну, мне кажется, что Яна с вами из-за денег.
3: Серьезно? Давай размышлять, Саша, с тобой. Смотри.
4: Давайте.
3: Мы с тобой приехали сюда, на Майбахе. И за рулем был не я. А еще с нами приехала женщина, которая младше меня на 35 лет.
4: Да.
3: Ну неужели ты думаешь, что я у себя в голове построил такую картину, в которой она со мной, потому что я мощнейше рассказываю анекдоты? Конечно, я знаю, что она со мной из-за денег. Я тебе больше скажу, Саш. Ты со мной из-за денег. В моей жизни вообще все со мной из-за денег. И меня это устраивает, это нормально.
4: Ну вот она же не вас обожает, а 4 800 000, что вы на нее потратили за полчаса здесь. За эти деньги можно было весь балкон в Дубае. Еще бы деньги остались.
3: Саш, да почему ты решил, что мне это надо? Мне это не надо, мне это не нравится. Это лететь куда-то в 6 часов. Там жара это постоянно. Да и ты же знаешь, как мне не идут плавочки. Я вообще, если честно, не понимаю, зачем русские в Дубае все время летят. Просто всему миру доказать, что там на самом деле можно купить бухло? Ну, это странно, я не хочу.
4: Да я вообще не про это вам, ну.
3: А про что ты, Саш?
4: Я про то, что вам нужно просто найти женщину, чтобы она вас полюбила искренне. Вот не за ваши деньги, понимаете? Вы же хороший человек.
3: Вообще нет.
4: В смысле?
3: Да какой я хороший человек-то, Саш, ты чего? Хороший человек себе 3 минивэна охраны не нанимает, Саш. Хорошему человеку перед проститутками каждый раз не надо извиняться, не за что. Да я вообще, ну, хоть раз видел, чтобы хороший человек вот так вот 3 минуты просто головой кивал по телефону молча, потом сказал, ну не знаю, ну убей их тогда. Я отвратительный человек, Саш. Ты вообще знаешь, как я богатым стал?
4: Нет.
3: Ну вот иду я бедный по улице такой, смотрю, труп лежит, а у него в руках записка. Я ее беру, там написано, алюминиевый завод теперь принадлежит Владимиру.
4: Ну, это хрень какая-то, чего вы говорите?
3: Ну, зато это официальная версия следствия.
2: Вовочка, ты не будешь ругаться на меня? Я просто хотела купить себе платье, а купила 16. И под каждое платье еще туфельки.
3: Так это я знаю, Ян. Мне же из банка смс-ка пришла. Благодарим Бога, что вы наш клиент. Все нормально.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Однажды я украл на рынке курагу, и продавец был обескуражен. Однажды я сунул пальцы в розетку, и электрический ток умер. Однажды жена попросила меня повесить белье, но я его помиловал. Однажды я дал штуку турку, и теперь это штукатурка. Однажды я задержал дыхание на время, и время проиграло. На самом деле, ковчег назвали Ноевым, потому что многие твари ныли, что в пару им досталась некрасивая тварь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире, тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте, целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мужики, не надувайте резиновую женщину слишком быстро, а то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится.

тебя пою. Но есть один пустяк, что-то с тобой не так.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Марише 4 года. В садике воспитательница у нее спрашивает: «Мариша, ты знаешь, где работают твои родители?» А она в ответ: «Знаю. Мама на 5-м этаже, папа на 3-м». 5-летняя Рита сидит за столом и неаккуратно ест суп. Мама говорит: «Рита, нельзя так делать. Ты же не свинюшка, а девочка». Рита, немного подумав, отвечает: «Ну и что? У свиней тоже девочки есть». Из школьных сочинений Владислава. «Мне нравится профессия учителя, поэтому я хочу стать врачом-хирургом». «Лес у нас на даче очень редкий, но зато дремучий». «Вода в озере папе не понравилась. Говорит, какое-то неприятное ощущение, как будто купаешься в масле». И правда, он вылез из воды весь какой-то жирный.
0: «Угарный папа».
1: Мама забирает Антона из детского садика, а он рассказывает: «Мама, я опять полюбил Стешу, а еще Диану и Алису. Хотя Алиса любит Андрея. Но пока он болеет, Алису можно немножко полюбить». Настя 5 лет. Говорит своему 7-летнему брату: «Вань, а ты знаешь, что нужно сначала жениться, а потом уже детей рожать?» «Это почему еще?» – спрашивает Ваня. «Ну ты смешной. Если вы все уйдете на свадьбу, с кем детей-то оставлять?» Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: ВТБ накопительный, удобно копительный. Ставка до 14,2%, процент восхитительный. Свободно пополнить, свободно снять. Выгоду просто и легко получать. На любые цели с комфортом копите. Удобный ВТБ счет открыть спешите.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Юмор ФМ. Шутки и песни. Наша официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Рожков шутит на Юмор-ФМ.
8: Однажды купил в интернете табуретку. И теперь мне постоянно предлагают докупить мыло и моток веревки.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Супруги утром в постели. Жена: приснилось мне, что всю ночь каталась на велосипеде. Муж: а мне приснился самый лучший секс в моей жизни.
3: Со мной?
2: Не, ты куда-то уехала на велосипеде. Друзья, такое предложение. Давайте уже займемся серьезным бизнесом. Представьте, возвращается серый волк с курсов МБА. Ну, это такие курсы для предпринимателей, для повышения квалификации. Идет он по темному лесу, а навстречу ему красная шапочка. Он ей: ну, ты сама понимаешь, шапка, у тебя есть два варианта. Она говорит: какие? Ну, либо слияние, либо поглощение.
4: Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и блондинка, и брюнетка. Итак, блондинка прибегает к доктору.
5: Доктор, помогите, меня укусил шмель.
2: Ничего страшного, сейчас намажем мазью, не переживайте.
5: Да как же вы его намажете? Шмель, наверное, уже далеко улетел.
4: Да нет же, девушка, господи, намажу то место, где он вас укусил. Это было в парке, на скамейке под деревом.
2: Вы что, идиотка, я помажу вам ту часть тела, куда вас укусил шмель, и все пройдет, понятно?
4: Ну так бы и сказали, доктор. Шмель укусил меня в палец.
2: Какой именно, девушка?
5: Ну откуда я знаю? По мне так все шмели одинаковые.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: новости.
1: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Мир без границ». Житель Ирландии Имон Кивни попал в Книгу рекордов Гиннесса, потому что босиком дошел от Стамбула до своего родного ирландского городка под названием Клэрморрис. Топать парню пришлось больше года. Почти 7 тысяч километров он прошел за 369 дней. Путь шел через Турцию, Болгарию, Австрию, Германию, Францию, Англию, Шотландию. Чтобы совершить свое путешествие, Кивни регулярно ходил босиком, привыкая к дискомфорту. Но все равно пришлось нелегко. От ходьбы по асфальту ноги буквально стирались до крови. Зато теперь зимняя обувь ему не нужна. Экономия. Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы Борис Титов призвал продавать в Китае чебуреки. Развивая отношения между нашими странами, Титов предложил рестораторам открывать не только шикарные заведения, но и закусочные. Например, чебуречные, чтобы китайцы могли глубже понять нашу кулинарную традицию, говорит чиновник. Нет, ну если так-то разобраться, то наша кулинарная традиция в последние десятилетия – это все-таки шаурма. Надо шаурмячные везде открывать.
0: Хорошие новости.
1: Ну и финансовые эксперты рассказали согражданам, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить новинку с яблоком на корпусе. Чтобы купить свежую модель и при этом не умереть от голода, нужно зарабатывать, внимание, 349 980 рублей. Зарплаты на покупку такого гаджета хватит представителям 14 профессий, среди которых экскаваторщики, сварщики и водители. Зачем тратить деньги на гаджет, где не работают оповещения в МАКСе? Подписывайтесь на Юмор-ФМ в МАКС, чтобы быть в курсе хороших новостей. А я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
0: Юмор-ФМ. Всегда хорош.

0: Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
3: Твой перекус, твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
4: Хватай вафлю. Иди куролесить.
5: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
3: На красивом, элегантном,
4: проходимом и компактном.
5: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
4: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
0: Политическая реклама.
6: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
7: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

начинается наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится, все само собой.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Это было прекрасное утро. Светило солнышко, пели птички, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила: не толстая ли она?

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я в Альпах катался на лыжах вот за прошлым году. А в это же время в Вене отдыхала сборная нефтяников Сибири. Ребята квасили месяца два. За день до отъезда вдруг узнали, что неподалеку есть Альпы. Говорят, что там делают? Им говорят, катаются на лыжах. О, нормально. У нас есть еще один день, мы должны научиться кататься на лыжах. Наняли автобус, ехать далеко. В 6 утра выехали. В 7 утра квасить начали. В 9 проснулись. Альпы вокруг. За красоту природы. Потому что разминка ж нужна ж. Сейчас же учиться ж будут. Говорят немцу гиду, веди нас в магазин покупать омундирование. Немка, продавщица, закрыла бутик через 10 минут. А потому что энергии нашей не выдерживает это. Они первым делом спросили у продавщицы, скажите, вот это на плакатах на стенах, кто нарисован у нас? Она говорит, это чемпионы мира по слалому. Они говорят, нам все то же самое, что на них, быстро сюда. Она говорит, а вы умеете кататься? Нет, ну у нас еще полдня, давай быстро. Пожалуйста. И наши с нашей энергетикой начали примиряться. Начали производить примерку, вот. Знаете, бегать друг другу в раздевалку. В трусах, носках, в шапочках одновременно. С лыжными палками. Трусы волочатся, ой, эти носки волочатся. Носки волочатся, знаете, квасе лежит. Ванища! У немки глаза слезятся. Наконец она дала им ботинки. Лыжный говорит, вам, поскольку вы первый раз, лучше в руках нести на гору. Наш говорит, нет, мы пойдем в них. Вы видели когда-нибудь падающие кегли? Идет немец и подбирает их вот так вот. Они еще спрашивают, ты нас на крутую гору ведешь? Он говорит, на крутую. А, хорошо, мы крутые. Но... Ну, хватило ума у гида повести их все-таки на пологий спуск. Все равно подъемник ломался 13 раз. А наши ведь не могут сидеть 3 минуты спокойно, это бесполезно. Шило во всех местах ведь, это же... Они начинают цеплять друг друга. Спихивать палкой, знаете, вот это. Пока тот не упадет, это естественно. Иначе результата нет. Через 15 минут едет австриец и складывает наших штабелями в прицеп к снегоходу. А наши довольны, говорят, никогда так не веселились. Вы знаете, ну просто потрясающе. Мы научились кататься на лыжах практически. Вези нас в сауну. На мою беду, я был в сауне в это время. А у немцев каскады саун есть в хороших гостиницах. Например, ароматическая сауна, влажная, сухая. Я был в ароматической, поскольку у нас это редкость такая сауна. Что это такое? На сковородке кориандр, корица. Сверху бочка такая на компьютере. Через каждые, ну, наверное, 10 минут бочка поворачивается и поливает сковородку с кориандром. И в воздухе кориандр. Был. Пока наши не пришли. Даже воспоминаний не осталось о кориандре. Они только сказали «Здравствуйте мне». Все. Это даже не перегар. Это угарный газ пошел. Наши сразу сказали, что-то бочка медленно крутится. Через 2 часа в остывшей сауне, о, энергетика, сидят наши и потеют, и потеют.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
3: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Простуды начинает раскачивать организм? Жар, слабость, головная боль? Анвимакс. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
10: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
13: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: До чего дошел прогресс? Едешь по трассе, только чуть-чуть задремал, сразу на тебе подушечка.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Сборная КВНщиков G-Drive.
3: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
4: Добрый день.
5: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот что за сумма?
4: Это холодная вода.
5: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода! 75% которой принадлежит нашей стране, девочка! Вот это что за сумма?
4: Это горячая вода.
5: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая? Живая? С долькой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
4: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
5: А вот это что за цифра?
4: Отопление.
5: Да. А отопление это что?
4: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
5: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
4: Ну, значит, столько накапало.
5: Накапало!
4: Так все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
5: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
4: Уборка снега.
5: А снег, по-твоему, это что?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Да, это мы, Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисты, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую, значит. Ну если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали. Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Так, я, да?
4: Назови меня в койке по имени и по отчеству. По фамилии, ты прости за такие формальности, возбуждаюсь от официальности.
0: Это из личного.
3: Это твоя песня?
0: Да-да-да.
3: Лично?
0: Вот, вот только именно это я написал.
3: Ну, браво, браво. Давайте автору поаплодируем. Мы никто не знаем, какое это отчество, хотя нет, шучу, все знают. Позвольте я.
0: Давай.
3: Да. Где завод стоит над речной волной, искупались мы вечерком с тобой. Местные глядят, усмехаются, а на нас трусы растворяются. Шутки,
0: песни, плюс! Хабиб?
2: Ну я в своей тональности, ладно? Там
0: конечно, конечно, без разницы.
4: И я на солнышке лежу и ушами шевелю. Если б чачу не пил и ногами б шевелил.
0: Не пейте!
3: Ну, чачу, по крайней мере.
0: А дальше я боем.
4: Я пришел сюда уже немного пьяный. Сразу в морду дал швейцару под лицу. В гардеробе я прошелся по карманам, продал часики свидетеля отцу. Произнес я тост за прошлое невесты, закусил и вытер руки об фату. Жениху порвал пиджак на видном месте и зубов убавил деверю во рту. Чужая свадьба! Чужая свадьба! Случайный гость в распахнутую дверь!
0: Надя, твоя песня.
3: Да? Что, аплодисменты, я не знаю. Я просто без них не могу видать уже, да? Ясно.
4: Два соска Антошка прищемил гармошкой. Вот тебе мораль, без майки не играй.
0: Так, Хабиб, твоя песня.
4: Марджанджа, Марджанджа, что это что? Кем надо быть, чтоб назвать так дочурку?
0: А Марджанджа была бы, если бы дочь Хабибовна?
2: Марджанджа Хабибовна.
3: Звучит как заклинание просто.
0: Марджанджа Хабибовна.
5: На Юмор ФМ.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
6: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед» – точность, которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Самое главное при выборе пляжной одежды – убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Поднимаясь пешком на 16 этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры». Мальчик маленький спрашивает: «Мама, а я русский или еврей?» «Да я не знаю, пойди у бати спроси». «Папа, я русский или еврей?» «Да как тебе сказать, а что ты спрашиваешь?» «Там в подъезде велосипед стоит, ты думаешь, сломать его или стырить?» Деревня Верхней Жлобы. Пол первого ночи. Забегает стая волков, страшная, голодная, злая, и режет все напополам. Всех кошек пережали, сразу мышей достали. Деревья маленькие даже то режут. Но все испугались, заперлись на 15 замков, выключили свет, чтобы волки их не учуяли. И сидят два мужичка, под свечку играют в карты. И один из них говорит: «Костя, чего мы испугали? У нас же есть бесстрашные снуки». Он говорит: «Елки, а я забыл. Снуки, камон, а иди сюда, а ну, иди сюда, ко мне. И из-под кровати вылезает собачка. «Чему такое? Глаз трахома на глазу, хвостик закаканный такой, весь грязный, буха нет, два зуба по разным сторонам торчат». И тю-тю. Снуки, а ну иди сюда, камон, давай. Открывает дверь входную и пошел. И снуки так бесстрашно выбегает во двор. Волки увидели по тормозам. И главный говорит, вожак: «Мама дорогая, это же бесстрашные снуки». Разворачивается и как дал стрекача. Ну, естественно, вся стая за ним, предводитель убежал, значит, надо бежать. Пробежали 27 километров, пытаются дышаться. И заместитель подходит, говорит: «Паленый, я что-то тебя не знаю, ты на саблезубого тигра ходил за открытым забралом. Чего ты испугался?» Он говорит: «Здравствуйте, ты что, класс не то, что ли? Это же был бесстрашный снуки». Вот эта собачка, максимум, что она может сделать, подпрыгнуть и поцеловать тебе в задницу. Да, ну ты не представляешь, какие у нее холодные губы.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбат. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита в разделе кредиты слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Фарингосепт!
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
14: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
15: Только в ленте.
16: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
17: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
18: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы? Немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
19: Полиоксидоне действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: У опытного педагога в классе любимчиков нет. Ему все дети одинаково противны.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Хочу внука или внучку от сына, который с невесткой живет. Как им дать понять, чтобы они порадовали нас внуком или внучкой?
0: «Сатья отвечает».
2: Так, а как вы его вдохновите? Ну, есть вариант, конечно. Есть, если вы потянете. Можно сказать так. Друзья мои, детки мои, мы с батей накопили 67 миллионов рублей и хотим купить квартиру в Москве. Мы подарим своему внуку эту квартиру. Поверьте, внук будет уже через неделю. Я согласен. Для нас, строителей БАМа, вот это отвратительно, когда люди хотят жить для себя. Фу, 30 лет. Да я в твои годы уже 6 родила. Да я в твои годы, батя говорит, уже свиней пас. Да я уже родину защищал. Да я в твои годы уже полком командовал. Хоть я и не Гайдар, да, вот это все.
1: 67 миллионов не нужно, дом есть и машина есть. За 30 уже. Часики тикают. Внука, внучку.
2: Заберите у нее микрофон. Вот мне всегда казалось, что вот бабушек у подъезда, вот в платках, их инопланетяне закидывают. Ну, что они сразу рождаются в платках, знаете, да? Что откуда-то их там берут из какого-то, ну, гетто, и там высаживают. Нет, бабушка, это человек, который любит ребенка, безусловно, просто такой, какой он есть. И которая дает то, чего мама по своему статусу дать не может. Она же должна быть строгая. И умные бабушки, они такие, у них конфеты всегда в этом, да, он такой. Иди сюда, мое солнышко. Обнимашечки, может, мама на работе, да. После школы он к тебе прибегает. Бабуля, а что там? Суп твой любимый, вермишелевый. Вермишелевый! А мама говорит, это вредно. Мама права, маму надо слушать. Садись, солнышко, садись, да. Вот так-то, да не так. Родите, я отберу, тоже мне.
0: «Сатья». Вы спрашиваете, «Сатья» отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Хорошие новости.
1: Всем привет, с вами Юлия Деточкина. Преступление и наказание в этом выпуске «Хороших новостей». Жительницу Татарстана оштрафовали за оскорбление в чате дачников. Дама назвала председателя СНТ наглым карасем. Потому что этот человек не решал проблемы жителей. Мужчина обиделся, отправился в суд. У него, мол, стресс, ведь все прочитали про карася и сделали выводы. Пришлось даже привлечь эксперта, учителя литературы из местной школы, который сказал, что действительно наглый карась имеет негативную окраску. Штраф за эпитеты в стиле Салтыкова-Щедрина составил 5000 рублей. Держите себя в руках, дамы, даже если он, ну, очень похож. Другой россиянин из Ханты-Мансийска засудил работодателя за ранние созвоны. Рабочий день в компании начинался в 9 утра, а начальник любил в 7:30 задать задачи, раздать раздачи, ну вы понимаете. В общем, все терпели, а один решил «доколе» и пошел в суд. Несмотря на то, что собрание проводили дистанционно, суд встал на сторону потерпевшего. С компанией взыскали 500 тысяч рублей в качестве оплаты и компенсации за моральный вред. Вот так вот, кто рано встает и людям спать не дает, тому однажды повестка в суд придет.
0: Хорошие новости.
1: В Петербурге нетрезвый мужчина обокрал ресторан. Он каким-то образом пробрался на кухню и вынес 8 килограммов камбалы. Через сутки в заведение прибыл курьер, в термосумке которого лежали все 8 килограммов рыбы и извинительная записка. Воришка пояснил, что был навеселе, а протрезвев, погрустнел и устыдился. Рыбу от греха утилизировали, а записку решили сохранить. Эпический случай, конечно. Это надо в рамку. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chelinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Карталах, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 18 градусов, в Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла.
0: Реклама. Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Качество и цена. Телефон 700 01 10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: Думали, вафли – это только к чаю?
6: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
4: Привет, в студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга» ООО «Стоп-Т». Сегодня в России отмечают профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом. История этой профессии у нас начинается в 1835 году, когда в Российской империи вышло постановление об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми. Современные HR-менеджеры пришли на смену советским кадровикам, и в их обязанности сегодня входит гораздо больше, чем просто поиск вакансий. Важно помочь каждому сотруднику найти свое место в компании и раскрыть потенциал. Если же хотите отвлечься от рабочих будней, то можно провести вечер за томиком Шекспира. Ведь сегодня отмечают день рождения Джульетты. На родине персонажа, в Вероне, в этот день проводят карнавал, фестиваль и вручают литературную премию. Тем временем южноуральцы тоже участвуют в необычных проектах. Артемий Галимов, 19-летний инженер-технолог и скалолаз из Челябинска, успешно выступил на шоу «Супер-ниндзя» на телеканале СТС и стал финалистом проекта. На полосе препятствий южноуралец сорвал 3 кольца из 5, чем впечатлил ведущих. Затем он одолел соперника в полуфинале и продолжит участие в шоу. Всего на проект взяли 6 наших земляков. А на Кировке торжественно запустили стелу обратного отчета до всероссийского слета студенческих отрядов, рассказали в Министерстве молодежи региона. В день открытия до начала мероприятия оставалось ровно 67 дней. Эта цифра символична, поскольку в этом году движение студотрядов завершает 67-й трудовой семестр. Главное событие года РСО пройдет в Челябинске с 20 по 22 ноября и соберет 2500 участников. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
9: Реклама спонсора.
10: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
9: Всегда хорошие новости.
11: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Конечно, успехи медицины огромны. Десяткам тысяч возвращено зрение, миллионам возвращен слух. Правда, с появлением зрения возникают новые проблемы. Квартира, ремонт, изображение в зеркале требует замены. С возвращением слуха слышны шутки и юмор по телевидению, комментарии международной жизни. Массу людей вылечили от болезней желудка. Им нельзя было есть жирного. Теперь можно есть все. То есть появление новых лекарств и исчезновение старых продуктов образуют взаимозаменяемые пары. Обильная пища вызывает склероз сосудов, ограниченная вспыльчивость. Сидение гипотонию, стояние тромбофлебит. В общем, что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. Вам не повезло. Специалист, это значит разговор где-то в медицинском учреждении, вам не повезло. Специалист, который лечит в отъезде, но есть второй, не хуже. Лучше договориться лично, но можно и по направлению. У нас только по пропускам, хотя можно пройти и так. Лечение стоит дорого, но можно и не платить. Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так. Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить. Но можно этого и не делать, если вас не интересует результат.
2: Да, лучше стал жить народ. Раздухарился, осмелел. Из мусоропровода рубахи пошли.
1: Бритвы механические, цельная швейная машина «Промень». Комбайн кухонный по частям. Пиджак букле «Светоч», брюки габардиновые. Макинтош синий «Дружба». Раздобрел народ. Соус в канализации находят. В отбросах рыба фаршированная. А вчера старушка двоих окатила с балкона. Химчистка не взяла. Сироп. Окачательно народ сдурел. Шуточки шутит от переедания. Магазины ломятся, 46-й размер никто не берет. Мужчина на физической работе 52-м животом об верстак трет. Кашне ему не хватает шею замотать. Вместо рожи такая сковорода. Жена или другая женщина за неделю не перецелует. А вы говорите, концентрат в урне нашли. Бабка с магазина прет, с нее крупа сыпется. Куча ворон сзади, не обернется. Сама жирная, и дети у нее кроты, щеки сзади видны. Зады свисает, как черешни. А бабы некоторые только боком государственное учреждение. Только боком. С командой ей пятки вместе носки врозь. Умрет, не сомкнет. И дышит, как компрессор. Желудок на глаза давит. И грозит им полная недвижимость. Им говорят, двигайтесь больше, дамы, вам грозит недвижимость. А куда же они пойдут? Два шага вперед телевизор, два шага назад туалет. Руку протянул мусоропровод, где я все на себя принимаю. А у меня что же забот? Ни одна же комиссионка макинтош китайский не берет? Брюки, галифе, диагональ. Еще четыре поколения могут сквозь чащу продираться. Все в отбросах. Только ходят девки, губы кривят. Того у меня нет, этого у меня нет. Я говорю, встань на мое место под мусоропровод. Все будешь иметь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает. Помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
11: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
12: Мне с гусем.
11: Так они все с гусем.
12: Так я все и возьму.
10: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
13: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
14: Юмор ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я от дорогих подарков никогда не отказываюсь. Любовь приходит и уходит. Ломбард работает всегда.
0: На Юмор-ФМ. Шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
2: Привет всем, кто на одной волне с нами. Да, с этой самой минуты для вас не спят и работают шутки-шоу, друзья. В студии Юмор-ФМ она, Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
3: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь, но мы, как всегда, приходим не одни. Там целая компания.
2: Не с пустыми руками, все верно. Роман Юнусов появится под занавес часа. «Голая штанга» — самая спортивная рубрика вашему вниманию. Классика жанра на экваторе 60-минутки. В планах также «Биг стендап» и еще раньше здесь наш фирменный пародийный проект.
3: Дай угадаю, не реклама.
2: Все верно.
3: Ну и давай скажем наше любимое, традиционное, ну, без которого просто невозможно, по крайней мере, в среду.
2: Доброе, бодрое!
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Лесные тропинки. Зачем они? Куда они? Откуда? И главная загадка, кто же их натоптал?
5: Не надо гадать, надо топтать. Кулебякинский неопытный завод радиоуправляемых диковинок представляет хит продаж. Автономный топтатель тропинок «Топотун».
6: Хотите свести с ума всех соседей по деревне? Окончательно заплутать грибников, рыбаков и охотников?
7: Ага, и чтобы эти долбачи на квадроциклах тоже где-нибудь уже потерялись.
6: Вам поможет «Топотун». Тропинки из ниоткуда в никуда. Кольцевые тропинки, извилистые тропинки, тропинки-обманки и невидимки. Тропы, тропки, тропочки.
5: До 10 гектаров леса в час. До 35 километров хорошо утоптанных, абсолютно непредсказуемых тропинок в сутки.
6: А еще «Топотун» умело имитирует следы визита НЛО в пшеничных, кукурузных и ромашковых полях.
4: Автономный топтатель тропинок «Топотун». Теперь вы знаете, кто это все натоптал.
6: И по-прежнему не знаете, зачем?
7: Да так, чисто приколоться.
4: Остались вопросы? Топайте на сайт топтоптопает.топотун.топ.
5: Новый мужской гель для душа «Конь». Для сильных духом мужчин. Ощути всю силу и прыть орловского рысака. Инновационный мужской гель «Конь». В душе только мы с конем. «Конь». Для душа от души. Спрашивайте в конюшнях и на ипподромах вашего города.
8: Первая национальная премия в области некачественных товаров и услуг. Фуфло России. Фуфло России.
9: У вас действительно плохой товар?
10: Кормите всякой дрянью?
9: Хамите клиентам?
8: Станьте соискателем премии «Фуфло России» в номинациях «Автохлам», «Отрава», «Кто это сшил?», «Кинокака», «ЖЭКа Хрен» и многих других.
11: Фуфло России.
8: Публичная порка лауреатов премии состоится в научном центре Сколково.
11: Фуфло России.
8: Впишите свое имя в историю. Подайте заявку на сайте fuflo.rf.
0: На Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ. 16 сентября на календаре. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают HR-ы по всей стране.
1: Поздравляем. От этих людей зависит, возьмут вас на работу или нет. Ну, как правило, там, где они есть.
0: Ну, по сути, это, наверное, это первый человек, которого ты встречаешь при трудоустройстве.
1: Да-да-да-да-да. К счастью, я не встречала.
0: Вопрос там тебе задают. Вот это все. В общем, мы сегодня хотим поговорить о работе, разумеется. О чем еще? Точнее, хотим услышать от вас какие-то самые невероятные истории с ваших рабочих мест. Но такие, те, которые не стоит упоминать в резюме, например.
1: Ну, мне кажется, что...
0: При трудоустройстве на другую, в другую компанию.
1: Сразу нельзя сильно откровенничать. Прям вот пытаться там подружить, сказать: «Ой, однажды на корпоративе я так зажгла, что там вот то-то, то-то».
0: Например, да, действительно. Потому что в подробностях указать, как зажгла.
1: Все знают, что происходит на корпоративах.
0: Да.
1: Но лучше об этом не говорить.
0: А может, вы, не знаю, распечатали любовное письмо, кому-то написали, и по ошибке вместе с годовым отчетом туда, наверх.
1: Ну, слушай, любовное письмо — это ладно, главное...
0: Нюцы. А может, и не любовное, понимаешь, да? В общем, все самые невероятные истории с ваших рабочих мест сегодня принимаются. Двери веселого чата открыты для вас. 915-0303-567. Единый номер для мессенджеров Юмор-ФМ и смс-сообщений.
1: Да, ну а прямо сейчас здесь для вас Биг Стендап на Юмор-ФМ.
0: Наташа Краснова.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
3: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Ну, развелась и развелась, что, полгода назад вышла замуж снова, посмотрите. Ну, кольцо. И сразу же, я только вышла замуж, сразу же какая-то женщина написала в соцсетях, типа: «Наталья, хватит брать наших мужчин!» Мне хотелось сказать: «Лариса, каких конкретно ваших мужчин я взяла? Каких твоих конкретно? У тебя там я мужа увела из семьи, или сына, или отца? Кого? Я сейчас в таком возрасте, я всех троих могу сразу увести. Кого конкретно?» Еще, блин, у меня мужа имя, блин. Ренат, блин, чистокровный татарин, каких наших? Я уже на не наших переключилась, ребят. Я, может, за татаро-монгольской игом ищу. Короче, поженились через МФЦ. Знаете, да? Короче, суем вот эти паспорта, пришли в определенный срок, суем паспорта, женщина берет их вот так и говорит: «Печать ставить будем?» Знали, да? Можно не ставить печать. Типа ты выходишь, да? А, блин, и чё? Я ради этого все и замышляла. Нет, ставьте. Я говорю: ставьте. Мне 43, ставьте печать. И это открывает вот так мой паспорт и говорит: «А куда?» Там, оказывается, всего две страницы под мужей, вы прикиньте? И огромной печати, типа: прибыл-убыл, все. На детей 17 строк. 17 детей можно рожать женщине. И только два раза выйти замуж. Ну, видимо, один раз ты выходишь замуж, рожаешь 17 детей, муж офигел, умер, и ты выходишь замуж за второго. Просто я не против детей. У меня двое детей. Я уже два раза постаралась. Может быть, я после этого 17 раз просто выйду замуж-то, и все. Можно за одного и того же. Просто, блин, красиво. Очень красиво. Не знаю, блин, ставить печать или нет. Я говорю: ставьте печать. У меня муж младше меня на 10 лет. Ставьте в графу «дети», сука, печать. Ой, ну, короче, если честно, вот, девки, мой брак, как и любой, наверное, брак, держится на спокойствии мужа. Блин, ну типа, он настолько спокоен. Сейчас объясняю ситуацию. Я ему подарила на день рождения татуировку. Вот так, в плечо полностью. Не глядя. То есть он с завязанными глазами пришел в тату-салон. Я разработала татуировку. Положила его вот так, завязала глаза. Там татуировщик Иван. Такой что-то мешает там в котле вот там краску на целое плечо. Все, и я говорю: а я 9 часов не буду тут сидеть. Я говорю: любимый, я пошла домой. Он говорит: окей. Все, и я такая только уходить думаю: ну блин, там он лежит такой беззащитный. И я подошла вот так и аккуратно его поцеловала, типа, в губы. Он вот так повязку поднимает, такой говорит: хорошо, что это ты. Все, всех сильно люблю. Помним, что те, кто хочет автограф куда-то, просто я расписываю все, что у вас есть. Если есть книги, подпишу книги. Если есть и подпишу с**ки. Если нет, нарисую фломастером и подпишу. Все равно. Все.
2: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал комодор сутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: После третьей бутылки водки Андрей понял, Зинаида настолько красива, что он ее недостоин.

0: Принимаем сегодня веселый чат вашей истории с рабочих мест, о которых лучше вообще не упоминать при трудоустройстве, например, в другую компанию.
1: А у тебя такое было что-то, Антон?
0: У меня, знаешь, у нас все, что лучше не упоминать, нас слышно в эфире, все это происходит. Нет, на самом деле, ничего такого я подобного не вспомнил.
1: Ты белый, пушистый.
0: Знаю историю, что одна мадам, в общем-то, пришла не выспавшаяся на работу. После обеда, в общем, ей коллега посоветовала вздремнуть в приемной шефа, так как его нет. Устроилась удобненько на мягком диванчике. Ну и что, классика жанра. Неожиданно на работе появился шеф. Однако мужчина отнесся с пониманием. На цыпочках прошел в свой кабинет, сделал все свои дела. На цыпочках вышел, еще и попросил никого не тревожить, потому что там человек спит. Мило, класс.
1: Просто милота невероятная.
0: Сам факт того, что человек спит во время рабочего дня, наверное, не очень для сотрудника. Да, но видишь...
1: Тем не менее, мы не спим. Вы можете, кстати, наблюдать за этим прямо сейчас на сайте «Веселое радио».
0: Но если что, вы все равно услышите, да, если это случится.
1: Будет небольшой такой храп. Олег вот, кстати, написал, что не стоит говорить, что на предыдущей работе у тебя уволили за драку с клиентом. Ну, просто выбесил. А вы там, случайно, не на ПВЗ работаете?
0: Да, то это как будто уже абсолютно обыденная история.
1: Уже столько видосов где. Ну, конечно, тут я могу сказать, что реально клиенты сами, конечно, там виноваты.
0: Да, уважаемые
1: зачастую.
0: Да, клиенты и сотрудники.
1: Держите давайте, себя в руках.
0: Давайте быть терпимее друг к другу.
1: Да, и терпеливее.
0: И терпеливее.
1: Ну, в конце концов, ну, не надо там устраивать махач, там же камера.
0: Ну и не держите в себе истории с ваших рабочих мест. Делитесь, дверь веселого чата открыта, 915-0303-567, а мы будем делиться с вами юмором.
1: Между прочим, классика жанра.
0: Прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ. Классика жанра. Александр Ширвиндт и Михаил Державин.
3: Таких только артистов не интервьюировала «Кинопанорама» за этот период. И очень видных артистов, и не очень видных. Ну вот, я счастлив, что сейчас я вам могу представить, так сказать, совсем невидного на «Кинопанораме» артиста. Вот... Значит, первая реакция. Вот, значит, это всем нам хорошо неизвестный. Значит, закадр Никадрович нетронутый. Значит, интересно, что он всем вам хорошо неизвестен по ряду картин. Значит, что примечательно, что Закадр Никадрович практически не снялся на всех студиях наших.
4: И что? На всех. Я так стабильно не снимаюсь на Мосфильме.
3: Так.
4: Ленфильме.
3: Так.
4: И в студии Горького.
3: Ну, интересно, что за этот период, если в прошлом году вы не снялись...
4: В 8 картинах.
3: То в этом году он уже не снял 16. Да. Так что рост какой-то на лицо.
4: Ну да.
3: Вот. А вот такая проблема вечная. Это, так сказать, вопрос музыки в кино.
4: Музыка. Я, вы знаете, я считаю, что вот, физическая форма актера,
3: я
4: как
3: думаю,
4: он выглядит,
3: фильмы, которые давно
4: это главное
3: с экрана
4: сошли. Потому что, вот, допустим,
3: а музыка
4: актер,
3: жива.
4: Он полный.
3: Музыка
4: он каким-то
3: жива.
4: Образом худеет.
3: Правильно.
4: Я не волнуюсь, как он худеет.
3: Знаете, уже актеров многих нет. Фильмы где они? Музыка
4: если
3: в народ.
4: Если он скачет сам на коне.
3: Симфонист.
4: Как бы его ни занимали, или бы на него
3: ролик сам. Если это привязано к сюжету. То тогда по-настоящему. Ну, а как все-таки, какие основные принципы вашего актерского и человеческого существования?
4: Я вам скажу, так сказать, девиз.
3: Да.
4: Не изменять самому себе.
3: Правильно, хорошая мысль.
4: Вот вы знаете, я стабильно.
3: Да.
4: Так, умышленно.
3: Да.
4: 20 лет не снимаюсь в кино.
3: Прекрасно.
4: И вот результат. Я на юбилейной «Кинопанораме». Мысли интересные.
3: А я, с своей стороны, должен, так сказать, вот, пользуясь случаем, сказать, что сейчас на очень серьезном фестивале в Атлантиде, значит, под девизом, значит, кино зрителям, фильм людям, значит, вот Закадр Никадрович получил специальный приз.
4: Да?
3: Да. Вы еще не знаете? Вот для вас.
4: Приятно узнать вообще.
3: За лучшую несыгранную мужскую роль года. Вот. Я думаю, что я прямо сейчас при вас и вручаем этот очень элегантный, хорошо выполненный призок.
5: Пожалуйста.
4: Это чудный трофей.
5: Да. Я думаю, что в вашей коллекции призов он будет не последний.
4: Благодарю.
5: Осторожнее разбейте. Тихо, тихо, тихо. Спасибо вам большое. До новых встреч.
4: До новых встреч.
2: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAUSOFCOMBANK. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка PAUSOFCOMBANK.ru. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: ВТБ накопительный.

0: ВТБ счет открыть спешите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: Оксидони против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей.
4: Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Конечно, можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш-можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш-можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш-можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэш-можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841. Кэш-можем.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Нашу веселую компанию выселили из гостиницы не потому, что мы громко играли на гитаре, а потому, что играли у костра.

0: Продолжаем принимать ваши сообщения в наш веселый чат. Говорим сегодня о каких-то рабочих историях, но о которых лучше вообще не упоминать. Вот Татьяна нам написала, вот страшный человек, посмотри вообще, Оль. Я взяла на работу девочку, которая в резюме написала, что у нее стрессоустойчивость. Я ее сразу взяла и мотаю ей теперь нервы без зазрения совести.
1: Нет, ну а что? Человек сказал, что я стрессоустойчива, все, мотаем нервы на полную катушку.
0: В резюме как вызов сразу, да?
1: Конечно.
0: Ну, давай проверим.
1: Такие есть вот откровения от Евгения. Значит, когда работал на подстанции в ночную смену, ловил зайцев. Вот сразу, да, так, каких зайцев? Те, которые как-то проходят нелегально? Да. Нет, так. Настоящих прям зайцев.
0: Так.
1: Значит, подстанция огромная, в чистом поле, огорожена забором, в заборе щели. И мы на эти щели вешали петли. Зайцы значит, ночью приходили травку там пощипать, вот, собственно, попадали в них. Звонит диспетчеру, говорит, что пошел оборудование смотреть, а сам проверяешь капканы. Получается, Жень, вы там это... Браконьерствовали немножечко.
0: Евгений, нас всех интересует судьба последующих зайцев.
1: В сметанном соусе они прекрасны.
0: Кошмар. 915-0303-56. Все утро мне испортило сейчас Оля своим сметанным соусом. 915-0303-56, друзья. Двери веселого чата открыты. Продолжаем принимать ваши рабочие истории. Делитесь всем. Хотите, можем анонимно что-то озвучивать.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Ну, тут практически как в песне Нюши. Вы тоже со своей мечтой можете объединиться.
2: Конечно.
1: Это если мечтаете об автомобиле.
2: Ну, в принципе, а если вы мечтаете о 3000, это тоже прекрасная мечта.
1: А если о 3000 и об автомобиле?
2: Это к нам.
1: Это просто настоящая комбо, друзья. Да, через несколько минут здесь в эфире МРФМ появится та самая шутка, которую озвучил Андрей Рожков, которую вам предстоит повторить для того, чтобы стать богаче как раз-таки на 3000 рублей, ну а в перспективе забрать у нас и автомобиль за вашу улыбку.
2: Вот вчера у нас Екатерина из Санкт-Петербурга как раз-таки прекрасно начала это утро. Ответила на звонок, на вопрос. Она уже в суперфинале, так что скорее присоединяйтесь. Ну и, кстати говоря, присоединяйтесь к Улыбайзеру, если вы еще не там.
1: Да,
2: все подробности.
1: Поделиться своей улыбкой можно на сайте веселорадио.ру. И там же как раз-таки, да, все подробности. Шутка совсем скоро. Ушки на макушке, наше традиционное пожелание. Телефончики поближе к себе. А пока встречаем Романа Юнусова.
2: И все это в рубрике «Гол ой штанга».
0: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
3: Гол! Штанга!
4: В этой непростой ситуации Зеидорф смело пошел в борьбу и отвоевал мяч, но против него нарушили правила. А тут, смотрите, на нем еще кто-то и посидел. Смертин переодевается, но так медленно, как будто вся жизнь впереди. И мы видим, как Бериша оседлал капитана Ростова Глебова. Ну понятно, надо же как-то пробиваться в основной состав. Что? Почему только двое? Два человека в стенке для Михайловича – это ничто. Хотя нет, все-таки он попал в стенку. Вы знаете, вратарь Кёпке очень напоминает Яшина. Но в отличие от Кёпке, Яшин обычно играл в кепке. Ну, знаете, 1 апреля. Да, для кого-то это день дурака, а для бесчастных – день рождения. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч, ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
6: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
7: Качество и цена.
6: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
8: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Карталах, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 18 градусов, в Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла.
9: Реклама. Эй, врубай плиту, закидывай панчи, тут завтра чемпионов не может быть иначе. Энергия Южного Урала внутри, йоу, вспышка в тарелке, просто смотри. Заряжен на максимум, жарит ладонь, чебаркульская птица, желток огонь.
10: Чебаркульская птица, заряжайся по-нашему.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255 7000.
12: Ваши документы, пожалуйста.
13: Да ладно! Нам уже можно все! Ресторану «Брудершафт» исполняется 18 лет. Законный повод устроить грандиозный двухдневный марафон. 25 и 26 сентября празднуем совершеннолетие. В программе «Живая музыка», приглашенные артисты и много подарков. Ждем вас! Ресторан «Брудершафт». Подробности на сайте bruderbier.ru. 18+.
10: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
14: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
10: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: року. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Запомни, если женщина тебя простила, значит, ей от тебя что-то нужно.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Нам тоже кое-что от вас требуется, чтобы вы повторили шутку, которая только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Для чего? Для того, чтобы вы же стали богаче и забрали путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Получается, вот такие мы альтруисты? Активисты?
2: Ну да, альтруист подходит в целом. В целом подходит.
3: У вас сейчас уникальная возможность забрать 3000 рублей тут же сразу и ту самую заветную путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну а для этого нужно оказаться в эфире, повторить шутку и, собственно, все. Если вас в улыбайзере нет, срочно исправляйтесь. Все подробности на сайте веселоярадио.ру. Ну а мы сейчас будем звонить человеку, который останется один-одинешить в нашем улыбайзере. Вы видите, сейчас он крутится, вертится, а сейчас там один человек появится. Но для этого нужно сказать заветное
2: 3, 2, 1. Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
3: Прям по столицам мы пошли. Вчера была Северная.
2: Санкт-Петербург, да, да. Сегодня Москва. Пожалуйста. Татьяна смотрит на нас. Мы смотрим на Татьяну.
3: Кстати, судя по всему, весной сделана фотография. Там вон то ли яблони цветет, то ли что-то в этом духе. Ну, что-то красивое. Но где-то в саду.
2: Чисто теоретически, может быть, и осенью сделана фотография.
3: Подожди. Сады осенью не цветут.
2: Но, тем не менее, отцветают некоторые.
3: Ладно.
2: Может быть, знаешь, середина сентября, вот как сейчас примерно.
3: Да-да, и там отцветают яблони. Ладно, давай звонить Татьяне.
2: Звоним Татьяне, делаем это прямо сейчас.
3: Вот сразу видно, что ты не в биологическом классе учился.
2: Да еще в естественно-экологическом, между прочим.
3: Серьезно?
2: Да. 30 секунд есть у Татьяны, чтобы поднять трубку, и есть гудок, отлично.
3: Да, а теперь...
2: Хотим услышать голос.
3: Конечно, это было бы вообще просто супер. А если Татьяна произнесет еще и шутку, это вообще будет что? Супер-пупер.
2: Прекрасно.
3: Ну или супер-пупер. А, так, на секунду показалось, что там такая тишина.
2: Мы всей страной уже, Оля, привыкли, что тебе на секунду иногда кажется, что там уже человек берет трубку.
3: Да мне, знаешь, уже на секунду показалось, что Татьяна и машину завела, и уехала от нас. Но,
2: все меньше времени.
3: 30 секунд, все, да, чуть-чуть. Подожди, Татьяна. Татьяна, доброе утро, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Ага, понятно.
2: Это не Татьяна.
3: Это была просто очень большая такая пауза.
2: 30 секунд истекли. Яма. К сожалению, голос Татьяны мы так и не услышали. Не услышали шутку, которую озвучил Андрей Рожков.
3: Есть же хорошая новость.
2: Конечно, фото Татьяны остается в нашем улыбайзере. Поэтому
3: это значит...
2: попытка номер 2, Татьяна, может случиться. Можем позвонить вам еще раз в абсолютно любой момент.
3: И, наконец-то, узнаем, когда была сделана фотография. Все-таки весной или осенью,
2: да,
3: когда
2: Вопрос, который нас важнее, волнует сильнее, чем шутка, которая прозвучала. Да, Татьяна, ваше фото в нашем улыбайзере остается. Если вашего нет, сайт веселоярадио.ру. Делитесь и автоматически принимайте участие в суперигре «Автомобиль за улыбку». Данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова раскрутить улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач – для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ «Рынка». Платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с Босфелией. Артнео, окей.
10: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму — 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
13: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Хочешь, чтоб тебя одинаково ненавидели все? И автолюбители, и пешеходы. Вставай на самокат!

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу.
1: Добро пожаловать в новый час. Вот о чем говорим сегодня. 16 сентября на календаре день HR отмечается, с чем всех и поздравляем. С вашим профессиональным, профессионалы. Предлагаем вам сегодня, друзья, поделиться с нами какими-то невероятными историями с ваших рабочих мест. Может быть, не самыми удобными, какими-то моментами, когда вы попали в просак.
2: Ляпнули что-то.
1: Лишнее.
2: Не подумав. Вот Кристина так и сделала. Самая неудобная ситуация была, когда я на собеседовании рассказала, какой ужасный был у меня бывший начальник. А потом поняла, что человек, который меня собеседует, это его лучший друг. Да, ну, слушайте, на самом деле, ну вот мир шоу-бизнеса, например, очень-очень тесный. Тут все друг друга знают.
1: Да и знаешь, откровенно говоря, все друг друга недолюбливают. Не без этого. В общем, друзья, мы продолжаем принимать ваши истории. 915-0303-567, дверь веселого чата открыты для вас. Здесь шутки-шоу, Ольга Мажара в студии.
2: И Антон Бурный. Ну а прямо сейчас проект, который любят все. Тем более, что мы для вас собрали самое лучшее. Однажды в России.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в кабинете чиновника.
3: Можно?
4: Давай, заходи. Присаживайтесь. Моя есть директор по делам национальной общины, понимаешь? Твоя есть кто? Что надо?
3: Женщина, вы как разговариваете? Во-первых. Во-вторых, я прекрасно говорю на русском языке. Не надо так, что вот так вот.
4: Батюшки.
3: Что?
4: И что ты вот дал за это умение? Жену?
3: Очень смешно, женщина. Вам повезло, между прочим, что узбахи не обидчивый народ.
4: Кто?
3: Узбахи. А, я забыл представиться. Меня зовут Руслан Русланович. Я по национальности узбах.
4: Ага.
3: И по совместительству являюсь председателем Всероссийского общества узбахов.
4: Подождите.
3: Я пришел сюда к вам, чтобы защитить свои права, понимаете? Есть казахи, есть узбеки, есть таджики, есть туркмены.
4: Я
3: а есть узбахи.
4: Так, все, я поняла. Получается, мать узбечка, отец казах, а ты, значит, прокреативил и узбах, да?
3: Да нет же, у меня мать узбах, отец узбах, и я, соответственно, тоже узбах. Понимаете вы или нет? И вам, кстати, повезло, что я в первую очередь к вам пришел сюда, в комитет национальных общин, понимаете или нет? Я бы мог спокойно пойти, пусть говорят, рассказать свою историю, что вот такая вот женщина сожгла всех нас, я один остался. А потом психолог сидел бы, спокойно объяснял, почему ты так поступила.
4: Что ты несешь вообще, а?
3: Я говорю, что узбахи очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
4: Так, слушай, ты мне уже голову заморочил, честное слово. Что ты хочешь, узбах?
3: Вот с этого надо было начинать. Все очень просто. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
4: Трехкомнатное?
3: Да.
4: В центре?
3: Я вас правильно понимаю, то есть вы не хотите признавать наше общество?
4: Нет.
3: Нет. Будем судиться.
4: Ой, давайте.
3: Будем судиться.
4: Судите, сидите, пишите. У меня в суде, знаете, сколько этих бумажек на меня? Больше, чем вас в однушке помещается.
3: О-о-о! Вы сейчас вообще себя закапываете. Тогда я буду, знаете что? Я буду жаловаться в вышестоящей инстанции. Я подам на вас, между прочим, женщина, в узбахский суд.
4: Ой,
3: и там, по узбахским законам, вас привяжут к лошади.
4: Ну да. И чё?
3: Как чё? Все? И все? Привяжут к лошади, и никуда вы не сможете пойти. Только по делам лошади. Все.
4: Вот что ты меня пугаешь? Пуганая, понятно? Мне тут цыганка тоже сидела, распиналась. Порчу на меня наводила за то, что ей паспорт не дала. И что, нормально, видишь, с порчей, живая. Даже не похудела. Только муж ушел. Мой. К ней. Все, иди, уходи, не морочь голову.
3: Ну, пожалуйста.
4: Нет.
3: Ладно, последний шанс. Не надо нам никакого посольства. Вот, пожалуйста. Подпишите разрешение на арбузную клетку на Фрунзенской.
4: Не надо мне ничего я не буду.
3: А за это я буду ходатайствовать за то, чтобы вас назвали героем Узбахии. Вы войдете в историю Узбахии, понимаете? Вас детям будут на каникулы задавать.
4: Не надо, я и так в историю войду, поверь мне.
3: Хорошо, тогда за это вам 500 узбахских долларов. Вы не смотрите, что это 500 рублей, просто у нас курс один к одному. Пожалуйста, вас очень прошу.
4: Ладно, это конечно. Не тортик причуда от киргизов за прописку, но тоже кое-что. Как говорится, будем дипломатические отношения налаживать.
3: Спасибо вам большое. Дай вам Бог здоровья.
4: Всего доброго. Все. До свидания. Да, до свидания.
0: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Напоминаю, 16 сентября на календаре. Давайте пробежимся вместе по списку праздников. Помимо дня HR отмечается сегодня Всемирный день парикмахера.
1: Поздравляем всех, кто способствует тому, чтобы мы были красивыми.
0: Да, кто может сделать не только стрижку-вспышку, да, но и более профессионально.
1: Это ты про прическу нашего продюсера?
0: Привет, Никита Николаевич.
1: Да, доброе утро.
0: Вкусный праздник, день ежевики отмечается сегодня.
1: О, ежевика вкусно. А вот интересно, ежемалина отмечается в день ежевики или есть еще какой-то вот праздник ежемалина?
0: Ну, это где-то день малины какого числа, знаешь?
1: Не знаю.
0: И я не знаю. Вот надо что-то между средним днем ежевика,
1: да?
0: Да, и днем малины выбрать, тогда и будет
1: сделайте, пожалуйста, нам такой праздник.
0: Ну, а еще 16 сентября 1931 года в Москве был основан Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова.
1: С чем мы и поздравляем. Я вот в кукольном театре не была уже, честно говоря, ну, давно.
0: Ну, последний раз я тоже, наверное, в школьные годы когда-то
1: вот, да,
0: посещал.
1: А сейчас, ну, на самом деле, до сих пор можно сходить и на кукол посмотреть, но что-то мы не идем и не смотрим.
0: Выбирайте любой праздник, который больше нравится. А, в общем-то, ну, а мы будем продолжать с вами делиться юмором. Самая брутальная рубрика на подходе, прямо на носу, Джейсон Стэтхэм.
1: Я такого не говорил.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Чем старше человек, тем больше ему лет. Как говорят у нас, у вас так не говорят. Кесарю кесарево, слесарю слесарево. Купил фитнес-браслет и теперь точно знаю. До ближайшего алкомаркета 236 шагов. Лучше упасть один раз, чем 10 раз. Почему, когда младенец сосет бутылочку, он молодец? А когда я сосу бутылочку, то сразу алкоголик.
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на Юмор ФМ.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вчера вот искал в холодильнике сосиски и не нашел. Потом посмотрел на довольную рожу тестя и понял: сосиски в тесте.

0: на Юмор ФМ.
1: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Мы довольно, кстати, часто в эфире говорим о необычных именах, о, в общем, именах те, которые в тренде. И вот в 2026 году тренд на героические имена мужские, например.
2: Героические?
1: Героические, да. Вот Одиссей.
2: Геракл есть?
1: Нет, Амур, Аполлон, Любомир, Никодим, Остап, Ярополк.
2: Угу. Ну, Геракл тоже вполне себе. Вы там, если вдруг сейчас прям вынашиваете Геракла, так и назовите его.
1: В общем, да. Что касается женских имен, там тоже есть почва для креатива, скажем так. Аксинья появилась.
2: Аксинья?
1: Ванда, Кассиопея, ага. Океана, Павлина, Фелиция. Цицелия или Цицелия.
2: Ага.
1: Не знаю, как правильно.
2: Мне кажется, Цицелия.
1: Да, Шахерезада и Эсмеральда.
2: Идеально.
1: Но кое-что новенькое появилось и в этой сфере, друзья. А детей все чаще называют в честь героев турецких сериалов.
2: Ну, конечно. Все смотрят, что сейчас турецкие сериалы.
1: Да.
2: И поэтому там и Бураки, и...
1: Так вот, в частности, Денит. Да, в Подмосковье появляются и Бураки, и Неслиханы.
2: Неслихан. Это, кстати, женское имя.
1: Да.
2: Неслихан Ханым. Ну, в одном сериале была.
1: А, ну что, конечно... Конечно, что? Почему я задаю глупые вопросы? Теперь не знать, Ольга Сергеевна.
2: Ты знаешь, я давно не смотрю турецкие сериалы, но в памяти все это
1: все
2: есть.
1: Все отложилось, да.
2: Я просто что хочу сказать. Вот имена, получается, Ольга и Антон, это уже кринж какой-то?
1: Ну, не кринж, конечно, но так мы, знаешь, с тобой обычные.
2: Обычные?
1: Обычные.
2: Ну, давай тогда про кринж поговорим. На самом деле, оказалось, что это слово самое раздражающее в этом году у россиян. И я, кстати, не могу не согласиться, потому что, ну, кринж какой-то. Постоянно на каждом углу слышать кринж. Помимо вот этого самого кринжа,
1: так.
2: Имба. Я вот забываю все время, что это такое. Ты же знаешь.
1: Ну, типа, класс вообще такой.
2: Класс, да. Да, вот. Лол, это типа смешно, да?
1: Ну, да, аля.
2: Рофл, это
1: шутка, аля.
2: Шутка. Но инфа, кстати говоря, мне кажется, многие говорят, даже вот мы, Минилял, там, слушай, появилась инфа такая, поэтому не знаю, что у вас...
1: Как будто не совсем заслуженно, да,
2: да,
1: данное,
2: ну,
1: слово оказалось
2: не бесячее,
1: раздражающим.
2: Да. Еще бесят словечки типа кейс, но у меня тут есть такой кейс, я сейчас вам его расскажу.
1: Офисный сленг.
2: Хайп, фейк и триггерить. В общем, триггерят, оказывается, россиян вот такие вот слова. А более лайтовые, но, тем не менее, тоже нет-нет, да подбешивают выражение от слова совсем. Ну, бывает, кстати говоря, особенно если человек часто это произносит. Доброго времени суток. И вкусняшка, и денежки.
1: Подождите еще немного, да, до конца года совсем немного времени. Вот там точно окажется слово нишевый.
2: Нишевый?
1: Нишевый, да, 100%.
2: Слушай, мне уже сегодня подруга прислала нишевые поговорки для собачников и кошатников. Я думаю, нишевые, да сколько можно?
1: Да хватит, пожалуйста. Такие новости к этой самой минуте, друзья. Ну а впереди у нас детские перлы. Гар Дмитриев все это дело озвучил. Угарный папа прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
2: Нишевые шутки, получается, будут.
1: Ужас какой.
0: Юмор ФМ представляет. Угарный папа. С Гаром Дмитриевым.
3: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
3: Сын Паша час сидел в ванне и равномерно размазывал по стене новый кусок мыла. Хватило наполовину ванны. Когда родители спросили, ты зачем это сделал, он спокойно ответил. А вы не могли бы спросить, как я это сделал? Дедушка читает 4-летнему Никите сказку на ночь. И тут ежик взяли с котом удилище и направились к озеру. Никита на всю квартиру. Дедушка, а что такое скотомудилище? Из школьных сочинений Вероники. Есенин выражал свою любовь к родине словами «люблю грозу в начале мая». До большинства населения культура доходит туго. И поэтому культурой пользуются в основном интеллигентные люди. Пример первенства в семье. Отец всегда ест первый из общего горшка.
0: Угарный папа.
3: Вероника 4 года. Подходит к бабушке. «Бабушка, дай мне конфетку». «Подожди, я у мамы спрошу». Вероника с тяжелым вздохом. «Не спрашивай, мама не разрешит». Сын Матвей 5 лет спрашивает папу. «Папа, меня мама родила?» Папа отвечает «Да». «А Сашу мама родила?» папа, да. И Кристину мама родила? Папа снова, да. А тебя тоже мама родила? Папа в ответ, нет, меня моя мама родила. Матвей подумал и спрашивает, а почему ты тогда с нами живешь? Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
5: Берем кредиты, мы
6: оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
8: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
10: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
14: Полиоксидоне действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Пароль
17: ВТБ для бизнеса.
16: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
18: А второе?
16: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Рожков шутит на Юмор ФМ.
19: Еще Александр Сергеевич Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает.

0: Вернемся к теме сегодняшнего эфира. Веселый чат, принимаем истории с работы. Ну вот, которые лучше вообще, может быть, даже и не рассказывать никому.
1: А нам можете.
0: Да. А Сергей написал следующее, что однажды пришел на работу в субботу, потому что начальник сказал, нам надо иногда проявлять инициативу. В офисе никого не было, даже охраны. Инициативу проявлял я один.
1: Ну раз там даже охраны не было, можно было что-то взять?
0: Классика, да.
1: Вот странно, кстати, что нам никто не написал, что там вынес с работы 5 кг там колбасы, например. Ну было же 100%, ну расскажите нам. Очистите совесть.
0: 5 кг зайчатины. Так.
1: Павел вот написал, что в ночную смену на заводе переставил многотонное промышленное оборудование, состоящее из нескольких емкостей. С переделкой системы, значит, трудопроводов для удобной лежанки. Причем настолько аккуратно сделал, что никто не заметил, имея грамоту, между прочим, почетный работник корпорации.
0: Прекрасная история.
1: Идеально. Ну, спать человеку где-то надо.
0: Да. Это так по-русски, мне кажется.
1: Конечно.
0: Да? Чисто удобно. Хочу вот так, да.
1: Однажды...
0: Мешает цистерна вот эта.
1: В студии звукозаписи, значит, между уроками, мне реально хотелось вздремнуть. Угу. Не было еще диванчика, не перевезли. Так вот, знаешь, такая есть будка для записи?
0: Да.
1: Вот в этой будке я аккуратненько...
0: Как ты там поместилась? Она же обычно не самая небольшая. Калачиком. Хорошо, что не вертикально в итоге, да. 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты, делитесь своими невероятными историями с работы.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Ну, действительно, кроме шуток, друзья, мы даем вам отличную возможность стать обладателем автомобиля. В 2026 году достаточно просто поделиться своей улыбкой на сайте веселаярадио.ру. И вуаля, вы в числе претендентов на суперприз.
2: И вуаля, мы с вами делимся деньгами. 3000 рублей тут же сразу вручим, как только шутку повторите. И пропуск, суперфинал, суперигры «Автомобиль за улыбку». И все это... только на Юмор-ФМ, между прочим.
1: Так что слушаем прямой эфир максимально внимательно, получаем удовольствие, ловим шутки, озвученные Андреем Рожковым, и всем желаем удачи.
2: А сейчас, кстати говоря, мы запросто можем вам кот и носочки вручить.
1: Классный подарок, фирменный.
2: Звоните, звоните.
1: 229-2909, код Москвы, 495. А пока Лига Городов, лучшие миниатюры юмористического проекта специально для вас в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют...
3: Лига Городов, это Лига Городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
3: Лига Городов.
0: На Юмор-ФМ.
4: Это Лига Городов.
0: Встречайте. Команда «Донецкий кряж». Донецк.
5: Сейчас снимают много кулинарных телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
6: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
5: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
7: Так это все несъедобно?
5: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее, но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
0: Команда «Пиплы» Благовещенск.
8: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
9: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселый старт и воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через два дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...
3: Лига Городов, это Лига Городов.
4: Суперпроект ТНТ, это Лига Городов.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
10: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Карталах, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 18 градусов, в Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла.
0: Реклама.
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете. Вся

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В школе я никогда не дергал девочек за косички, потому что однажды у бабушки в деревне дернул за хвост коня.

0: Сейчас на Юмор ФМ песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Каждый слушатель Юмор ФМ знает, что все песни планеты Земля были написаны про город Воронеж. И у нас есть оригинальные версии композиций.
3: А еще
2: у нас Роман на связи со студией. Ром, приветствуем, доброе утро.
4: Доброе-бодрое!
3: Это что там такое у вас в Серпухове происходит, а, Роман? Что такое?
4: У нас солнце, ясная погода, все прекрасно у нас.
3: Так бабье лето ж. Благодарить, что у вас такие бабы.
4: Да.
2: Да, вопрос к бабам. А где лето? Да? Так, Роман, что нам предстоит с вами совершить? Побороться за фирменные кот-носки Юмор-ФМ. Что будет происходить? Услышим припев известной композиции. Три слова, как правило, перекрыты названием города Воронеж. Все, собственно, слова и нужно назвать. Верно.
3: Это будет два.
2: Но вам повезло сегодня, да. Сегодня для вас два слова всего перекрыты названием города Воронеж. Справляйтесь, называйте правильно, кот-носочки забирайте. Если вдруг нет, кто-то из слушателей Юмор-ФМ заберет их вместо вас. 915-0303-567.
3: Но удачи мы желаем вам и подсказывать будем вам, если что.
4: Спасибо.
3: Давайте, погнали.
2: Давайте начинать.
0: Песня про Воронеж.

0: Роман, ну чего там? Девочка?
1: Вот он, я тут. Ну? Твоей ты меня назови. Mm-hmm.
0: Так.
2: Да-да-да, по-моему.
1: Маленькие часики.
0: Что делают?
1: Смеются, тик-так. Смеются они, по-моему.
0: Смеются. Ну, давайте проверим. Получается, свои смеются.

0: смеются.
1: Роман, а как у нас...
2: ФМ, как тут можно не смеяться?
1: А как у нас смеются часики?
0: Да, маленькие. Да, а большие, правильно? Роман, поздравляем.
1: Фирменные кот-носочки достаются вам. Мяу-мяу, мур-мур-мур.
0: Роман, вам спасибо за игру. Классного дня, ну и настроение, собственно, у вас и так уже на 5 с плюсом.
1: А будет вот вообще сейчас так, что ой.
0: Классного дня.

0: Реклама.
1: «Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга. Движение вперед, вдохновленной историей». Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк.
2: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басфелией. Артнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
0: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Запомните, фраза «ну, не будем вам мешать» означает только одно: помогать вам никто не собирается.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час, дамы и господа. В день HR, который начинается сегодня, 16 сентября, мы просим вас поделиться своими рабочими историями, которыми, может быть, и делиться-то не стоит, настолько они невероятные. Однако, можете сделать это анонимно, но если уж совсем.
2: Вот Ольга поделилась. Дело было в начале нулевых. Устраивалась она после техникума в одну компанию. И когда спросили про опыт работы, рассказала, что вела черную бухгалтерию в некой фирме. И мне, мол, можно доверять. Но молодо зелено, что тут сказать, конечно, меня не взяли.
1: А такой специалист, между прочим,
2: конечно,
1: да? Такого специалиста упустили.
2: Ну, это из разряда, что, слушайте, ну, я имена называть не буду, но вот этот человек то-то, то-то, то-то.
1: Лучше бы вам взять, на самом деле, меня на работу.
2: Да-да-да.
1: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Здесь Шутки Шоу. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого и улыбательного. Прямо сейчас встречаем тот самый КВН.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Степ и Ко», город Новосибирск.
3: В последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
4: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, в последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо «Греча с сосисой». Вы отдаете кольцо нашему повару. Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками. Официант хватает разнос. Как бабу зовут?
5: Анфиса.
4: Бац! Чоу! Держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика. Она доходит до сосисы, там кольцо. Бах! Нежданчик, а?
5: Ну... Знаете, меня смущает греча.
4: Подожди, парень. Ты мне понравился. Специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар – это горилла, этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
5: И я ее спасаю.
4: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину, кровь, кетчуп 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь, пальцем отвези и скатываешь кольцо на безымянный палец! А?
5: Это так позитивно!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Коротко о планах на оставшееся эфирное время шуток-шоу в рамках этой 60-минутки. Ну, во-первых, ожидаем в гостях актера, сценариста, телеведущего.
2: Амбассадора Юмор-ФМ.
1: С 1 сентября. Да.
2: Да.
1: Андрей Рожков появится здесь в эфире Юмор-ФМ с минуты на минуту.
2: Так что подключайтесь, делайте приемники громче. Кстати, можете и вопросы задавать. +7 915 0303 567. Пишите.
1: Ну, а пока, да, шутки-песни, друзья. Наш фирменный музыкально-юмористический проект. Слушаем все в эфире Юмор-ФМ, пересматриваем все в нашем официальном канале Юмор-ФМ на Рутюб.
2: Ну, а, кстати, про лайки тоже не забывайте. Ну и встречайте под бурные аплодисменты Стас Ярушин и Люся Чеботина.
1: Шутки-песни, коротко, смешно и по нотам в эфире Юмор-ФМ.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте,
1: да-да-да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ, уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.

0: never sleeps.
1: Ой, забавно как.
2: Пять озер. Ты в меня заливала. Пять озер, но красивей не стало.
3: А правда, действительно, по пьяни кажутся девушки красивыми?
1: Мне всегда кажется, что девушки красивые.
3: Наш, девочки, поддержим Стас и Леша на аплодисменты. В вуз поступила трудяга любви Иванова. И за три ночи закончила свой факультет.
1: Круто. Ой, не расколоться бы, блин. Ты неси меня, река, от зарплат в 15к, от зарплат, от квитанции ЖКХ, от вестей и РБК. Ты неси меня, река, только чтоб наверняка.
4: На Юмор ФМ.
3: Фотошоп скачала Оля, загрузила фотку с моря и эффект увеличения применила 10 раз. С нулевого до второго. Ай да Оля! Комарова!
2: Припоем из раскаленного олова. Петрович капнул мне на голову, и я сказал все, что думал по поводу его и всей его родни.
3: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
2: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор-ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
3: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
2: Пока!
4: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки и песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голосом.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ложечку за маму, ложечку за папу. Так и научили Софочку жрать за троих.

0: Ну что, друзья, беспрецедентное, но чертовски приятное событие произошло со всеми нами, со всей страной аж 1 сентября. С этой самой даты, с дня этого знаний, в конце концов, в эфире Юмор-ФМ активно по несколько раз в час шутит, кто бы вы думали?
1: Андрей Рожков.
0: Андрей Рожков, которого, собственно, да, и там, и тут показывают, что называется.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Андрей, у нас сегодня в гостях. Андрей, доброе утро.
2: Андрей не пришел, пришла бабулька, пришла. Здравствуйте.
3: Бабушка, ну-ка иди отсюда.
1: Будет сейчас это театр одного зрителя, да? Одного актера, точнее.
3: Дали мне возможность, я уж сейчас развернусь тут.
0: Руки развязали.
1: Кстати, про возможность. В прошлом году мы отмечали 20-летие Юмор-ФМ. Андрей не смог приехать, но мы общались с ним по телефону, он поздравлял Юмор-ФМ. И, ну, как бы мы так сказали, ну, Андрей, мы, конечно, ничего не обещаем, но попробуем, значит, устроить тебя к нам на работу. Смотрите, прошел год, и хоба!
3: Волшебники просто какие-то.
0: Это у нас на мажора на ведьма на полставочке, на самом деле, да.
1: Так что, если надо что-то, просите.
3: Бензин, можно побольше?
1: У меня там с собой.

0: да, посредница вот этих запросов в космос правильных. Андрей, рада приветствовать.
1: Спасибо.
0: Классно, что добрался.
1: Очень рад у вас быть в гостях. Спасибо, что пригласили.
2: Кстати, у нас сегодня как будто бы и тема, ну вот, в тему, так сказать. Угу. Сегодня день HR, и мы спрашиваем у слушателей Юмор ФМ какие-то неожиданные, необычные истории при приеме на работу, или что, ну вот, ты точно никому никогда не расскажешь при приеме. Но мы тебя уже взяли, в принципе, на работу, поэтому ты можешь рассказать.
0: Что лишний раз не нужно указывать в резюме?
1: Дело в том, что я на работу последнего устраивался на 35 лет назад.
0: Вау.
1: Где-то. Да. Ого. Не было никакого вообще, никаких проблем с устройством, просто единственный был кандидат. Там надо было стены красить и штукатурить.
2: Я хотела спросить, Андрей, а куда дел остальных своих конкурентов?
1: Они таскали кирпичи и раствор месили.
0: Кстати, да, Андрей же вообще неплохо разбирается во всех этих делах строительных.
1: Да, если постройки что-то говорить, я вам подскажу. Пользоваться моими советами не советую, а так...
2: Где-то был 2 года назад, я уже сделала ремонт.
1: Да?
2: Да.
1: Ну и как? Ничего не отвалилось?
2: Нет, кстати, это удивительно. Там в одном месте отошли обои, но их как-то надо либо подклеить, либо что-то.
1: А обои в стык или внахлёст?
2: В стык. Да.
1: Это хорошо, да.
0: В целом можно Андрея с собой на приемку брать.
1: Просто я до сих пор помню, что если внахлёст, то надо от окна идти, чтобы... Чтобы не было видно, да, этих стыков. Представляете?
2: Слушай, а тебе реально можно написать там...
1: Ну, конечно.
2: Дорогой Андрей, значит, смотри, вот нужно то-то, то-то, то-то. Что нужно для этого сделать?
1: Да, я отвечу, ну, насколько я смогу. Сейчас чат GPT, в принципе, помощь.
0: Но тут приятнее, понимаешь, живым человеком.
2: Вот, кстати говоря, кто придумывает чат GPT или же целая команда уральских пельменей, вот эти невероятные названия?
0: Название шоу. Кто за это отвечает?
1: Название придумает каждый сейчас уже, кому не лень. Ну, вообще у нас специальная группа есть, которая сидит с утра до вечера и думает название придумать.
2: Это прям целая группа только по названиям?
1: Конечно, группа 83 человека. Да, в составе там дворники, пару собак. Ну, все, кто может хотя бы сложить 2 слова в предложение. Вот, да нет, на самом деле, очень много у нас названий еще в багаже. Вы не удивляйтесь, если появятся еще очень глупые, смешные, совершенно несуразные названия.
2: Эксклюзивчик может быть?
0: Невероятные.
1: Будет, конечно. Да.
2: Ну, как это?
1: Я-то думал, что эти названия закончатся еще 5 лет назад, но они собаки...
2: Не заканчиваются?
1: Вообще, как будто, вот, знаете, нескончаемая тема какая-то.
0: Поле непаханное, в общем-то,
1: да. Как это называется, комната, в которой находятся эти названия, она вот такая бесконечная.
2: Но в этом сентябре уральские пельмени, при поддержке Юмор ФМ, кстати говоря.
0: Да, что приятно.
2: Да-да-да, в концертный зал «Космос». Да?
1: Да, в концертном зале «Космос», по-русски так говорится, в концертном зале
2: «Космос». В концертном зале.
1: Проходит съемка программы.
2: «Загореть не встать».
1: Да, кстати, вот, «Загореть не встать».
2: Это будет 17 и 18 сентября.
1: Вы посмотрите, сколько смысла в одной этой фразе. «Загореть не встать». Представляете?
2: А это школьная же... нора. Это, ой, это, ну это ж целая же Нарния получается. Это вот 19 и 20 сентября. Что ждать? А можно ли, кстати, еще приобрести билеты?
1: Конечно, можно приобрести билеты на нашем официальном сайте, там, со скидками какими-то грандиозными. Вообще билетов обычно никогда нет. Я так говорю своим друзьям, которые меня всегда просят, дай там 8 билетов. Говорят, да нет, у меня билеты.
0: Это мудро.
1: Это мудро. Ну, где-то они есть, на самом деле, да. Можно приобрести их.
2: Я, кстати, знаю одного продюсера, одного очень крутого, кстати, артиста, который, значит, звонят периодически. Ой, дай билетики вот на его концерт. Говорит, кстати, они есть еще в продаже.
1: Ага.
2: Нет, так что, пожалуйста.
1: Ну, давайте разыграем пару билетов, может, есть?
2: А мы уже разыграли,
0: мы уже разыграли даже билетов. Не пару, конечно. Наши слушатели Юмор ФМ с удовольствием насладятся вашим творчеством уже вот как раз-таки в объявленные, в заявленные даты.
1: Ну, здорово, прекрасно.
0: Да, давай... ну спасибо, что пришел. Да, пока.
2: Давай раскроем. Вот «Загореть не стать» — это будет что-то про лето.
1: Ну, на самом-то деле, название концерта и содержание концерта, они очень, знаете, идут параллельными дорогами. То есть не обязательно там все будет про загореть или про не встать.
2: А, да, да. Вот так.
1: Там, может быть, будет,
2: да?
1: И про встать тоже, знаете.
0: Ага. Не только про загореть.
1: Да, и не загорелые люди тоже будут появляться там.
2: Так что, если хотите узнать, как там вот встать, вы обязательно приходите 17-18 сентября в концертный зал «Космос» и узнаете, как это загореть, не встать.
0: Слушайте, вопрос, а почему так редко приезжаете и с ним на съемки? Вот,
1: что значит редко?
0: 4 раза в год. Ну, это мало, мне кажется, нет?
2: Это да, придумать надо, Антон,
1: вы
2: знаете, что?
1: Да вы что, подождите, как это мало?
2: Ты хочешь, чтобы...
1: Кто хочется... еще, кроме нас, так часто приезжает в Москву?
0: Хочется чаще. Ну, раз в шесть хотя бы.
2: Ты Смотрите. Хочешь, чтобы уральские пельмени штамповали шутки?
1: Четыре раза в год. По 4 концерта. Это что получается? 16 концертов в год в Москве проходит уральский пельмень. Кто-нибудь так. еще больше нас концертов делает в Москве?
2: А, нет.
1: Только Киркоров в своей,
2: кстати,
1: знаете,
2: да.
0: Я в целом,
1: Былые
0: да,
1: годы.
0: Гуманитарий, поэтому не сложил, не перемножил между собой приезды и количество шоу в день. Поэтому мне казалось, что мало. А сейчас вроде 16 концертов в год.
1: 16 концертов. Это больше концерта в месяц.
2: Обалдеть.
1: 1,3 концерта в месяц.
0: Что самое сложное, Андрей?
1: Самое сложное посчитать. 16 поделить на 12. Так, самое сложное, конечно, придумать новые темы для шуток. Темы для юмора.
0: Вот откуда, кстати, да, это есть... Мы поняли, что есть какая-то бездонная комната с названиями.
1: Есть специальное ведро с юмором. И мы оттуда черпаем, уже по стенкам скребем. Нам надо новое ведро,
0: друзья. Ну, это же, на самом деле, действительно очень сложно. Почерпнуть что-то действительно стоящее, интересное, и сделать из этого целую программу.
1: Ну, жизнь сама нам, конечно, преподносит сюрпризы. Ну, надо просто наблюдать внимательно вокруг себя, следить за своими друзьями, знакомыми, близкими. Ну, они подкидывают постоянно какие-то идеи.
2: В конце концов, можно подписаться на родительский чат или домовой чат.
1: Да,
2: там все
1: конечно.
2: Можно найти. Ты что?
1: Да.
2: Даже если у тебя детей нет, и это не твой класс, подпишись просто.
0: Ну, ты будешь выглядеть немного подозрительно.
2: Ничего страшного.
0: В 7-м В.
2: Я?
0: Ольга Мажара. Кто это? Какое отношение вы имеете к детям вообще из этого класса?
1: Очень много нам присылают каких-то идей. Ну,
2: практически... Ой, прям вот реально можно прислать какую-то шутку?
1: Присылают идеи, прямо целый, прямо написанный сценарий. Ну, честно
2: Обалдеть.
1: Говоря, 99% не проходит наш строгий ценз внутренний. Вот.
2: А
1: Но
2: как
1: присылайте,
2: вы
1: договариваетесь?
2: У вас там команда большая.
1: А,
2: Кто
1: огромная.
2: Главный?
1: Я.
2: А, все, понятно.
1: В своей маленькой группе.
2: А.
1: Из двух человек. А, так у нас несколько групп, просто каждый главный в своей группе, угу. понимаете? А потом этот вселенский разум объединяется, и вот получается то, что получается.
0: А получается может, хорошо.
2: А может быть такое, что вот ты подходишь и говоришь, ну вот кому-то, ну что ты это, переигрываешь?
1: Может, может. Меня сразу же посылают подальше. Иди, переигрывай там в своих сценках, в своих миниатюрах. Ну у нас такая демократия с большой буквы. Каждый делает, что хочет.
2: Круто.
0: Так, друзья, напоминаем вам, концерты уральских пельменей, ближайшие
1: вот
0: даты.
1: Как про демократию зашел разговор, сразу, пожалуйста, раз. Я тебе хотел затронуть такую тонкую тему.
0: 17-18 сентября, концерт «Загореть не встать», билеты еще, Андрей говорит, где-то есть.
2: Где-то на сайте.
0: Где точно, не знает, но есть, да.
1: Я честно не знаю, правда.
0: Мы верим, 19-20 сентября концерт «Школьная нора», поэтому да, успевайте приобрести, успевайте насладиться творчеством уральских пельменей.
2: И что приятно, сезон телесъемок для шоу «Уральские пельмени» проходят при поддержке Юмор ФМ.
1: Это вообще класс. Так давно ждали, чтобы нас поддержали хоть немножко.
0: Ну вот все совпало, все сошлось, все срослось.
1: Без вашей поддержки, ну вот мы никак вообще не могли. А тут прям хорошо.
0: А мы заметили, кстати, Андрей. Андрей Рожков у нас сегодня в гостях. Короткая пауза, после которой возвращаемся в эфир.
3: Утром на Юмор ФМ. Реклама.

0: открыть спешите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-19. Московская область, городской группа Подольск, деревня Калинина.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
11: Мы готовы удивляться.
10: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
11: Хочется на ТНТ.
12: На ТНТ.
13: На ТНТ.
10: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ.
14: Юмор ФМ. Шутки

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Чтобы измерить силушку богатырскую, надо умножить богатырскую массушку на ускореннице богатырское.
0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
2: С возвращением нас всех в эфир Юмор ФМ. Друзья, напоминаю, если вы вдруг не в курсе, с 1 сентября в эфире Юмор ФМ сотни шуток за несколько часов произносит непосредственно кто? Гость наш сегодняшний. Андрей Рожков у нас сегодня в гостях. Андрей, еще раз доброе утро.
3: Да, здравствуйте, доброе утро всем. Да.
4: Доброе, бодрое. Вчера у нас была фотосессия.
2: Ну как у нас, у Андрея в основном?
4: Ну у нас, у коллектива Юмор ФМ.
3: Вы знаете, я думал, что фотосессия — это такая легкая, знаете, прогулка между фотографом и костюмером. Но оказалось, это тяжелый труд. Я еле ноги притащил домой, бухнулся спать.
2: Да, дело в чем? Дело в том, что Андрей предстанет не в одном образе, а в нескольких образах. Вот
4: кого-то можем раскрыть?
2: На всех, кстати, медиафасадах страны. Смотрите, ищите.
3: Ну, там все, там и как бы... Дюша Метелкин, все там. Бабушки, дедушки, полицейские, пожарные. Даже Снегурочка была.
4: Ой!
3: Да, Снегурочка вообще шикарная была.
4: Слушай, мне прям уже не терпится увидеть ту самую Снегурочку.
3: Но это только в страшном сне вы можете такую Снегурочку увидеть.
2: Это мы сейчас эфир закончим, попросим Андрея переодеться. Я думаю, что да, он покажет тебе Снегурочку.
3: Прямо сейчас начну.
4: И тут должна сейчас заиграть музыка. Ту-ду-ду-ду-ду.
3: Ту-ду-дун.
4: А, да? Ладно, все. Кстати, о шутках. Вот как раз-таки пошутить мы тебя сейчас и попросим.
2: Дело в том, что мы с каждым нашим гостем устраиваем некие эксперименты.
3: Так.
2: Иногда юмористические, иногда музыкальные. С тобой мы хотим провести, ну, скажем так, старую добрую КВНовскую разминку.
3: Вы знаете, что нельзя вообще юмористов как бы заставлять шутить? Это должно быть естественный процесс.
2: Мы знаем, поэтому и предлагаем тебе
3: как вызвать рвоту.
2: Старую добрую КВНовскую разминку.
3: Давайте попробуем.
2: Мы взяли несколько, ну, скажем так, уже известных на самом деле шуток, которые так или иначе звучали. Будем так называемый заход тебе произносить, а ты ее попробуешь добить.
3: Давайте попробуем.
4: На самом деле, не обязательно прям попасть в...
3: Прям смешно, не обязательно прям смешно.
2: Прям смешно, не обязательно,
4: вообще не обязательно, да.
2: Ну, поехали, давайте начнем вот с такой.
3: Сейчас как опростоволосись.
2: Поехали. Мало знать себе цену, нужно еще и...
3: Нужно еще и покупателя найти.
2: Ну а здесь вообще пробитие случилось практически. Это, в общем-то, Михаил Жванецкий, автор данного высказывания. Мало знать себе цену, нужно еще и пользоваться спросом. Так звучит это все в оригинале. Андрей, круто. Круто.
4: Первый
3: пельменем.
4: Я хотел сказать, первый пельмень не комом.
2: Ну, пожалуйста, пожалуйста, поехали дальше. Так, красиво жить не запретишь, но...
4: Но?
2: Но?
3: Красиво жить не запретишь, но на Мальдивы съездить ты обязан.
2: Хорошо, хорошо. Как звучит высказывание, кстати, это тоже, опять-таки, Михаил Жванецкий. Звучит так. Красиво жить не запретишь, но можно помешать.
3: О, класс. Ну, Жванецкий, ну, молодец. Да.
2: Давайте перейдем...
3: Непревзойденный мастер, конечно.
2: Да, давайте перейдем к Евгению Вагановичу Петросяну.
3: О, ну это все. Это я поднимаю руки. Так, я сдаюсь.
2: Если офисный работник просидит без дела 10 минут, то он автоматически
3: выспится.
2: И здесь опять у нас, кстати, практически, ну, да. Что практически? Пробита версия.
4: Мысли?
2: Да, если офисный работник просидит без дела 10 минут, то он автоматически перейдет в режим сна.
3: О!
2: Класс!
3: Дали.
2: Класс.
3: Пробил опять.
2: Да, пробитие есть. Поехали дальше. Только русский человек, если ему разрешить делать все, что угодно.
3: Будет ничего не делать.
2: Я поднимаю руки. Я уже поднимаю руки, потому что, да, в оригинале это не будет делать вообще ничего.
3: Да.
2: Вот, пожалуйста, класс. Поехали, есть вот такое высказывание. День без смеха?
3: День без смеха, ночь без сна.
2: Хорошо. День без смеха — потерянный день.
3: Ну,
2: так
3: вот
2: в оригинале это звучит.
3: Хорошо.
2: Автор данного высказывания... Может, Андрей, попробуешь пробить? Кто мог такое сказать?
3: Ну, это, наверное, Эдип.
2: Ты близок. Чарли Чаплин.
3: Чарли Чаплин.
4: Второй вариант был Эзоп.
3: Эзоп.
2: Так, поехали дальше. Есть еще буквально парочка у нас таких высказываний, которые мы хотим услышать добивочки. Я не умею выражать сильных чувств, Хотя...
3: Хотя... Я не умею выражать сильных чувств, хотя по морде треснуть можно.
4: Кстати, Фаина Раневская так могла сказать.
2: Да и могла и треснуть, на самом деле. Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться. Так, значит, в оригинале, но в исполнении Андрея Рожкова тоже, кстати, принимается вообще, звучит приемлемо. Здоровье — это когда у вас каждый день...
3: Здоровье — это когда у вас каждый день есть... Есть день.
2: Тонко.
4: Это философско. Очень философско, да.
2: Это тоже Фаина Раневская. Здоровье — это когда у вас каждый день болит в другом месте.
3: А, класс.
2: Или да, болит — значит есть.
3: Да.
2: Ну, браво.
4: Шикарно и восхитительно. А говорил, что нет, не смогу.
3: Нет, ну не смог же.
4: Ну это как ты не смог?
3: Ну, Раневскую и Жванецкого не превзошел. Ну, я буду стараться.
4: Кстати говоря, Андрей постарается 17 и 18 сентября на концерте «Загореть не встать», 19-20 на концерте «Школьная нора». Это все будут съемки «Уральских пельменей», и телесъемки как раз-таки будут проходить при поддержке «Юмор-ФМ». Если вдруг, ну, не удастся приехать в Москву, посмотрите, потом можно где увидеть... На телеканале
3: СТС.
2: Да, вот. Мы правда пытали Андрея, пытались выяснить, где продаются билеты. Он честно не знает.
3: Я не знаю,
2: честно. Но билеты есть.
3: Если бы я знал, где продаются билеты, я бы был миллиардером. Мультимиллиардером.
2: Да, если бы еще сам продавал.
3: Я был бы сказочно богат. Я был бы мультипликационно богат.
2: Вот мы заговорили, собственно, да, сейчас про Москву непосредственно. Андрей, я знаю, что ты, в частности, базируешься всегда в славном городе Екатеринбург, столице Урала. Ну вот, а чем вызвано? Почему, да, как многие деятели шоу-биза, актеры, музыканты и так далее, ты не хочешь перебираться, не можешь перебраться? В общем, как, по какой причине не хочешь менять дислокацию?
3: Я перебирался в Москву на долгие 7 или 8 лет. Я тут работал вот недалеко от вас на прекрасной студии Останкино на Первом канале. Я прям работал там. Делали мы проект такой прекрасный «Большая разница». Запускали его,
2: да,
3: если вы помните.
2: Знаем,
3: хороший такой проект был. Вот, а потом что-то у меня как-то так защелкнулось в голове. Что-то, какие-то там связи сработали. Я решил, что надо ехать домой. И поехал домой.
4: Получается, корни зовут?
3: Корни зовут, и я прям кайфую от того, что я реально... Это лучшее решение в моей жизни было. Я сейчас прям вот выполнил все свои желания, которые я планировал с детства. Построил дом в лесу в Сосновом. Да. Вырастил 3 сыновей, посадил деревьев, там тоже кучу. Все, как бы вот, ну, сложившийся мужчина.
4: Как отдыхает Андрей Рожков?
3: Я отдыхаю активно. Обычно, да. Уезжаю куда-нибудь на моря, беру свой любимый кайт. И катаюсь на кайте.
2: Кайт?
3: Да, кайт.
4: Давай для всех расскажем. Ну, вдруг кто-то не знает, что такое кайт. Что такое кайт?
3: Кайт — это такой воздушный змей.
4: Так.
3: Да, вот он соединяется с помощью специальных строп с вами. Вы встаете на досочку и катаетесь по морю.
4: Угу.
3: Вот, можно по снегу кататься тоже. Если, главное, чтобы был ветер.
2: Я думаю, почему мне в последнее время на просторах интернета частенько попадаются как раз-таки видео с кайтсерфингом.
3: Ребята, это самый лучший спорт в жизни вообще. Вот рекомендую, кто еще не пробовал, попробовать.
2: А мы рекомендуем 17-18 сентября посетить концерт «Уральских пельменей», «Загореть не встать», 19-20 сентября концерт «Школьная нора». Ну и наша настоятельная рекомендация на ежедневной основе — слушать прямой эфир «Юмор-ФМ». Все почему? Потому что с нами кто?
4: Кто?
2: Андрей Рожков!
4: Как написал нам один из слушателей, красава! Это вот прямо... И дальше еще цитата. Игорь! Как сказал нам слушатель Игорь, которого я так как-то в эфире назвал, он говорит, все Игоря
2: не любят.
3: Простите меня, Игорь, простите.
4: Андрей.
3: Игорь, простите меня, я не специально. Ты там прям... вообще был, там был Костя изначально в сценарии.
4: Там
3: был...
4: А как так получилось, что был Костя?
3: Потому что Костя не так звучно, как Игорь. Понимаете, Костя.
2: Красота.
3: А так был бы Костя.
4: Костя.
3: Так что Костя сейчас вздрогнули все.
4: Антон.
2: Ну, кстати, Антон совсем что-то как-то нет.
3: Видите, не получается.
4: Нет, а Никита?
3: Никита. Или Никита.
2: Хорошо будет звучать Ольга, мне кажется. Вот,
3: да?
2: Ольга, да.
3: Ольга. Ольга!
2: Прекрасно. Андрей, эти аплодисменты для тебя.
4: Сейчас заодно порадовали и Никит, и Оль, и Антонов, и все-все-все слушатели юмора.
3: Только рингтонов появилось у всех.
2: Так, ну да, друзья, еще раз напоминаем, что вы можете приобрести билеты на концерт «Уральских пельменей» и насладиться творчеством.
4: Телесъемки?
2: Профессионалов.
4: Я еще раз подчеркиваю, это безумно приятно и нам, и уральским пельменям. Проходят при поддержке Юмор-ФМ.
2: О, да. Ну, а сегодня, да, при поддержке Андрея Рожкова прошел эфир Юмор-ФМ, эфир шуток-шоу.
3: Прошел, что ли, уже?
2: Все, Андрей, мы тебя отпускаем.
3: Ой-ой-ой-ой-ой, я не успел толком ничего сказать.
4: А ты сейчас сможешь это сделать, мы ждем от тебя.
3: Скоро же выборы, не буду ничего говорить, а то еще что-нибудь ляпну.
2: Тут зависит от того, что ты собирался сказать вообще.
3: Не будет никакого шоу.
4: Вот, кстати говоря, по поводу выборов, дети счастливы, потому что в школах же будет частично проходить, в пятницу они не учатся.
3: Слушайте, я всегда любил выборы, потому что там пирожки продавали вкусные, вот эти слойки.
4: Серьезно?
3: Ай, как вкуснятина.
4: Ну все. Так, сворачиваемся на этом, пока не поздно.
3: Пойдемте жрать слойки.
2: Мы же сливки, сворачиваемся.
4: Слушай, нет, у нас в столовке продаются просто чертовски вкусные сосиски в тесте.
3: Офигеть.
4: Все.
3: Ну все, идем.
2: Андрей, спасибо тебе огромное.
3: Спасибо вам, друзья, спасибо.
4: Всегда тебя рада слышать здесь, на Юмор-ФМ.
3: Ой, класс.
4: И видеть тоже.
3: Я вообще так застеснялся.
2: Пока, хорошего дня.
4: Пока-пока.
3: До свидания.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Карталах, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 18 градусов, в Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла.
2: Реклама.
3: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
4: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект 51А. В акции есть ограничения. Подробности на bruderbier.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: это улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: Ну что, давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. День HR отмечается 16 сентября, с чем всех имеющих непосредственные отношения мы еще раз и поздравляем. Просили вас поделиться с нами историями, ну, которые лучше, может быть, сработать и лишний раз не озвучивать. Спасибо всем за ваши комментарии, всем тем, кто отметился в нашем веселом чате.
3: Да, в конце концов, спасибо, что вы нам доверяете.
2: Да.
3: Мы никому не выдадим вас. Абсолютно никому.
2: 100% информация. Будем постепенно прощаться. Далее здесь место в эфире займет он. Денис Савельев.
3: Да, и это 100% информация.
2: Это
3: и 100% информация, что завтра здесь, на Юмор-ФМ. В 7.00 появится шутки-шоу.
2: Это будет Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
3: Антон Бурный. А на сегодня мяу-мяу, мур-мур-мур.
2: Всем классного дня, чао, пока и до завтра.
3: Пока.
1: Шутки-шоу. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекорд 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
6: Это новый вызов.
7: По субботам в 17.00. Категория 16+.
8: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Очень толстый и очень чумазый мальчик победил сразу в двух конкурсах. Неряха года и ряха года.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Не хватает денег на автомобиль, мотоцикл, мопед, скутер, велосипед, самокат и даже моноколесо. А передвигаться по городу хочется с ветерком. ООО «Альтернативный городской транспорт» представляет. Федеральная сеть ишак-шеринга «Веселый осел».
3: Чрезвычайно популярный в очень Средней Азии и желтой жаркой Африке ишак-шеринг наконец-то доскакал и до России.
2: Добрые, послушные и неприхотливые ослики идеально входят в плотный транспортный поток большого города.
3: Входят и замечательно выходят.
2: Забудьте про правила и ограничения. Можно по тротуару, можно по выделенке, можно без прав, можно бесплатно, по платной, можно под шоссе. Можно через двойную сплошную. Можно на желтый. Можно на красный. Можно без шлема. Верхом на ослике возможно все.
3: Просто найдите в вашем городе привязь с прокатными осликами, опустите вкусную морковку в широко раскрытую пасть и навсегда забудьте о пробках и расходах на бензин.
4: Федеральная сеть ишак-шеринга «Веселый осел».
3: Оседлай осла своей мечты.
5: Вы руководитель крупного предприятия, владелец среднего или малого бизнеса?
6: Да, это про меня.
5: Тогда обратите внимание на новый еженедельный экономический журнал «Нам капец».
6: Капец? Очень интересно.
5: Актуальные новости из мира финансов.
7: Аналитика и прогнозы.
5: Готовые бизнес-схемы, курсы валют, биржевые котировки.
7: Фотографии котят и брачные объявления.
6: Я подписался и теперь готов ко всему.
5: Еженедельный деловой журнал «Нам капец».
7: Об экономике со сдержанным оптимизмом.
5: Подробности и моментальная подписка на сайте namvsemkapets.все.
3: Комитет по культуре города Воронеж при поддержке ИП «Ашот Карапетович Митяев» приглашает всех любителей бардовской песни на ежегодный фестиваль «Поющий дятел».
8: Так давай споем с тобой, приятель. Поющий дятел, поющий дятел.
5: В этом году наш фестиваль соберет на поляне дружбы самых известных и любимых бардов русского черноземья.
3: Вениамин Удоев, братья Рукоблудские, Алла Хламиди, Поликарп Жужелка, Тимати, Гуф и многие другие.
8: Поющий дятел, поющий дятел.
5: Добро пожаловать на живописный берег реки Мачиха. Поляна дружбы, фестиваль «Поющий дятел».
8: Дружище, дятел, пой, а не долби.
3: Просьба приходить заранее, трезвыми и со своими дровами.
5: Все подробности на сайте фестиваля gitarynegoryat.pay.
8: Пей, а не долби.

0: Не, ну танцы с утра, это, конечно, прекрасно. Не у всех, правда, наверное, есть на это силы. Но мы здесь, собственно, именно для этого. Чтобы заряжать вас, дарить улыбки, правильный настрой. Все это продолжаем делать в новом сезоне на Юмор-ФМ, который уже стартовал. Напомню, к нашей компании присоединился Андрей Рожков. Всеми любимый, со своими крутыми и классными шутками. Ну и, конечно же, самый большой плюс в том, что на Юмор-ФМ действительно стало еще больше юмора, в чем и предлагаю убедиться лично. Смотрите, в финале часа услышим веселые истории жизни замечательных людей, которыми поделится Михаил Полицемаков в проекте «Шутить изволите». Чуть раньше будем листать протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». Обязательно появится классика жанра, где мы услышим творчество Юрия Никулина и еще больше юмора уже прямо сейчас. Большой стендап вашему драгоценному вниманию. Ну а у микрофона с этой минуты Денис Савельев. Вам, конечно, как всегда, большой и пламенный привет.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Хеток Колев, Владикавказ.
2: Всем привет. Блин, вас так много, так прикольно, что вы пришли. Отцы есть здесь в зале? Да? А дочек отцы есть? Я понял, что моя дочка, вот ей 2,5 года, но она уже прям женщина. Прям женщина. Я это понял недавно на детской площадке, потому что там в песочнице сидел мальчик, тоже где-то 2 года, и вот моя дочка зашла к нему в песочницу и жутко его Она зашла и сразу такая: «А почему ты этой лопаткой играешь, а не вот этой? А может быть, мы на горку пойдем? Пойдем на горку? Почему мы никуда не идем с тобой? Давай куда-то сходим!» Он в моменте седой у подъезда курил стоял. Но в целом, женщины прикольные. Мне нравятся женщины. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне нравится в вас одно качество. Если женщина во что-то верит, она в это верит до конца. Даже марафоны, гороскопы, в мужика своего до конца верите, правильно? Я 6 лет в браке, и вот, парни, у вас тоже есть такое, что когда ты ругаешься со своей женщиной, ты конкретно по ссоре говоришь логичные вещи, а она тебе всегда какую-то отвечает непонятную. Да? Типа, ты почему уехала и меня не дождалась? В смысле? Я же в зеленой куртке была. Думаешь, ну, я зря какую-то справку не попросил перед свадьбой, конечно. Меня еще смешит, что моя жена, она в обычном режиме, она такая: «Я женщина, я очень спокойная». Но когда мы ссоримся, она такая: «Я тебя морально поломаю». Если мне скажут: «Выбирай, кто до тебя докопается на улице, твоя жена или гопник?», я выберу гопника. Потому что хотя бы не будет такого, что он подойдет. Я такой: «Что ты хочешь?» Он такой: «А ты сам не догадался? Ты сам не понимаешь?» Я 7 лет в Москве. И я понял за эти 7 лет, что я постепенно начинаю превращаться в москвича. Не в русского человека, а именно в москвича. Это разные национальности, если вы не знали. Русский человек, он в Бога верит. Москвич верит в силу отзывов на Wildberries. Что я хотел рассказать? Мы сейчас ищем новую квартиру в Москве, да. Жена хочет в центре за 40 тысяч, значит, найти хату. Трешку желательно. Вот ищу сейчас. Да. И меня в этих квартирах за 40 тысяч в центре поражает описание. Знаете, вот эта уютная квартира с отличным ремонтом. Ты вот так фотки листаешь, там в моменте таракан на тебя смотрит. Такой: «Только славянин». Меня еще поражает, сколько надо денег в Москве, чтобы заехать в квартиру. Я уже жене недавно сказал, я говорю: «Я готов торговать своим телом». Я понимаю, единственное, как я смогу заработать, это при ком-то раздеться и, пока не заплатят, не одеваться. Вы привыкли, вот, наверное, к этим кавказцам из клипа Итляшева, да, который у гелика стоит, бабки раскидывает. У меня денег нету. У меня жена мне недавно говорит: «Мы сможем поехать в Турцию?» Я говорю: «Посмотрим». Я посмотрел цены на билеты. Говорю: «Мы посмотрим турецкий сериал». Вот что произойдет. У меня на этом все. Спасибо большое.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Слышь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот говорят, коньяк проблем не решает. Ха! Можно подумать, кефир решает. Коньяк хотя бы старался.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливай.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Юрий Никулин.
1: Для меня анекдот всегда это что-то притягательное. Я люблю анекдоты с детства. У каждого, как говорят, свое хобби. Один собирает марки, другой деньги. Я анекдоты. Ой, я вообще не знаю, он вроде бы не печатный, но я расскажу просто, как все складывается. Психология. Не, анекдот неожиданно. И не пьяных тоже входит. Пьяный в троллейбус. Он на троллейбус. Людей, народ едет на работу. Мрачные стоят. Он вошел, уже с утра поддал. Говорит, братцы, гляньте в окно, весна, а? Весна, гляньте. Все молчат. Все говорят. Он говорит, солнце, а? Это ж радость людям, а? Никто ничего сейчас смотрит, не обращает. Вы понимаете, что весна будоражит все, а? Братцы, ну, а? Все молчат. Он говорит, ну раз никого нет, я отолью здесь. Стоит пьяный, качается и никак не может попасть двушку, опустить в автомат. Он опускает, никак не может. Вот время проходит женщина, мимо говорит, о, нализался. А еще таксист. Он говорит, а почему таксист? Он говорит, шапка у тебя таксистская? Он как? Да, а была Андатрова. Вот анекдот, который мне очень понравился. Вот времен того нагнетания, представьте себе, когда вот уже, так сказать, вот-вот могли быть столкновения с Америкой, нагнетание вооружений и все. И вот в этот период рассказывается анекдот, когда высоко, чуть ли не на самом краю неба, со страшной скоростью навстречу друг другу летят две баллистические ракеты. Не рассказывали, нет? Летят две ракеты с громадными такими, с мощными ядерными боеголовками, наша и американская. И они летят со страшной скоростью навстречу друг другу. И когда они повстречались, они притормозили каждую ракету, остановились. И наша спрашивает американскую. А ты куда летишь-то? Американская. Как куда? К вам. А ты куда? А наша говорит, ну, если ты к нам, я к вам. Американская говорит, вот интересно, встретились. Я ни разу не видал, вот я тебя тоже ни разу не видал. Наша говорит, так может давай по случаю встречи по стакану? Американцы говорят, давай, давай. Ну и выпили по стакану. Американцы говорят, слушай, а у меня ведь, знаешь, какой заряд? Я там вас как шарахну, то ничего. Наши говорят, ну у меня тоже, знаешь, дай бог. Американцы говорят, хоть трагедия какая. Наши говорят, ну чтоб повеселее было, давай выпьем еще по стакану. Ну и американцы говорят, давай. Они выпили еще по стакану. Американцы вдруг помрачнел и говорит, слушай, а ведь если я-то шарахну, я ведь погибну, и ты ведь тоже погибнешь. Наш говорит, да, что же это, какой кошмар-то, мы же с тобой погибнем оба. Наш говорит, так давай, за упокой нашей души, еще по стакану. Так, говорит, давай, они выпили. Американцы говорят, ну, я полетела. Наш говорит, а на пасашок? И американские говорят, давай. Они выпили еще по стакану. И американская вдруг побледнела. И говорит, что-то меня нехорошо тошнит. Наша говорит, не бойся, я тебя до дома провожу.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно. Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru. Свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
7: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
8: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Фарингосепт!
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
12: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
14: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Утренние лужи – это слезы людей, которые отчаянно не хотят идти на работу.

0: Так, ну, немного ностальгии по лету. И хватит, пожалуй. Давайте вернемся в осень. Здесь тоже прекрасно. Вот, например, хорошие новости снова появились в эфире Юмор-ФМ. И уже через несколько минут Юлия Дечкина расскажет, что же сделать, что можно делать для того, чтобы ваша карьерная лестница как-то вверх направилась. И смешного до конца этого часа проект «Шутить изволите» и еще больше юмора прямо сейчас в рубрике «Реалити-криминалити».
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Реалити-криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Приветствую, уважаемые. Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
2: Реалити-криминалити.
4: Чтобы доказать товароведу магазина «Сапожок» Анна Бойко, что я сдаю сапоги, потому что у них слишком широкое голенище, мне пришлось их надеть ей на голову и застегнуть молнию. Также могу заявить в свое оправдание, что я не застегивал молнию до конца, чтобы товаровед Анна Бойко могла дышать. У меня сильно разболелся зуб. Флюс. Пошел, выпил, стало полегче. Пришлось повторить. Моя вина в том, что я с больным флюсом прополз под забором. Я, гражданин Сидоров, будучи сильно выпивший, принял свою тещу за черта, то есть немножко ошибся. При осмотре обнаружены различные предметы мужского туалета. Ботинок с левой ноги, расческа, пустая бутылка из-под водки и пьяный тракторист, который сбил электрический столб. Рядом трактор находится в тяжелом подбитом состоянии. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити-криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. В этом выпуске обсудим, как добиться в жизни успеха. Американские ученые заявили, что офисные сплетни – это двигатель карьеры. Знание разных секретиков помогает скорее разобраться, кто в коллективе кто, кому можно доверять, а кто редиска. Бла-бла-бла у кулера или в курилке помогают решать спорные вопросы. Действительно ли коллега хотел вам подпортить жизнь, или это просто недопонимание? В общем, если вас обзовут сплетницей, говорите, что это правильно и хорошо. И вы почти карьерный гуру. Нейробиологи советуют для облегчения жизни овладеть раздвоением личности. Мол, это лучший лайфхак. Вы можете быть милым флегматиком, но в нужные моменты включать смелую и решительную версию себя, чтобы эта личность решала вопросики с грубиянами в автобусе или когда надо попросить повышение зарплаты. Этот прием психологи называют альтер-эго. Он помогает дистанцироваться от тревоги и вести себя увереннее. Ну, не знаю, у большинства людей это самое альтер-эго проявляется после пары бокалов горячительного, и, честно признаюсь, так себе личность для знакомства.
1: Хорошие новости.
0: Ну а если вы, друзья, хотите больше зарабатывать, вспоминайте школьную программу и идите работать с репетитором. Именно люди этой профессии обогнали по зарплатам айтишников. В неделю можно поднять до 75 тысяч рублей. А если вы дока физики или химии, то и больше. Радуемся за педагогов и сочувствуем родителям. Подготовка ребенка по двум всего лишь предметам может обойтись семье в 60 тысяч рублей. Наши дети – золотые дети. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию, оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Карталах, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 18 градусов, в Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла.
5: Реклама.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
7: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
8: На красивом, элегантном,
9: проходимом и компактном.
7: Самый лучший в жизни тур. На кроссовере «Джет-тур».
9: Семейный кроссовер «Джет-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
4: Привет, в студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга» ООО «Стоп-Т». Сегодня в России отмечают профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом. История этой профессии у нас начинается в 1835 году, когда в Российской империи вышло постановление об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми. Современные HR-менеджеры пришли на смену советским кадровикам, и в их обязанности сегодня входит гораздо больше, чем просто поиск вакансий. Важно помочь каждому сотруднику найти свое место в компании и раскрыть потенциал. Если же хотите отвлечься от рабочих будней, то можно провести вечер за томиком Шекспира. Ведь сегодня отмечают день рождения Джульетты. На родине персонажа, в Вероне, в этот день проводят карнавал, фестиваль и вручают литературную премию. Тем временем южноуральцы тоже участвуют в необычных проектах. Артемий Галимов, 19-летний инженер-технолог и скалолаз из Челябинска, успешно выступил на шоу «Супер-ниндзя» на телеканале СТС и стал финалистом проекта. На полосе препятствий Южноурале сорвал 3 кольца из 5, чем впечатлил ведущих. Затем он одолел соперника в полуфинале и продолжит участие в шоу. Всего на проект взяли 6 наших земляков. А на Кировке торжественно запустили стелу обратного отчета до всероссийского слета студенческих отрядов, рассказали в Министерстве молодежи региона. В день открытия до начала мероприятия оставалось ровно 67 дней. Эта цифра символична, поскольку в этом году движение студотрядов завершает 67-й трудовой семестр. Главное событие года РСО пройдет в Челябинске с 20 по 22 ноября и соберет 2500 участников. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
10: Реклама спонсора.
5: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
10: Всегда хорошие новости. Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор-ФМ.
11: Маша не машет, Катя не катит, Света не светит, Варя не варит, Люба не любит, а Даша... А вот Даша молодец.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Здравствуйте, друзья! Очень забавные истории порой происходят с великими мира сего. И даже спустя сотни лет мы продолжаем восхищаться их остроумием и находчивостью. На счету великого драматурга известного острослова Бернарда Шоу немало таких историй. И вот лишь некоторые из них.
0: «Шутить изволите».
1: Как-то раз Бернард Шоу был приглашен на прием в Королевский дворец, где между ним и Ее Величеством произошел следующий разговор. «Это правда, что вы считаете, что все без исключения женщины продаются?» – спросила драматурга королева. «Правда», – ответил Шоу. «Сколько же тогда, по-вашему, должна стоить королева Англии?» «Ну, фунта 2 или 3», – невозмутимо ответил Шоу. «Так мало?» – гневно воскликнула королева. «Ну вот, Ваше Величество, вы уже и торгуетесь». Однажды Шоу довольно критично отозвался о чьей-то живописи в присутствии одного художника. «Почему вы такой непримиримый?» – негодовал художник. «Ведь вы же не написали в своей жизни ни одной картины». «Что верно, то верно», – спокойно согласился писатель. «Однако могу же я высказать свое мнение об омлете, хотя не снес в своей жизни ни одного яйца?» Попробовав на одном из обедов невкусный салат, Бернард Шоу заметил. «Архитекторы прячут свои ошибки под плющом, врачи под землей, а домашние хозяйки под майонезом».
0: «Шутить изволите».
1: Думаю, крайнюю шутку от Бернарда Шоу можно смело применить к некоторым домашним хозяйкам и в наше бурное и непростое время. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки «Интерскол» 590 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще. ООО «Кайл Эстрейт», ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Ради хорошего кино он готов на все. Смотреба! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно! Рутюб. Смотри каждый день.
5: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
0: Юмор ФМ. Шутки. И песни.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вас опять клонит в сон? Запомните, ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, пролитая на живот.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды» на спортивном телеканале.
2: Всем привет, уважаемые поклонники великого российского белорусского спорта! В эфире Мяч ТВ, канал, на котором из спортивного скоро останется только сабля, которая ведет со мной эту передачу. Шутка, вкуснятины ты куча, а главное к ней привыкнуть и не отрицать сразу. Ну что ж, друзья, в студии, как всегда, я, трехметровая кенгуру в безупречном костюме, Дмитрий Губерниев.
3: А рядом с ним...
2: Все расцветают и птички поют. Друзья, сегодня будем говорить про медиаспорт. Медиаспорт тот самый, где могут помериться силами и мастер спорта, и бомж, и участник «Фабрики звезд 4». И, конечно же, начнем с футбола. Того самого медиафутбола. У нас в студии главный тренер сборной России по футболу. Хотя последние полтора года это просто, скорее всего, админ чатика в WhatsApp. Валера Верем-Карпин сегодня у нас в гостях. Давайте встречать аплодисментами. Ну что ж, как дела, мужчина?
4: В смысле? Что значит, как дела? С утра котлету поел, сейчас у вас в студии сижу. Вот и все дела тренера сборной России.
2: Как же я скучал по тебе, кудрявый ты душнила! Сегодня конкретное дело. Дело такое, медиафутбол. Как вы относитесь к тому, что он становится популярнее обычного футбола?
4: Что значит, как я к этому отношусь? Я конкретно никак не отношусь. Но если людям нравится больше смотреть, как рэпера Текилу срубают двумя ногами, чем слушать, как он поет, то ну что, ну пожалуйста. В целом позиция как бы правильная. С другой стороны, а как к этому относиться? Понятно, медиафутбол стал популярнее. У сборной сейчас график какой? 2 через 2? 2 матча через 2 года. Вот.
3: Валера, верим, сейчас на все официальные матчи нужен фан-айди, а на матчи медиалиги не нужен. Вы считаете это справедливо?
4: Конечно, справедливо, но посудите сами. Если какой-то пень пронесет фаер и бросит его в игрока, не знаю, ФК Ростов, то это беда. Это трагедия, это потеря для сборной, для команды. А если этот фаер попадет, не знаю, в бывшего Бузовой, плевать, в принципе. Да и самой Бузовой тоже, наверное.
2: Ну, конечно, это да. Естественно. Чепуху спрашиваешь какую-то, подумай это... еще, потом задашь вопрос. Ну что ж, друзья, это был Валерий Карпин. Поджарый ловелас с характером пожилой феминистки. Идем дальше. Ну что ж, это вновь Мяч ТВ. Мы были бы не мыми, или были бы просто чисто спортивным телеканалом, если бы не спросили мнение какой-нибудь кабинетной тёходжи из Министерства спортища, которая когда-то была худенькой грациозной чемпионкой, а сейчас выглядит, как будто у нее под пиджаком Nissan Juke. Друзья, здравствуйте, здравствуйте, кабинетная тёходжа. Скажите, пожалуйста, чего там на Олимпе думают про наш медиаспорт?
5: Значит так, позиция министерства жесткая и непримиримая. А именно мы решили в каждом виде спорта открыть медиа-соревнования. Например, медиа-гребли.
2: Вот это ничего себе новость! Аж Чижик прям под столом в другой бок перевалился. Ну и что же?
5: Значит, принцип такой. Всех, кого за неделю признали иноагентами, мы собираем, сажаем в лодки на Финском заливе. По команде они гребут в сторону солнца, пока не исчезнут из виду.
2: Так!
4: А что же там еще?
2: Ой, простите! А что же там еще?
5: Медиа-биатлон.
2: Ой, мама, я все! Друзья, медиа-биатлон, слушаем.
5: Так, спорт, конечно, непростой. И давать Дмитрию Дюжеву ружье в руки, мягко говоря, небезопасно. Но, с другой стороны, посмотреть, как у него там что-нибудь в башке протечет. И он начнет шмалять по задницам соперников, это прикольно. А еще в проекте был прописан медиа-боулинг. Но не получилось. Там всегда тусуются неуспешные одноклассники.
3: А скажите, нет ли
2: что-то
3: еще...
2: Что-то говорит Катюша, давайте послушаем.
3: А скажите, нет ли ощущения, что с таким количеством медийного спорта обычный спорт совсем смотреть перестанут?
2: Ни хрена себе! Интересно это я смотрю, проснулась под конец передачи. На этот вопрос отвечать нужно часа два, а я уже под столом ботинки заново надел. Друзья, давайте в следующий раз ты это спросишь, изменений все равно не предвидится. Спасибо, тетенька, до свидания.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Чтобы не болеть, нужно крепко спать, вкусно есть и слушать Юмор ФМ. Вот вам и весь секрет здоровья. Как говорится, пожалуйста, пользуйтесь. За окном все-таки уже осень. Я вот, если честно, сегодня проснулся с полным ощущением, что вот и вторник, а уже, оказывается, среда. Приятно, конечно. Вот и с вами этой информацией делюсь, если тоже в днях недели уже немножко потерялись. Ну а мы продолжаем встречать новый сезон в эфире Юмор ФМ. Напомню, к нам присоединился с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. Ну и, конечно, наконец-то на Юмор ФМ стало еще больше юмора, чем мы с вами и продолжим наслаждаться в этом часе. В финале часа услышим один из лучших монологов Задорнова. Чуть раньше анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Обязательно прозвучат перлы ваших детей, ими вы делитесь с нашим угарным папой Гаром Дмитриевым. Кстати, продолжайте это делать. Ну и еще больше юмора уже прямо сейчас. Джейсон Стэтхэм будет радовать своими брутальными цитатами. У микрофона Денис Савельев. Вам привет и отличного дня в нашей компании.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: За каждый успешный бизнесвумен стоит мужчина, который платит за это хобби. Хочешь завтрак в постель? Спи на кухне. Не умеешь вкусно готовить? Готовь голое. Эй, крошка, ты развитием, а то мужика себе точно не найдешь. Детка, для взрослых настольных игр нам с тобой потребуется только стол. Если я позвоню тебе после 3 часов ночи, не отвечай. Это никакой не я. А если даже я, то уже никакой.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.

0: FM 16+. Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре Энлимед работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. Энлимед, точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Делайте, как я. Мойте посуду только в такой последовательности. Кружки, стаканы, вилки, ложки и ножи, тарелки, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, кастрюли и сковородки.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
1: 6-летний Миша влетает на кухню эдаким голодным гусаром. «Папа, налей мне чаю!» «А что надо добавить, сынок?» «Сахар!» Настя 5 лет пытает родителей. «А мы с Сережей маленькие были у мамы в животике?» «Да». «А мы что там внутри, совсем голые были?» Мама отвечает: «Ну да». «Ну что ж ты, мама, не могла нам хотя бы трусы туда передать?» Из школьных сочинений Павлика. «Птицам нужно помогать, потому что мы с ними пернатые друзья». Председатель так взял доярок за живое, что надой молока сразу увеличился. Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие. Он сразу женился. Кощей Бессмертный хранил свою смерть в одном из двух яиц, сбивая с толку Иванушку.
0: Угарный папа.
1: 4-летний сын собирается на несколько недель к бабушке. Накануне отъезда звонит ей и предупреждает: «Бабушка, готовься, к тебе едет непослушание». Дядя гуляет с 6-летним племянником Саши. Саша говорит: «Смотри, какая красивая тетя». Впереди шла упитанная девушка в красном обтягивающем платье. Дядя удивляется и уточняет: «И чем же она красивая?» «Потому что она похожа на большую красную пожарную машину». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAUSOFCOMBANK. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка sofcombank.ru. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнется. Начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Полиоксидоний против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоний, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ Банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Когда от меня ушла жена, мне было очень тяжело. Но стало совсем невыносимо, когда она вернулась.

0: Да, эта песня легко могла бы стать гимном выходных. Вот знаете, когда они уже наступили, вам там что-то по работе пытаются напомнить, и играет вот эта песня «Забытый тобой». Нет, приходите в понедельник, что называется. Ну, а мы с вами пытаемся, конечно, наслаждаться осенью, но и лето нам с вами тоже в то же время забыть никак не дают. Тут еще и новости разные приходят. Вот когда гадают уже там синоптики, что же будет в 27-м. Юлия Дедушкина узнала в хороших новостях, через несколько минут обязательно все расскажет. И смешного же до конца этого часа один из лучших монологов Михаила Задорнова. Ну и еще больше юмора прямо сейчас в рубрике «Самый лучший Дэн».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший!
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Поиграем в холодно-горячо. У сексопатолога. Мужик. Знаете, доктор, какая-то странная фигня выходит. Нет, ну я понимаю, что я там с возрастом, но, в общем, один раз занимаемся с женой сексом, мне холодно, другой раз жарко. В следующий раз опять холодно, потом опять жарко. Доктор говорит, интересно, никогда такого случая не встречал. Ну-ка, жену мне пригласите. На следующий день приходит жена, и доктор ее спрашивает. Послушайте, вот ваш муж жалуется на странную патологию. Когда вы занимаетесь сексом, один раз ему холодно, второй раз жарко. А жена, улыбнувшись, говорит, доктор, да ничего удивительного. Просто один раз в январе, второй в июле. И снова в эфире наша кулинарная страничка. Беседуют два молодых вампира. У тебя была женщина? Да. Ну и как она? Ну, на вкус, как курица. Рубрика «Эх, молодость». Девушка приходит к сексопатологу на прием. Пожалуйста, располагайтесь, ну, рассказывайте. Давайте начнем с первого. А сколько у вас в жизни было любовников? Ну, доктор, любовников, ну, я не знаю, то там-то вот попали. Четыре было, четверо. Он говорит, всего четверо, ну, уже взрослая женщина, такая яркая, интересная. Подумайте, может, вспомните кого-нибудь? Он говорит, да, сейчас. Ой, да, вспомнила смешной случай. 9.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Погода, природа и русская банька. Чем богаты, тем и рады в этом выпуске хороших новостей. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, каким будет лето в 2027 году. Евгений, мы еще от этого лета не отошли, а вы нас уже пугаете. Лето будет так себе, дождливое и прохладное, говорит он. Все из-за Эль-Ниньо. Смею предположить, что следующее лето нас не побалует классным теплом, жаркой и солнечной погодой, сказал Тишковец. Специалист уверен, что лето ожидается похуже прошлого. Одна надежда – прогноз, как обычно, не сбудется. Герпетолог и серпентолог Владимир Черлин предупредил москвичей, что гадюки еще не ушли в спячку. А значит, в теплый денек змейка выйдет на пенек. Они выползают погреться. Имейте в виду, если чешуйчатая подняла голову, это не означает, что она собирается на вас напасть. Скорее всего, она пытается лучше вас рассмотреть. В этом случае нужно вспомнить, что большое видится на расстоянии и отойти на 1.5 метра. Кричать бессмысленно, говорит специалист, у змей нет ушей.
1: Хорошие новости.
0: Ну и к странному явлению из жизни москвичей. Похоже, горожане променяли рестораны и дискотеки на бани. С начала текущего года в столице выросло количество банных комплексов. Обороты тоже растут, ведь сограждане активно ходят попариться, чтобы не париться. По словам эксперта, бани становятся полноценным местом для досуга, конкурируя с ресторанами и клубами. Так что, если вы решили вложиться в бизнес, смело покупайте лейки, ушаты и веники. Зайдет. Ну а я, Юлия Деточкина, зайду в студию уже совсем скоро без веника, но зато с хорошими новостями.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри».
4: I love you, Tenet.
3: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Tenet и «Черри». Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте – плюс 16. В Карталах, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 20 тепла.
6: Реклама.
7: Колбаска с картошкой – вот это красота! Запомни, вместе вкусней бульбаса!
8: Та-та-та-таврия.
9: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
8: Та-та-та-таврия.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Издревле на Руси не знали слова «оргазм», поэтому девицы красные испытывали диво-дивное и чудо-чудное.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Новые русские сказочки. Смысл их вот в чем. Действительно, продолжу то, что сказал в начале, продолжу эту мысль, что молодежь даже сказки не очень любит читать, для них они слишком длинные. Сказки надо даже народные сегодня сокращать, редактировать и адаптировать для молодежи. Что я попытался сделать? Итак, новые русские сказочки. 30 лет и 3 года сидел Илья Муромец сиднем на печи, пока родители компьютер не отобрали. Однажды мальчик с пальчик полез чинить розетку. Глупая смерть. Жили-были старик со старухой, не было у них детей, и отошла квартира государству. «Буратино, Буратино, отдай мне золотой ключик», — взмолилась Мальвина на 4-й год ношения пояса верности. «Возьми меня с собой, Иванушка, я тебе еще пригожусь», — просил использованный пакетик чая, и не раз еще пригодился. А знаете вы, что первый на Руси Иван с еврейской фамилией – это Иван Царевич? Английская сказочка. Английская. «Бабушка, бабушка, почему у тебя такие большие уши? О, внучок, ты еще своего отца не видел, принца Чарльза». Однажды один лилипут наступил на ногу Гулливеру, но Гулливер был добрый, и чтобы не поссориться... Нормально, действительно уже можно не договаривать. Ползала досоображевывает. «Мы бы с тобой неплохо дополняли друг друга», — воскликнул Колобок, увидав всадника без головы. Вскочил Иван-царевич на коня, а надо было перепрыгнуть, все-таки экзамен по физкультуре. «Выходи, Кощей, биться будем! На мечах, на яйцах, дурак, Пасха!» Крошка-енот вывихнул себе челюсть, пытаясь улыбнуться шире, чем смотревший на него из воды Игорь Верник. Сказка о рыбаке и рыбке, современный вариант. «Рыбка, отпусти меня, старче». «Старик, я б тебя отпустил, но судя по тому, что я разговариваю с рыбой, меня самого еще не скоро отпустит». Я боюсь вам дальше говорить. Оторвав последний лепесток цветика-семицветика, девочка Женя с ужасом поняла: 7 грудей – это уже перебор.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с мозвелин. Артнео, окей.
4: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
8: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
9: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
10: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
11: Мы готовы удивляться.
10: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
11: Хочется на ТНТ.
12: На ТНТ.
13: На ТНТ.
10: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ.
14: Юмор ФМ. Шутки

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: На международном фестивале волынки слепой виртуоз из Шотландии 2 часа дул в бобра.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Плохая компания». Город Красноярск.
4: Даже самый храбрый автомобилист Москвы вздрагивает при слове «автоэвакуатор». Итак, перенесемся в логово зла. Утренняя планерка автоэвакуаторщиков.
5: Ну что ж, доблестные санитары города, я напоминаю, раз уж вы выбрали эту профессию, будьте готовы к тому, что люди вас не примут обратно. А теперь скажите наш девиз.
6: Мне плевать на всех, эвакуирую где хочу.
5: А, скажи, а ты украл этот девиз?
6: Нет, сэр, я его эвакуировал.
5: Отлично. Перейдем к практике. Представьте, что машина уже в воздухе, а я озлобленный хозяин автомобиля. Ты хоть знаешь, кто я такой?
7: Да, на сегодня ты пешеход.
5: Ты что, вообще ничего не боишься?
8: Я работал приставом в Ингушетии. Чего я вообще могу бояться?
5: А может быть, мне тебя в багажник запихать?
8: Ха, накуси-выкуси!
5: Ребята, переживаю за новенького. Ну ладно. Я напоминаю, что вы должны гордиться тем, что эвакуаторщик – это древнейшая профессия.
6: Сэр, а разве не...
5: Нас как только не называли. Ну что ж, воины мои, мы с вами идем к одной огромной мечте. Мы верим, что однажды, в один прекрасный день, кто-то забудет забрать машину со штрафстоянки, и она станет нашей!
9: Да!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Абсолютно верно. И нас с вами этой осенью счастье тоже накрыло как цунами. Во-первых, потому что стартовал новый сезон. Во-вторых, потому что к нашей веселой компании присоединился сам Андрей Рожков. Причем сделал это не с пустыми руками, а с короткими, но очень крутыми шутками. Мы этому очень рады. Ну и, конечно, вместе с вами счастливы от того, что на Юмор-ФМ стало еще больше юмора, а значит, еще больше прекрасных поводов для ваших замечательных улыбок. Смотрите, в финале этого часа услышим один из лучших монологов Жванецкого. Чуть раньше ловите ответы на свои семейные вопросы в проекте «Сати с юмором». Обязательно прозвучат любимые анекдоты Игоря Маменко и еще больше юмора уже прямо сейчас в проекте «Шутки, песни, плюс». У микрофона Денис Савельев. Вам привет и отличного дня!
1: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда Ангар.

0: шутки, песни плюс. Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Начинаем петь на троих с Акмалем.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
0: Позвольте, друзья, я начну.
1: Пожалуйста.
0: Ничего на свете проще нету, чем с друзьем разгадывать секреты. Я с друзьем вопросы все решаю, просто рот закрыл и не мешаю. Просто рот закрыл и не мешаю.
3: Давай, Надежда, твоя песня.
1: На гастролях в городке миллионном я скакала целый час с микрофоном, а я вертела им вовсю, докрутила, а потом не помню как проглотила. Открывала широко полость рта я, говорили же мне пой, не глотая. Проглотила, проглотила.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Акмаль, добро пожаловать.
4: Ну, давайте попробуем.
0: Давай.
4: Уходи, дверь закрой, здесь не женский, а мужской.
0: Бывали у тебя такие ситуации?
1: Да, смешно.
3: Бывали, когда мне такое говорили, да.
0: Так, моя песня, да? А шашлычок под коньячок вкусно очень. А коньячок без шашлычка вкусно очень. А шашлычок без коньячка чё-то не очень. Короче, нафиг шашлычок, чё-чё-чё.
3: Надя, твоя песня.
1: Так. Флюорография кальянщика со стажем воняет мятой и арбузом.
0: Акмаль.
4: Глеб вёл блог, а Володя стартапы, пока мамка ремня не дала.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
1: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
4: Ой, спасибо большое. Да что все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь потом, наверное. А пока...
1: «Шутки, песни плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Акмаль. Это было здорово. Великолепно! Чао!
2: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на

0: Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Удивительное рядом. Оказывается, маленький карман на джинсах предназначен для средней российской зарплаты.
0: Автомобиль за улыбку.
2: А вот и она, та самая шутка Андрея Рожкова, за повтор которой прямо сейчас можно получить в моменте 3000 рублей, отправиться в суперфинал, ну и уже там бороться за новый и роскошный автомобиль, как это делает вся страна. Друзья, если вы до сих пор не с нами, если вы до сих пор по каким-то причинам не в игре, давайте эту ситуацию как-то будем исправлять. Вот прямо сейчас заходите на сайт веселыйрадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию, и пусть удача будет именно на вашей стороне. Напомню, правила у нас максимально простые, их тоже можно найти на сайте. Ну и, конечно же, главное, просто внимательно слушать эфир Юмор-ФМ и ловить шутки Андрея Рожкова. Собственно, одна из таких только что прозвучала. Надеюсь, все ее запомнили, записали, если нужно. Давайте выбирать игрока. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Вот можно взять пример Сергея. Вот смотрите, город Богородск, прямо на рабочем месте, как я понимаю, взял и сфотографировался. Давайте ему прямо сейчас и позвоним. Богородск, Нижегородская область, Сергей, надеюсь, вы на связи. Набрали номер Сергея, звоним в Богородск. Возможно, Сергей сейчас работает, возможно, как раз-таки делает это в компании Юмор-ФМ, не знаю. Но сейчас постараемся выяснить. Ждем гудки, вот они, засекаем 30 секунд. Ну и опять же, ждем, надеемся и верим, что Сергей на связи. Сергей слушает Юмор-ФМ. Алло, добрый день, это Юмор-ФМ, супер игра «Автомобиль за улыбку».
3: Да,
2: мы в прямом эфире. Сергей, добрый день, это же вы из Богородска, правильно?
3: Да.
2: Отлично, так, связь установлена. Сергей, как дела, чем занимаетесь? Давайте с этого начнем.
3: Уборкой.
2: Ну, надеюсь, под Юмор-ФМ, конечно же.
3: Конечно.
2: А может, еще и шутку нам повторить, которую Андрей Рожков только что озвучил? Давайте пытаться, давайте, я на вашей стороне.
3: Удивительное рядом. Оказывается, маленький карман на джинсах предназначен для... Или маленькой, или средней русской зарплаты.
2: Так, уверена. Давайте проверять. Ну? Давайте проверять.
1: Удивительное рядом. Оказывается, маленький карман на джинсах предназначен для средней российской зарплаты.
2: Абсолютно верно. Сергей, я вас поздравляю. Вы прямо сейчас получаете 3000 рублей и проходите в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Сергей, вы рады? Очень рады. Мы за вас,
3: да,
2: честно,
3: да,
2: тоже.
3: Да, слушаю, зарегистрировался недавно.
2: А, вот так. Ну, видите, как улыбайзер к вам повезло. Благосклонен. Да. Сергей, от всей души вас поздравляем. Оставайтесь в компании Юмор-ФМ. Ну, а вы, друзья, заходите на сайт веселыйрадио.ру и точно так же, как Сергей из Богородска, загружайте свою позитивную фотографию. Это просто и это абсолютно бесплатно. Ну, и даже весело, в конце концов. Сайт веселыйрадио.ру, там все подробности. Ну, а наша игра, конечно же, продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Сёма, ты мне приснился в эротическом сне. И что я там вытворял, Сарочка? Ты пришел и все испортил.
2: Сборная Оксфордского и Кембриджского университетов в соревнованиях по разгадыванию кроссвордов потерпела разгромное поражение от команды ночных сторожей Восточного Бирюлёва.
3: Для меня было большим разочарованием, что ты работаешь в Макдональдсе. Она говорит, большим, маленьким или средним?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Фарингосепт!
7: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Доказано, 50 граммов коньяка перед ужином не только полезно, но и мало.

0: Привет! Ровно каждый час нам говорит Юля Дедчкина в «Хороших новостях». Этот час, собственно, не станет исключением. Буквально через несколько минут она появится и расскажет о забеге с коляской, который произошел в США. Что там только у людей не происходит. В общем, оставайтесь. Действительно, есть что послушать, есть что узнать. И смешно уже впереди один из лучших монологов маэстро Жванецкого. Ну и еще больше юмора уже прямо сейчас. Никуда не уходите. Сатья с юмором ответит на все-все-все ваши вопросы.
1: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Привет, Сатя. Подскажи, пожалуйста, как вести себе жене, если муж много работает, устает и вечером приходит раздражительно, не в настроении? Как общаться с ним, чтобы и не замыкаться, не молчать весь вечер, но и чтобы ему не надоедать?
1: Сатья отвечает.
3: Все зависит от того, что он там делает на работе. Если мужчина ходит на работу, а на работу ходят исключительно зарабатывать, не работать, а зарабатывать, то домой среднестатистический мужчина приходит отдыхать. Поэтому пришел уставший Валера. Вот смотри, халатик, вот смотри, полотенчик, пожалуйста, в душик. Валера молодец. Валера пошел помылся. Валера выходит, а там что? Там уже вкусненькое, там уже сырнички, сметаночка вот здесь. Из морозилочки что-то уже с инеем стоит. Дети закрыты в комнате, чтоб не лезли к папе. Покушал, закинул. Отдохнул. Дети! О, папа, что ты нам принес? Папа принес им что-то такое. Красивый красный цветок. В это время где была жена? Переодевалась в домашнее. Что-то из латекса. После того, как случился акт сексуального вандализма, и Валера молодец, но важно, чтобы еще был счастлив, а вот тогда с отдохнувшим, счастливым мужчиной можно будет что? Обсуждать, говорить. А не так, дверь открывается. Валера! Горе, горе! Павлик окакался, кошка родила, сырники подгорели. Ну, чтобы он сдох от переживаний.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Нежданные, негаданные явления в этом выпуске хороших новостей. Батя года из США принял участие в ежегодном забеге на одну милю. Это чуть больше 1,5 километра. Стивен Бибельхаузен пришел на состязание с коляской и годовалой дочкой. Не с кем было ребенка оставить, вот мужчина и побежал прям как был. В итоге не только пробежал дистанцию за 4 минуты и 17 секунд, но и установил мировой рекорд по бегу с детской коляской. Вот это вот нежданчик. Отец молодец, да еще и ребенка с малых лет к спорту приобщает. Женщина по имени Присцилла Лентини решила оформить себе паспорт гражданки Австралии. Сама она из США. Но оказалось, что ее уши не формат. Фотографу в паспортном столе пришлось час снимать ее и так, и эдак, но уши все равно не было видно. Там такие вот щеки довольно объемные, а по ГОСТу надо, чтобы уши были, чтобы торчали. В итоге даме выдали официальный документ, где написано: «Настоящим подтверждается, что у Присциллы Лентини действительно есть уши». И выдали паспорт. Открылась страшная правда про художника Бэнкси. Французский арт-дилер Ром Леви рассказал, как понять, что автор стрит-арта именно Бэнкси, а не какой-нибудь ноунейм. Есть одна фишка. Бэнкси не умеет рисовать ноги. Это не научный подход к оценке его работ, но просто обратите внимание. На подавляющем числе рисунков ноги персонажей упрощены или обрезаны. Когда ты знаешь этот факт, начинаешь его замечать, сказал искусствовед. Так что теперь вы знаете. Еще больше приятных неожиданностей ждите в ближайшем выпуске хороших новостей. А я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте – плюс 16. В Карталах, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 20 тепла.
3: Реклама.
4: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
5: «Кабы я была царица,
6: — говорит одна девица,
5: — то на весь крещенный мир приготовила бы пир.
7: Кабы я была царица,
6: — говорит ее сестрица,
7: — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
8: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. В акции есть ограничения. Подробности на brudersbier.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Милые дамы, ловите совет. 7 раз примерь, и муж все купит.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе, три. И только с пьяными женщинами разговаривал, четыре. Я бы работал, когда хочется, шесть. И часы бы перебил, семь. И детей бы узаконил. И наелся устриц. И в Париж на минутку и обратно в восемь. И в деревню на подводе с сенами девками семь. И обратно быстро на машине девять. И спать 10, 11, 12. А стричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами. А бриться у длинноногой, смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это восемь. Охотиться можно. Охотиться можно, но не на уток, а на воднолыжников из мелкокалиберки с упреждением. Это семь. Не забыть выиграть у китайцев сражение и Порт-Артур отбить у них. И тут же окружить себя пленницами. Портреты у них поменять на свои. Из ручек у девушек цитатники вынуть и вложить в них что-нибудь другое. Это шесть. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. А гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов. Это 10. Да, кондиционеры налито. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. Морякам всем вернуться. Они туда плавают, чтоб здесь гулять, так здесь уже и так гуляют. С театрами. Да пусть играет, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. Не дай бог, перемрете от бессилия своего бесстрашия. От чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы, львам в зоопарках и у берберовых глушители напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. В понедельник тишина. Вторник, среда, личное время. По пятницам с 9 до 12. Все выслушают друг друга в комнате, мирно. И перестаньте ругаться и кричать друг другу «евреи». У нас в стране не все евреи.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с басмелией. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
4: Реклама. Рекламодатель ОРФО. Украин 112-77-47-03-18-40. 18+.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
6: Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
8: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: А сейчас я научу вас плясать индийские танцы. Все просто. Одной рукой вкручиваете лампочку, другой гладите собаку.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Медицина Гиппократа говорит: не навреди. Медицина Парацельса говорит: делай добро.
3: А сеть аптечных киосков Хороняка говорит: приходи на финальную распродажу медицинской просрочки по офигеть каким финальным ценам.
4: Мы тут поскребли по сусекам и обнаружили кучу малу всяких таблеток и пилюль с почти вот-вот и даже чуть было не истекшим сроком годности.
3: Ну, не выбрасывать же.
4: Пирамидон советских времен, анальгин перестроечных годин, рыбий жир, ровесник станции «Мир».
3: А это что за вонючая грязь?
4: Читай этикетку: вишневского мазь.
2: Сеть аптечных киосков «Хороняка». Таблетки и пипетки за медные монетки.
4: Аптеки «Хороняка». Цены ниже, небо ближе.
3: «Хороняка». Ну, так и быть. Живи пока.
5: Затеяли стройку или ремонт? Рынок строительных материалов Ильич.
6: Мейной дорогой идете, товарищи!
7: Нужен бетон, стяжка, кирпич. Мечтал о монтажной Пенина? Поможет тебе рынок Ильич, что на проспекте Ленина.
8: Тебя утомил по рынку бег? Собрал огромный заказ? Сядь, отдохни, а наш Тык-Дельбег доставит его на раз.
9: Чтобы работы были жаркие, труд через стоны писк, купи своей любимой болгарке подарок – алмазный диск.
10: Сосед-алкоголик, сосед-мурло, вечно кричащее пьющее. В борьбе поможет тебе сверло, мозг через стенку грызущее.
11: Дорог ремонт, держись, не хнычь!
12: Скидку пробила касса.
13: Тебе сэкономить помог Ильич,
14: друг рабочего класса.
5: Рынок строительных материалов Ильич.
15: Мы пойдем другим путем.
16: Закажи стройматериалы онлайн на сайте leninvsegdasomnoy.oy.
2: Каждый день одно и то же. Пробки. 2 часа на работу, 2 часа обратно. Вам скучно.
17: Оцените наш революционный сервис «Клоун за рулем».
18: А вот и я!
17: Профессиональный артист цирка за рулем вашего автомобиля комфортно, безопасно и, главное, очень весело доставит вас по нужному адресу.
18: Спою песенку,

0: пожалуй, эту поездку вы долго не забудете. И не беспокойтесь о том, что скажут окружающие. Что бы ни случилось, вы ни при чем. Просто у вас за рулем какой-то клоун.
1: Клоун Антипка!
0: Хорошо, хорошо. Пусть будет Антипка. Клоун за рулем. Закажите пробную поездку на сайте приветбимздравствуйбом.ха-ха-ха.
2: На Юмор ФМ.
3: Это происходит с каждым однажды.

0: Ну а пока весь мир пусть подождет, мы не будем томить вас долгим ожиданием, а лучше продолжим наслаждаться новым сезоном на Юмор-ФМ. Напомню, к нашей веселой компании этой осенью присоединился сам Андрей Рожков. И теперь каждый час радует и веселит нас своими короткими, но очень крутыми шутками. Ну и, конечно же, плюс, на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Плотность шуток действительно зашкаливает. В финале этого часа услышим фрагмент из романа «Ильфа и Петрова» в исполнении Сергея Бурунова. Чуть раньше рубрика «Гол, ой, штанга», где наш самый спортивный Роман Юнусов поделится ляпами комментаторов. Обязательно прозвучит классика жанра, вот то, что всегда будет актуально, обязательно там появится. Ну а еще больше юмора уже прямо сейчас. Встречаем большой стендап. У микрофона по-прежнему Денис Савельев.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Мария Рудакас, Санкт-Петербург.
2: Привет. Меня зовут Мария, и я замужем. Вот вы не аплодируете, а для моей матери это главное достижение. Она всегда мечтала, чтобы я вышла замуж. И все, что покупала, называла моим приданным. Поэтому к мужу я переехала с двумя джинсами, телефоном Alcatel и сеткой Рабица. Мой муж – тренер по баскетболу. Вообще, у нас в Штатах разное понимание слова «тренер». У них-то человек, который, как правило, приводит команду к победе. А у нас-то человек, который, как правило, спился. И если в Штатах команда проигрывает на последних секундах, тренер врывается в раздевалку и произносит крутую мотивирующую речь. В России, если команда проигрывает на последних секундах, у тренера сыграла ставка. Мой муж – потомственный дворянин. У нас дома висят портреты его прабабушки и прадедушки, которые мы об этом напи***ли. Еще мы с ним живем в разных комнатах. Но при этом с сексом у нас все супер. А что, через стенку друг друга почти не слышно? Ладно. На самом деле причина раздельного проживания гораздо прозаичнее. Просто он очень сильно ворочается. Ну и человек неприятный. У нас двое детей. Дети, когда маленькие, они многого не знают и во всем верят родителям. Поэтому наши до 3 лет были уверены, что самое вкусное в пицце – это корки. Я 6 лет жила в коммуналке, в питерской коммуналке. 7 комнат, 20 человек. И когда люди об этом узнавали, они спрашивали, а у вас там есть алкоголики? Я говорю, естественно, есть. Они говорили, это ужасно, как вы так живете. А я отвечала, ну что вы так переживаете? Ну, давайте выпьем и обсудим. А у меня есть подруга, которая просто помешана на усовершенствовании себя. Она ходила на массаж для увеличения груди. Она, когда туда первый раз пришла, мне кажется, даже массажист офигел. Такой, ого, в это кто-то поверил. Я ж по приколу объявление выложила, у меня и халата нет. В массаж для увеличения груди можно поверить только, если ты заходишь в кабинет, а там у доктора натуральный 5-й размер. И это мужик. Худой. В итоге она ходила туда 2 месяца и перестала ходить только когда он ей сам сказал, «Тебе что вообще надо? Все, это был прикол, они не вырастут». Но все-таки он ей помог. Она получила бесценный опыт и то, что не нужно слепо верить объявлениям на асфальте. Спасибо, у меня все.
1: Это «Большой стендап» на Юмор-ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Я, конечно, не волшебник, но кое-что могу. Например, превратить массаж ступней в свадьбу, двух детей и ипотечный кредит.

0: ЮФМ. Классика жанра. Андрей Миронов.
1: Режиссер сдает картину, поздравляют, жмут руки где-нибудь в канун Нового года. Ну, говорят, вы знаете, вот эту вот центральную сцену, вот эту вот, на пляже, это хотелось бы переснять. Он говорит, как, что, где, куда, где, кругом зима. Ну, дорогой мой, чего зима? Ни мальчик, ни первый год работаете в кино. Будьте любезны, возьмите и переснимите. Сопротивление бесполезно, режиссеру ничего не остается сделать, как действительно где-нибудь в конце декабря месяца, в канун Нового года, снимать эту жаркую пляжную летнюю сцену. Как это происходит? Колонна кинематографистов выезжает на заснеженный берег Москва-реки. Река, естественно, подо льдом. В надежде отколупать лед, увидеть что-то похожее на море. Минус 23-25 градусов мороза. 1.5 метра снежный покров. Но все равно режиссер синего цвета, охрипший, осипший. В руках у него мегафон. Рядом совершенно синий кинооператор, примерший к тележке, значит, мотается, ставит кадр. Огромное количество людей, которые бегают, кричат, машут руками. Значит, атмосфера жуткой деятельности. Режиссер, значит, конструирует эту жаркую пляжную летнюю сцену. Он говорит, товарищи, я прошу максимально снег не помочь. Солнце сухое, дни короткие. Мы быстрее, значит, начнем, быстрее кончим. Значит, мы сейчас с оператором, оператор Коля, займемся кадром, артисты и массовка пусть греются. А в автобусе, значит, я всех позову. Значит, Коленька, 300 метров берега, вот до той спасательной будки. Засыпьте мне весь снег песочком. Сверху набрасывайте песочек, опилочки, легкая желтизна такая.

0: все, что есть желтое, бросайте. Товарищ свободный, колите, отгоняйте лед от берега. Отгоняйте лед от берега. Не важно, что вода стоит, будем шебуршить палками. Не важно, отгоняйте лед от берега. Леночка, на спасательной будке тоже вижу снег. Засыпьте мне всю будку песком, пусть будет бугорок, даже красиво. Коля, одинокая березка на берегу в кадре. Такая, хорошо, вот левая часть, левая в кадре. Левая часть, сбейте сосульки. Клейте листочки полиэтиленовые зеленые. Товарищ свободный, колите, колите, отгоняйте лед от берега. Отгоняй быстренько, массовка, все 50 человек. Точнее, никто не прячется, все получили талоны, все выползаем, товарищи. Все сюда ползут, я прошу, все 50 человек, товарищ, уж лысенький. Будь любезен, я прошу сюда ползут, товарищ. У вас внешность колоритная, будь любезен, сюда, пожалуйста. Под автобусом тоже холодно, сюда ползут, я прошу. Вся массовка, точнее, все 50 человек, быстренько разделись. Ну, быстренько до трусов разделись. Жаркая пляжная летняя сцена. Точнее, я просил трусы, плавки, купальники. Я предупреждаю, товарищ, товарищ, вот это не плавки, вот это плавки. Едь так, товарищ, быстренько, мне нужно 5 человек, такие спортсмены. Есть атлеты, такие тела, чтобы было приятно посмотреть. Вот на ваше тело хорошо приятно смотреть. Вот, да, вот вы атлет, хорошо. Нет, значит, вы атлет, но вы синий. В сторону, пожалуйста. Вот, значит, вы. Ближе к воде будете играть в волейбол. Такая пляжная группа спортсменов, играющих в мячик. Как будете играть в мячик? Покажите. Ну, подкинули. Нет, что ж так скрючились? Так жалко, что делать? Что такое, да? Подкинули мячик спортсмены. Опять убегает. Да, товарищ лысенький, будем сюда, пожалуйста. Я прошу вас. Вот эта вот группа, отдаленно напоминающая интеллигенцию, будете играть в карты. Такая пляжная группа профессионалистов, играющих в карты. Как будете играть в карты? Ну, элегантно, пулечку в карты. Ну, в карты. Стоят, в карты не играют. Садитесь, играйте в карты. Остальная массовка легла на полотенце. Точнее, я просил не под полотенце, я просил на полотенце. Жаркая пляжная летняя сцена. Товарищ, снимите ушанку из-под соломенной шляпы. Это же пляж, а не сумасшедший дом. А это же у меня курортник в плавках и в валенках с транзистором. Это же не психушка, это здравница. Ну что ты зарылся, самоубийца, там же лед внизу. Я ж тебя до весны не отрою. Никто не взрывается, курортники. Все лежат на поверхности. Ребята, с мячом. Кто такой, а? Подкинь мячик, дистрофик. На тебя страшно смотреть, а? Ближе к воде. Вот товарищ с картами убегал, а сейчас втянулся. Хорошо, очень художественно. Так, можно снимать. Быстренько артистов в кадр. У меня отдыхающие стынут. Артистов в кадр быстренько сюда. Так, можно снимать. Приготовились. Аппаратная, кадр синхронный. Аппаратная. Мотор. Начали. А стоп! Что там за лыжник на втором плане, а? Ну откуда этот ненормальный с семьей на лыжах, а? В декабре на лыжах, психопат. Приготовились. Аппаратный мотор. Начали. Героиня подходит к герою, заигрывает с героем. Хорошо, не притоптывай. Дальше бежит Люсенька к воде. Панорама, средний план, ног не видно. Подбегает к воде. Лед отгоняй ногой, лед отгоняй ногой. Хорошо. Зачерпывает воду в купальную шапочку. Это же комедия. Ну, бежит обратно к герою. Подбегает к герою. Ну, сзади, любя, льешь из шапочки на героя. Ну, Лида, быстрее поливай. Вода замерзает, ей-богу. Ну, герой, ну что ты синеешь, герой, а? У нас же цветное кино. Что ж ты синеешь, а? Стоп, секундочку, перерыв. У меня герой совершенно синий. Ледокол вошел в кадр. Перерыв, товарищ.
1: Классика жанра. На Юмор-ФМ.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
1: Пароль ВТБ для бизнеса.
0: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
0: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Конечно, можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Конечно, можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Конечно, можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Конечно, можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
11: Мы готовы удивляться.
10: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
11: Хочется на ТНТ.
12: На ТНТ.
13: На ТНТ.
10: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ.
14: 16+. Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, берите на заметку, если подтаявшая мороженка капает не на ноги, а на грудь, значит, вы уже повзрослели.

0: Вот согласитесь, порой бывает не очень-то и приятно, когда то, что должно было остаться между вами, что-то очень личное, вдруг оказывается, как говорится, у всех на виду, у всех на глазах. Вот, например, Сергей Жуков тут поссорился с группой «Иванушки Интернешнл». Если быть точнее, «Иванушки» слегка повздорили с Сергеем. Ну, в общем, Юлия Деточкина во всем разобралась. В хороших новостях буквально через несколько минут расскажет. Оставайтесь с нами. Много смешного у нас также впереди. Например, под занавес этого часа Сергей Брунов оживит фрагмент из романа «Ильфа и Петрова». Ну, а еще больше юмора уже прямо сейчас отправлю ваши динамики. Встречайте рубрику «Гол, ой, штанга» и «Спортивные ляпы» с Романом Юнусовым.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент! Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
2: Гол! Штанга!
3: А тем временем динамовцы упорно пытаются спасти свое очко во Владикавказе. Ведь, как мы все прекрасно знаем, футбол – посол мира. Еще в Древней Греции прекращались все войны именно во время чемпионатов мира по футболу. Я информирую вас о поступившей информации. К сожалению, она мало информативна, и мне лично из нее ничего не понятно. Скамина показал своему помощнику что-то, и этим что-то оказался палец. И мы с вами видим, как двое защитников толпой бегают за нашим нападающим. Опасно! Бомбарда входит в штрафную и ждет, когда его ударят по ногам, а его не бьют. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ.
4: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. И это выпуск «Без обид». Иванушки Интернешнл признались, что не помнят, что отказывали Сергею Жукову из «Рук вверх» в записи совместной песни. Жуков рассказал, что хотел предложить им вместе спеть хит «Потому что есть Алешка у тебя», но на том конце сначала молчание, а потом фраза, которую я запомнил навсегда, со всякими «пип» они не поют. И короткие гудки, пожаловался Сергей. То, что Сергей сказал, что типа послали его нафиг, никто этого не может вспомнить. Я этого не помню, сказал Григорьев Аполлонов. И добавил, что продюсер Игорь Матвиенко тоже такого не помнит. Ну, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. А кто Алешку вместе споет, тот полный зал народу соберет. Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему говорит одно и то же. Оказывается, у артистки больших и малых театров есть заготовленные ответы на вопросы, которые очень часто повторяются. И ничего страшного, что они становятся мемами для молодежи. Анастасия уверена, что передает молодым свои знания и опыт. И слушая ее речи, люди становятся мудрее. Эх, мне бы такую самооценку.
1: Хорошие новости.
0: Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова очень завидовала представителям других спортивных направлений, например, хоккеистам. И привела пример, почему. Мы жили в одном здании, питались в одном кафе, и там было две зоны. В одной икра, паста, пицца, много того, что у нас было под запретом. В другой зоне салат, все отваренное, отпаренное. Я все время обижалась на хоккеистов за это, призналась Загитова. Но сейчас, на пенсии, можно позволить себе и то, и это. Я про спортивную пенсию, если что. Кстати, Алина стала первой российской фигуристкой, которая выиграла все крупнейшие международные турниры в 16 лет. А вы говорите, диета. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте – плюс 16. В Карталах, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 20 тепла.
1: Реклама.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
2: Привет, в студии Арсений Титов. Спонсор выпуска — Термо-Тартуга, ООО «Стоп-Т». Сегодня в России отмечают профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом. История этой профессии у нас начинается в 1835 году, когда в Российской империи вышло постановление об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми. Современные HR-менеджеры пришли на смену советским кадровикам, и в их обязанности сегодня входит гораздо больше, чем просто поиск вакансий. Важно помочь каждому сотруднику найти свое место в компании и раскрыть потенциал. Если же хотите отвлечься от рабочих будней, то можно провести вечер за томиком Шекспира. Ведь сегодня отмечают день рождения Джульетты. На родине персонажа, в Вероне, в этот день проводят карнавал, фестиваль и вручают литературную премию. Все больше красивых мест появляется и в Челябинске. На набережной озера Смолино заработал новый фонтан, у которого есть две особенности. Прежде всего, это так называемый сухой фонтан, то есть чаши с водой у него нет. Во-вторых, частью объекта стали арки, которые распыляют воду мельчайшими каплями, формируя мини-облака. Летом они будут создавать прохладу. Еще одна хорошая новость прилетела из Беларуси. БКМ Холдинг на дне открытых дверей показал трехсекционные трамваи из партии для Челябинска. Фото из сборочного цеха появились в соцсетях. Первый такой вагон поступит в сентябре, а всего до конца года прибудут 12 трамваев. Новинки разработаны для строящегося метротрама. Они низкопольные, оборудованы автономным ходом, системой видеонаблюдения и контроля состояния водителя. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
1: Реклама спонсора.
5: температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
6: Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Делу время, а потехе час. Подумал я в 2 часа ночи, отложил дрель и взял в руки гитару.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: «Кажется, наступил психологический момент для ужина», — подумал Остап. И, прервав Ипполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал: «В Берлине есть очень странный обычай. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это — ранний ужин или поздний обед». Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащилась на кухню. «А теперь действовать, действовать и действовать», — сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полесова за руку. «Старуха не подкачает? Надежная женщина?» Полесов молитвенно сложил руки. «Ваше политическое кредо?»
3: «Всегда!»
2: — восторженно ответил Полесов. «Вы, надеюсь, кирилловец?»
3: «Так точно!»
2: Полесов вытянулся в струну. «Россия вас не забудет», — рявкнул Остап. Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс. В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул. Остап решил действовать. «Мадам», — сказал он, — «мы счастливы видеть в вашем лице...» Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то «милостиво повелеть соизволил». Но это было не к месту, поэтому он начал деловито. «Строгий секрет, государственная тайна». Остап показал рукой на Воробьянинова. «Кто, по-вашему, этот мощный старик?» «Не говорить, вы не можете этого знать. Это гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору». Елена Станиславовна села на стул в страхе, глядя на Остапа. «Наших в городе много?» «Хорошо. С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?»
4: «Кого же можно пригласить? Максима Петровича разве с женой?»
2: «Без жены», — поправил Остап. «Без жен. Вы будете единственным приятным исключением. Еще кого?» В обсуждении выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы хозяина Быстроупака Дядьева, председателя одесской публичной артели «Московские баранки» Кислярского и двух молодых людей без фамилий, но вполне надежных. «В таком случае прошу их пригласить сейчас же на маленькое совещание под величайшим секретом». Полесов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже ушла.
4: «Что это значит?» — спросил Ипполит Матвеевич.
2: «Это значит, — ответил Остап, — что вы отсталый человек. Простите за пошлый вопрос. Сколько у вас есть денег?»
4: «Каких денег?»
2: «Всяких, включая серебро и медь».
4: 35 рублей?
2: И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию?» Ипполит Матвеевич молчал. «Вот что, дорогой патрон, вам придется побыть часок гигантом мыслей и особой приближенной к императору».
4: «Зачем?»
2: «Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба, я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ продолжение следует.

капитан. Уж сколько лет прошло, но память все хранит до мелочей про нас. Тобой наполнен я, тобой опустошен. Все так же жду тебя на том же месте, в тот же час.

заря растопит южным солнцем лед в моей душе. И с ветром перемен, как ранняя заря, ты постучишь в окно: привет, я здесь уже.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
5: Кайла Стрит, ОГРН 116774678-0761, город Москва.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Товарищи грибники, ну, которые выкладывают фото с грибами, вы на следующий день тоже что-нибудь выкладываете? Я же переживаю.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на лестничной клетке».
2: Ольга Александровна, что вы делаете?
3: Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видела, дрянь!
2: Пожалуйста, ну что? Что не так?
3: И все вещи свои забери. Пошел отсюда, Ольга... я тебе сказала.
2: Ольга Александровна, пожалуйста, ну простите меня, ну простите, умоляю, простите.
3: Я сказала, уходи вон, Альфонс, чертов!
2: Я люблю вас, Ольга Александровна. Ну, просто скажите хотя бы малейшую причину, из-за чего мы с вами расстаемся.
3: Ты что, не знаешь? В моей квартире изменил меня.
2: Фу ты, господи, я думал, что-то серьезное, блин.
3: Пошел отсюда, я тебе сказала, понял?
2: Я люблю тебя.
3: Ты меня не любишь. Ты любишь пин-код от моей карты. Ты меня даже в постели, как называешь? 1362, я люблю тебя, так?
2: Нет, это не так. Я люблю вас обоих, Ольга Александровна.
3: Я тебе сейчас... Альфонс хренов!
2: Да что, Альфонс? Да, Альфонс. И что? Зато самый крутой Альфонс. Самый крутой Альфонс. Альфонс 10. Вот. Плоский экран. Диагональ 6 дюймов. Ну, если ты понимаешь, о чем я говорю.
3: Говорила мне мама, Оля, он мне изменял, тебе тем более изменять будет. Нет.
2: Слушай, смотри. Люди иногда играют в покер, правильно? Ага. Покер. Обычная игра. Мы с тобой играли в покер.
3: Да.
2: Покер.
3: Да.
2: Вот. А теперь представь, если бы ты зашла в эту квартиру и увидела, что мы с этой Юлей играем в покер, что бы ты сделала?
3: Ничего.
2: Ничего. Это просто покер, понимаешь? Ну, а мы с ней играли не в покер, а в чпокер. И ты посмотри. Не в покер, а чпокер. И какая ты мелочная. Ты устраиваешь скандал из-за какой-то маленькой буковки «Че». Из-за какого-то перевернутого стульчика. Оль, ну это разве серьезно?
3: Пошел ты знаешь куда?
2: Послушай, как меня задолбала вся эта истерика. Вообще-то я тебя спас, поняла?
3: Чего ты меня спас?
2: Что? Я спас все твое имущество от этой воровки Юли. Она воровка, а как только ты уехала, она сразу пробралась в нашу квартиру.
3: А ты спасал, значит,
2: я ее,
3: да?
2: Я ее выпихивал. Ты где нас увидела?
3: В коридоре!
2: Я ее из спальни гнал в коридор, ты представляешь? И чуть-чуть буквально осталось, и я бы ее выгнал. Ты тут зашла, все обломала, блин. Все, пойдем спать, Оленька.
3: Че? Так ты че, скотина, оборзел совсем, что ли, а? Пошел вон, я тебе сказала, отсюда!
2: Ладно, хрен с ним. Хорошо, кто ты без меня? Скажи, просто, вот кто ты без меня?
3: Кто?
2: Я в твою жизнь внес очень много ярких красок. У тебя все забурлило, заиграло. Новые знакомства.
3: Какие знакомства? Ты что несешь вообще, а?
2: А Юля? Ты что, не видела ее?
3: Так, все. Короче, я даю тебе последний шанс.
2: Вот так вот, Оленька.
3: Я тебе даю последний шанс уйти отсюда с непробитой башкой, понятно? Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видела, дрянь!
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И это то самое время, когда слова становятся чуть громче, чем музыка, и, конечно же, громче, чем шутки. Это час приветов, поздравлений и признаний в эфире Юмор-ФМ. Плюс 7 915 0303 567. Номер для всех ваших посланий. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры. Пишите, и смс-сообщения тоже направляйте, они с большим удовольствием принимаются. Главное, кстати, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше сообщение, чтобы оно точно дошло до получателя. Так, смс-формат, все мессенджеры, все координаты вам озвучил. Ну и остается только напомнить, друзья, что мы продолжаем наслаждаться новым сезоном, и в котором к нам присоединился Андрей Рожков со своими короткими, но очень крутыми шутками. Ну и, конечно, главный плюс, что у нас стало еще больше юмора, в чем мы продолжаем убеждаться. В этом часе этот самый юмор вы можете заказывать, ваши заявки тоже, соответственно, принимаются на любимые рубрики. Первое сообщение, кстати, у нас уже есть. Вот Анатолий свой привет адресует любимой жене Александре, желает ей прекрасного настроения, удачи на работе и чтобы скорее наступила пятница. Мне кажется, не только свое желание и пожелание озвучил, но и желание, мне кажется, всей страны просто. Всем слушателям классного дня желает Федор из Пензы, а себе он желает, чтобы скорее завершился ремонт. Федор, вам, конечно, удачи в этом непростом деле, ну и пусть он как-то повеселее проходит в компании Юмор-ФМ. Ну и от Алексея привет брату Антону и маме Ольге. Хоть я и далеко, но очень сильно вас люблю и скучаю. Поставьте, пожалуйста, цитаты Джейсона Стэтхэма. Все, первая заявка получена, давайте начинать.
0: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Я много читал о вреде алкоголя и решил бросить читать. Я никогда не уступаю место бабушкам в метро. Потому что бабки в жизни не главное. Вчера я порезал лук. И лук заплакал. Однажды я качал пресс под водой. И вода стала пресной. Однажды я побывал на Марсе. И теперь там нет жизни. Я горжусь двумя людьми. Гагариным и Ньютоном. Первый хотел свалить нахрен с этой планеты. А второй доказал, что у него это ни хрена не получится.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Неписанный кодекс огорода гласит: огурцы съешь сам, кабачки подели с соседом, а баклажаны оставь врагу.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Да, пульсом бьет бит, а вот сообщение попадает прямиком в сердечко вашим родным, близким и любимым людям. Продолжайте их писать, поздравляйте, признавайтесь, делитесь, что хорошего происходит. Плюс 7 915 0303 567 – это номер для всех посланий. Ну и, конечно же, номер для заявок на ваши любимые рубрики. Их тоже можно заказывать. Абсолютно все мессенджеры работают, смс-формат тоже в форме, как говорится. Пишите и не забывайте подписываться. Так, любимого мужа Вову с днем рождения поздравляет Елена. Желает всегда быть лучшим, крепкого здоровья, отличного настроения каждый день и легкости в делах. Вот действительно, пусть оно так и будет. Далее передайте, пожалуйста, привет моим коллегам Александру, Наташе и долгожданной всеми любимой Галине Геннадьевне. Радость работать в такой компании, признается Олег из города Купавна. Хочу передать привет в Пензу Александру Марушкину и его семье. Пожелать им здоровья, счастья и удачи. Это послание от Арсена. Дарья из Ростова-на-Дону от всей души поздравляет с днем рождения подругу Елену Варину. Желает ей удачи во всем, много радости, любви, счастья, благополучия и специально для нее просит поставить что-нибудь забавное. А такое у нас, как вы знаете, имеется.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
2: Утром мама собирается на работу. Берет яблоко, контейнер с чем-то, творожок. Сын Тёма 5 лет смотрит на все это и говорит: «Когда ты так собираешься, мне кажется, что ты у нас воруешь». Семену 4 года. Воспитатель спрашивает у него: «Как зовут твою маму?» Он отвечает: «Алена». «А как зовут твоего папу?» «Его зовут папа, а мама зовет его Андрей». Из школьных сочинений Владика. Учитель Федор Евгеньевич был настолько мудрый, что за любую провинность бил указкой по рукам или по спине. Но все-таки убийца Раскольников дал осечку. Он проспал. Он прожил вместе с лошадью 20 лет. Сначала гуси плыли плавно, а потом под ломбаду стали делать движения. Это был их последний лебединый танец.
0: Угарный папа.
2: У маленького Игоря настал тот прекрасный момент, когда выпал первый молочный зуб. Перед сном он захотел непременно положить его под подушку и спрашивает: «Мама, а что зубная фея мне принесет?» Мама отвечает: «Не знаю. Обычно она приносит небольшой подарочек или вкусняшку». Игорь мечтательно: «Ага, шашлыка кусок было бы неплохо». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор ФМ плюс 7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской группа, Тульск, деревня Калина.
8: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: ВТБ накопительный.

открыть спешите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: Пашков шутит на Юмор-ФМ.
1: А у нас в России три вида погоды. Грязь засохла, грязь замерзла.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Это час приветов и поздравлений в эфире Юмор ФМ. На всю страну звучат ваши сообщения, и принимаются они по номеру плюс 7 915 0303 567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступны мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Главное, не забывайте, что называется, подписываться. Заявки на рубрики тоже, пожалуйста, присылайте. Вместе всей страной будем смеяться над самыми смешными шутками, которые лично вы выбрали и заказали. Сообщение от Елены. Она желает хорошего настроения своим любимым, супругу Андрею, сыну Марку, маме Любови. Сообщение это из Москвы. Далее привет из Воронежа. От всей души поздравляем с днем рождения нашего дорогого сына, мужа, крестного деда и просто хорошего человека Коваленко Павла. Желаем всего самого наилучшего. Главное — здоровья и еще раз здоровья. Спасибо, что ты у нас есть. Здесь отметились мама Тамара, жена Лена, крестница Тома с мужем Александром и любимая внучка Лина. Далее есть еще сообщение. Марина просит поздравить с юбилеем Пронина Евгения. Желает она ему здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и любви. Кстати, не только Марина здесь отметилась, также Влад и Алена из города Подольск к поздравлениям тоже присоединяются. Есть еще одно сообщение. Сергей шлет привет жене Надежде, очень ее любит, ждет домой после работы и просит специально для нее поставить «Лигу городов». Обязательно ее и послушаем. Но сначала по традиции заглянем в календарь. Во-первых, вспомним, что сегодня среда. Этому улыбнемся. Вспомним, что сегодня 16 сентября и отмечается Всемирный день парикмахера. Всех, кто причастен к этой профессии, от всей души поздравляем. Ну и, конечно, чтобы парикмахерам было что-то еще, что отметить, тут же день завитушек, кудряшек, локонов, валют и вензелей. Вот такой интересный праздник. Ну и день ежевики тоже в придачу.
0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда «Москвичи». Москва.
4: Ну а в отношениях нужно поддерживать друг друга, но это не всегда легко.
5: Дим, любимый, поздравь меня. Я прошла в шоу «Холостяк».
4: Молодец. Ребенка нашего с собой возьмешь?
5: Думаешь, можно?
4: Алин, ты не прогрузилась с утра? Ты что несешь-то?
5: Дим, вот ты думаешь, если какой-то миллионер может мне и квартиру подарить, и машину, я что, сразу в койку к нему прыгну? Вот сейчас вслух сказала, и так все складно, ладно?
4: Алина! Ты никуда не поедешь!
5: Ладно, я просто поеду к подруге.
4: Вот.
5: А ты не смотри ТНТ пару месяцев.
4: Алина!
0: Команда «Омская сборная». Омск.
6: На ТНТ очень много крутых реалити-шоу на выживание. И многие из них популярны благодаря интересным испытаниям.
7: Если вы слышите эту музыку, значит, мы будем искусственно создавать напряжение. У нас для вас сюрприз. Мы возвращаем выбывшего участника Сергея.
8: Он же умер на прошлом испытании.
7: Он просто понравился зрителям.
6: Перейдем к испытанию. Вам нужно переплыть на необитаемый остров на лодке. Там будет женщина, нужно принять у нее роды. Там не будет мальчика или девочки. Там будет ключ.
7: Этот ключ вам нужно воспитать как сына. Через 18 лет он приведет нужный.
6: Но это еще не все. Когда у вас есть ключ и замок, вам нужно бежать к сундуку. За вами будет гнаться гепард, вам нужно бежать быстрее. Ведь гепард будет на мотоцикле.
7: Но это еще не все. Хотя, казалось бы. Когда оторветесь от гепарда, вам нужно спуститься в ад. В аду немножко передохнете. Ну а там с помощью ключа и замка вам нужно закрыть рот Никите Кологривому.
9: Да это невозможно.
7: У вас на это всего 5 секунд.
10: А куда идти-то? Слева, направо, куда?
7: Время прошло, вы не получаете 10 грамм риса.
6: на этом наш прекрасный день заканчивается. Увидимся завтра. А мы с Пашей поедем в пятизвездочный отель пить шампанское. И сопереживать вам, как же тяжело вам будет выживать в пустыне.
3: Между нами города.
2: Лига городов.

0: Час приветов и поздравлений в эфире Юмор ФМ продолжается. Продолжают поступать ваши драгоценные сообщения. Пишите, не останавливайтесь. Заявки на любимые рубрики тоже присылайте. +7 915 0303567. Это наш единый номер. К вашим услугам все доступные мессенджеры и, конечно же, обычный смс-формат.
1: Юмор на заказ.
0: Всем хорошего настроения. Среда пришла, неделя прошла. Скоро выходные. Снежана, девочка моя, прости, я тебя люблю. Счастье мое, твой муж Илья здесь отметился. Наталья передает большой привет своим родителям, маме Светлане и папе Виктору. Желает им хорошего дня и отличного настроения. От Людмилы привет ее внукам, Захару и Арсению. Скучаю по ним и очень люблю, признается она. Алексей просит передать привет своим друзьям, Саше и Диме. Работа не вечная, скоро выходные. До встречи в бане. И от Тамары большой привет супругу Анатолию. Она его очень любит и просит поставить не рекламу. С удовольствием.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Отдохнуть от городской суеты.
3: Найти новых друзей.
4: Провести время весело и с пользой.
5: Развлечений для взрослых.
6: Позабыли стыд и страх. Отдыхаем в Матюках.
5: Лапта на раздевание. Городки на деньги.
4: Пьяные, шашки, шахматы, нарды, домино.
6: Аттракцион «Шальная императрица» для самых смелых и опытных.
5: Эротические эстафеты, грязные танцы, комический футбол, круглые столы, кресла и кровати и еще более 100 способов, как следует пошалить. Парк «Матюки». Ненормативная лексика вашего отдыха.
6: «Матюки». Все, что было в «Матюках», остается в «Матюках». И на YouTube.
5: Все подробности на сайте matyuki.b.
7: Кинокомпания «Реновация» и телеканал «ППЦ» представляют.
8: Он – простой дорожный рабочий, знакомый всем оранжевый жилет. Она – гламурная красавица с обложки журнала. Судьба свела их в бордовой пробке на Садовом кольце. Но возможна ли настоящая любовь в эпоху тотального благоустройства?
7: Смотрите во всех кинотеатрах. Михаил Капустян.
9: Ну я же люблю тебя, дура!
7: И Ольга Арбузова.
10: Да? Ты даже не подписался на мой телеграм.
7: В музыкальной комедии «Бордюры любви».

0: Романтическое приключение на большом экране для всей семьи. «Бордюры любви». В роли светодиодного тополя Александр Дрявло.
1: Да, друзья, это он, трехкратный чемпион Гранд Копейска по дротиковому спорту, а весолом Рукосуев. Замах, бросок и прямо в бычий глаз. Да-да-да, это победа!
0: Увлекательно, не правда ли? Вот уже несколько тысяч лет люди мечут дротики. В этом спорте есть все. Надежды, азарт, победы и поражения. Так не пора ли и вам взяться за дротики?
2: Российская общественная инициатива по популяризации дротикового спорта «За дротики».
0: Молодежь и взрослые, школьники и дошкольники,
3: даже атлеты серебряного возраста.
0: Каждый может взяться за дротик.
2: Обрести новое хобби и новых друзей. Регулярно и увлекательно проводить время. Принимать участие в городских и областных турнирах.
0: Доступная экипировка, несложные правила и адрес отделения фонда «Задротики» в вашем городе ищите на нашем сайте всезадротики.тут.
2: «Задротики». Вместе мы сила.
4: На Юмор-ФМ.
5: Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
7: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Карталах, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 18 градусов, в Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла.
4: Реклама.
9: Радио «Юмор-ФМ» представляет новое шоу «Стендап Урал-тур» 26 сентября в стендап-клубе «Челябинск». Участник и победитель проектов «Открытый микрофон» на ТНТ, ВК «Опен Майк», ВК «Мани Майк», резидент стендап на ТНТ Михаил Зубарев и открытие года, разогревающий комик Ильи Соболева, Ваня Дыба.
10: Возрастная категория 18+.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Бабушка плохо слышала и поэтому подарила внуку на день рождения 17-й плафон.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: От Марины теплый привет всей Альметьевской центральной районной больнице. Отдельное спасибо и самые добрые пожелания нашему замечательному кабинету и моим чудесным коллегам Альбине, Лейле и Эльвире. Пусть у всех все будет хорошо и все будут здоровы. Вот это, по-моему, самые главные слова, которые действительно должны воплощаться в жизнь абсолютно у всех. Далее поздравить, пожалуйста, мою дочку Софью Кирьянову. Это сообщение от родителей Насти и Игоря. Соне 21 год, она учится на айтишнике в Воронеже. Учись отлично, желаем здоровья, скоро приедем с подарками. И финальное на сегодня сообщение. Передаю пламенный привет всем, кто каждый день слушает самую веселую радиостанцию. Также привет любимым родителям всей России и всему Кузбассу. Осень продолжается до зимы. Остается 3 месяца, напоминает нам Юрий из Новокузнецка. Кстати, всем он желает классной среды, отличного настроения, любви, счастья, здоровья, тепла, позитива и удачи. А вот еще Юрий оставил заявку, между прочим, на монолог Михаила Задорнова, которого мы прямо сейчас и послушаем. Ваше сообщение, как и юмор на заказ, вернутся уже завтра с 14 до 15 по столичному. Я, Денис Савельев, тоже, пожалуй, пойду. В следующем часе встречайте Юлю Солнечную.
0: Задорнов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
2: Поскольку у нас впереди марафон юмористический, мне надо провести разминку. Если ты видишь людей, которые отдыхают, смело к ним присоединяйся. Если видишь людей, которые работают, отойди и не мешай. Нормально, нормально, хорошо. Ползала в теме. Продолжаем тему тогда. Если тебе захотелось работать, не торопись. Сядь, посиди. Сделай несколько дыхательных упражнений, и это пройдет. Вы как-то одобрительно очень отозвались. Если человек хочет жить, медицина бессильна. А если человек хочет хорошо жить, бессильно даже законодательство. Мне много приходилось путешествовать, бывать в разных странах, в том числе зимой. И мне показалось интересным сделать такое сравнение, как к морозам относятся разные народы в разных странах. Плюс 10. Американцев знобит, русские сажают огурцы. Потрясающе. Ползала этим занимается именно при этой температуре. Плюс 2. У итальянцев не заводятся машины, русские ездят с опущенными стеклами. Наблюдают, как растут огурцы. 0 градусов. Во Франции замерзает вода. В России она загустевает. -5. В Канаде включают отопление. Русские в последний раз выезжают на пикник. Выкапывают огурцы. -25. В Европе не работает общественный транспорт. Русские прекращают есть на улице пломбир. Переходят на эскимо. Ну, чтобы руки не замерзали. Закусывают огурцами. -40. Финский спецназ эвакуирует из Лапландии Санта-Клауса. В России готовят валенки к возможным заморозкам. Солят огурцы на зиму. -113. Жизнь на земле останавливается. У русских плохое настроение. Замерз этиловый спирт. Огурцы приходится лизать. -273. Абсолютный ноль. Останавливается атомарное движение. Русские ругаются. Ну, мляха, ладрыга. Язык примерзает к огурцам.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.
3: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я Твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Фарингосепт!
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
8: Битва поколений на Муз-ТВ.
7: 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
9: Это новый вызов.
10: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Постоянные клиенты магазина «Все для рыбалки» также хорошо знакомы друг с другом по клубу анонимных алкоголиков.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
4: Магадан.
5: Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по папа-римской борьбе. Но эта новость дошла до нас совсем недавно.
6: Ага, с пятого раза.
5: Но мы, конечно же, все обрадовались.
6: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
5: В смысле с пятого раза?
7: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
5: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
8: Где здесь выход?
5: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
8: Я беру 50 на 50.
5: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
8: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
5: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А, студио.
7: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
5: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
8: Да мы тут все Ксения Бородина.
5: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
7: На лобном.
5: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
9: И мы
5: закрываемся.
9: Счастливы!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
10: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все-таки жить.
0: Юмор ФМ.

Ну что, экватор, можно сказать. Перевалила рабочая неделя за половину, и это не может не радовать. А вот что радует всегда, это Юмор-ФМ. Всем привет, я Солнечная, и что же сделает в этом часе нас счастливее? Конечно же, Андрей Рожков и его шутки, одна из которых может принести автомобиль. Кстати, у нас сегодня есть еще один суперфиналист, это Сергей из Нижегородской области. Так что будьте как Сергей, будьте лучше Сергея, слушайте шутку и берите трубку. И, конечно же, еще больше юмора на Юмор-ФМ представит маэстро Жванецкий. Сатья с юмором даст свои советы, анекдоты расскажет Игорь Маменко, ну и прямо сейчас еще и шутки, песни.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ, потрясающие лучшие в мире зрители, а напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах, мы по очереди коротко поем, вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем. Холодный ветер с дождем, хочу, чтоб шел все лето, чтоб не ловил телефон сигналы интернета, чтоб тротуары под ноль снесла судьба злодейка и в самокатах ваших села батарейка. Батарейка.
2: Какая актуальная хрень вообще, абсолютно.
3: Бедные люди, попки с хинкалей едят. Кто-то осудит.
4: Я обожаю есть попки от хинкалей. Вот осуждайте меня. Я люблю.
2: А я думал, ты скажешь, а я обожаю попки.
4: Можно и попку хинкали с собой завернуть.
1: Я буду руки твои целовать, ведь до лица твоего не дорос.
0: На Юмор-ФМ.
3: А у певицы Светы день рождения, об этом знает только мать.
4: Настолько грустно, что аж смешно.
1: Многодетная Марина пять детей растит сама. Их отец ушел, скотина, и оставил без гроша. Хари Кришна, Хари Рама, в дом заходит вдруг отец. Хари Кришна, Хари Рама, и уносит гарнитур.
4: Готовьтесь.
3: Сказала 300 императрица, теперь в объятиях тракториста забывает обо всем.
1: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
4: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор-ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете. Мы снова с вами. Адьос.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо. Рожков в мундире. Бабушка Рожков. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Біль за улыбку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Вчера заказал себе жену на час, а потом мужа на час. Целый час сидел, смотрел, как выглядит нормальная семья.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Нормальная семья уже целиком. Мама, папа, бабушка, дедушка и дети, если совершеннолетние есть, должны быть зарегистрированы в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Сделать это несложно. На сайте веселое

0: Ильич, люблю это слово, солнечного цвета блузки, такая ярко-желтая. Валерия, если вы сейчас нас слышите, это я, то берите трубку. Звоню в Оренбург. Хочется расширять географию нашей суперигры.
1: Звонок был перенаправлен на голосовой почтовый ящик. Вы можете оставить сообщение после звукового...
0: Я не хочу. Я уже столько этих сообщений наставляла, а люди все равно продолжают пользоваться автоответчиком или с кем-то разговаривать, когда им звонит Юмор-ФМ. Увы, ах, Валерия остается в нашей игре, но не в этот раз, как говорится. Но ничего, мы еще продолжим играть, сегодня сыграем, так что продолжайте слушать Юмор-ФМ, делайте громче, не отходите от телефона. Ну, понятно, что как бы тут шутку послушать — это только полдела. Еще важно взять трубку, когда звонит Юмор-ФМ. Вот, но я надеюсь, что в следующий раз это произойдет, и к сегодняшнему суперфиналисту из Нижегородской области присоединится еще кто-то. Удачи!
2: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мальчику Васе подарили набор «Юный слесарь», через 2 недели спился нафиг. Двое встречаются, они говорят: ты знаешь, у меня такое ощущение, что моя жена изменяет мне с соседом. Он говорит: а с чего ты взял? А вчера возвращаюсь с работы, прохожу мимо своего дома, смотрю, на балконе стоит сосед в трусах и курит. Домой прихожу, а жены нет. Он говорит: а какая связь-то? Он говорит: так он в ее трусах курил. Два кума беседуют. Он говорит: мне кажется, мы занимаемся немножко не тем. Я знаю, ты свистки продаешь на пляже, это несерьезный бизнес. Я хочу тебе более серьезное дело. Я видел, у тебя кабан бегает по двору с цепью такой. Понравился сразу. У меня есть свинья на выдании. Жозефина. Песочного цвета. Вот такая девка быстро идет на контакт, общительная. Если мы их познакомим с своим кабаном, понимаешь, куда я веду? Получится, поросята пойдут от любви. Потом еще поросята. Еще мы вырастаем мясную ферму, потом мясной холдинг. Ты представляешь, он говорит: гениально! Приходит домой, смотрит у кабана хвост крючком, значит, кабан готов. Он усадил кабана в мотоциклетную коляску, одел ему каску на голову, привез знакомиться со свиньей. Произошла любовь с первого взгляда, баянист сыграл Мендельсона, фата, понятые, ну, все как положено. Весь процесс произошел так, как они и хотели. На следующий день опять одел каску кабану, усадил коляску, привез, опять все произошло,

0: Они мечтали. И вот на третий день ему нужно ехать везти кабана, он жуткого похмелья, потому что, ну, страшно себя плохо чувствует. Жене говорит: «Дина, посмотри, у кабана хвост крючком». Жена смотрит в окно, говорит: «Я хвоста не вижу, но каску он уже надел и в коляске сидит».
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
5: Полиоксидоне действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
13: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
12: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
14: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
16: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
17: Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Сегодня я опять попытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она ко мне переехала, ее родители перестали отвечать на мои звонки.

0: Это Юмор ФМ, и у нас для вас и припасена обширная культурно-развлекательно-просветительная программа. А вот нам часто отключают в последнее время интернет. И нет, это не хорошая новость. А хорошая новость в том, что Деточкина знает способ, как мы сможем коммуницировать, когда интернета не будет совсем. А, пожалуйста. Знает, поделится совсем скоро. Кстати, эти способы вполне законные, и москвичи их уже начали использовать. Ну, а еще больше юмора в этом часе представит маэстро Жванецкий. И прямо сейчас «Сатья с юмором».
1: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Анастасия, менеджер из Москвы, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатья. Такой вопрос снова про мужчин. Не складывает сообщения в самом начале с теми мужчинами, которые нравятся. Собственно, они просто прекращают общение. Вот, то есть изначально не рассматривал меня как потенциально серьезного партнера для отношений. Вот хотела бы узнать, может быть, нужно выбрать какую-то более хитрую стратегию, вот, чтобы игра шла как-то в мою сторону. Вот хотела бы получить совет от вас.
1: Сатья отвечает.
3: Все хотят хитрые стратегии, конечно же, но их нет, этих стратегий. Просто надо понимать, что отношения какие-то счастливые, прикольные, классные, такие разные, продолжительные, семейные, это всегда некое чудо. То есть это может сразу случиться, может вообще не случиться. По-всякому бывает.
2: Просто проблема в том, что именно те мужчины, которые мне нравятся,
3: вот это большая проблема.
2: Не рассматривают серьезно и сразу, не боясь меня обидеть и задеть, испугнуть, пролонгируют какие-то интимные моменты.
3: Ну, конечно, ты девка-то красивая, я бы сам что-нибудь пролонгировал бы. Но история в том, что это нормальная тема.
2: Просто потом они начинают отношения серьезные, но уже с другими девушками. Вот в этом
3: проблема.
2: А
3: с чего ты взяла, что они с другими?
2: Они
3: с ними спят? Что, они все счастливы, все замужем?
2: Нет.
3: Ну, вот в том-то и дело. Это мозг так подсказывает. Это, знаешь, вот как... Нам кажется, что у всех все хорошо. Вот, как я иногда так шучу. Идешь так по вечернему городу и смотришь, что в каждом темном окне люди занимаются качественным сексом. А в каждом светящемся окне люди договариваются о качественном сексе. Один я иду, но у меня нет ни секса, ни качества. Да? А на самом деле это совсем все не так. Совсем все не так. Нам кажется, что все вокруг счастливы, у всех все сложилось. И вот же нормальная девочка, не ломается, сразу полезла в постель. Ну все, вот смотри, счастливая. Вот это у меня проблема, а у остальных все отлично, все хорошо. Вот смотри, и Лену вот увезли в баню на семерке баклажан, да? Тут у тебя должно быть четкое понятие, чего ты хочешь и какой мужчина нужен тебе под проект. Качество повышает конкуренция.
2: Конкуренция в плане?
3: В прямом. У тебя должно быть много ухажеров. Бесперспективных желательно. Женщина, у которой много ухажеров, мужчину вдохновляет. Потому что он такой сидит, смотрит, а этот, очевидно, что там груди ее касался лишь аккордеон. Это не работает. Когда за женщиной есть какой-то ажиотаж, мужчине это интересно. Когда женщина красивая, когда она интересная, когда она, популярна. Ты меня услышала?
2: Да, спасибо вам большое.
3: Для этого нужен что? Разум. Разум. А он наверняка у тебя есть. Красота есть, разум 100% где-то присутствует.
2: Спасибо вам большое.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.
4: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Бороться и искать — вот девиз этого выпуска. Но сначала о внезапных находках. Повезло реставраторам Букингемского дворца. Во время работы они нашли клад, а точнее забытые вещи придворных, многим более века. Например, среди них пара поношенных черных ботинок с шипами, пустая пачка сигарет, бутылка из-под воды, номер газеты Daily Express 1966 года. Еще одной находкой стала инструкция для персонала Королевского двора 1977 года. Королеве и ее детям предписывалось ходить по залу только по часовой стрелке. Находка для того, чтобы понять, какая чушь волновала людей всего лишь полвека назад. В Москве одна из фирм по производству хрустящей картошки ищет в свой штат чипсоеда. Причем нужда в специалистах столь высока, что нужны сразу 5 человек. Сотрудники будут дегустировать новые вкусы чипсов и давать обратную связь. Тестовое задание – ответить, сколько пачек вы можете съесть за один присест и почему именно вы подходите на эту должность. Извините, а зарплату чипсами дадут или нормальную – деньгами? А вот история, которая завирусилась в соцсетях. Москвичка Ольга познакомилась на детской площадке с неким Сашей, но они не успели обменяться контактами, и тогда Ольга решила пойти ва-банк. Она оставила послание на асфальте для Саши. Так и написала: «Саша, это Ольга, которая в голубом платье сидела там, на детской площадке. Не знаю, как вас найти, простите, что быстро ушла. Я там же вечерами, я не замужем». И вот на днях к ее посланию добавилось еще одно, прямо там же, на асфальте. Оно гласит: «Ольга, это Альбина из Самары. Переживаю за вас. Как вы? Встретились с Сашей». По-моему, это начало очень классной переписки. Но мимими же, ну, у нас ведь страна неравнодушных людей. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте – плюс 16. В Карталах, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 20 тепла.
0: Реклама.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
6: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
7: Проспал выезд на природу. Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
0: Политическая реклама.
9: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
10: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои, автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Перестаньте враждовать, дети мои. Прекратим междоусобицы и распри. Хватит братской крови. Кому на руку наша вражда, кроме международного империализма? Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Зачем нам калечить друг друга, братья? Воспитатели, которые ненавидят детей, сложите оружие и выходите на площадь строиться. Страна задыхается без дрессировщиков. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Кассир, дитятка мое, выглядь в амбразуру, я сегодня в новом галстуке. Ай-яй-яй, официанточка, сестричка, девушка, что ж ты на меня из кухни со штыком наперевес? Кто ж тебе разъярил с утра, страстная ты моя? Что тебе самое лучшее сделать? Какой самый дорогой подарок поднести? Уйти к чертовой матери? Ухожу, родная, ухожу, не нарушу, не потревожу. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. За что ж ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Куда же мы друг на друга кидаться будем, цепочками греметь? Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу, в холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка, и ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Если не подойдешь, я подожгу тебя с твоим таксопарком. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Простуда начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды, вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
7: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
10: Только в ленте.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Юмор ФМ. Шутки.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Лайфхак. Если вы потерялись в лесу, то просто оденьте шапку. Сразу прибегут неравнодушные люди и скажут, что правильно надеть шапку, а не одеть.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Активно используйте популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek. А тем временем в России в Наукограде ChatBotsk тоже не дураки сидят.
3: ChatBotsk-ский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте! Нейросеть Валера.
2: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
3: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
2: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
4: Нет уж, постойте. Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
3: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
2: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
3: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет.
5: А вы хотите научиться играть на баяне? А вот и зря. Обратимся к фактам. 97% свадеб в России проходят с участием баяниста. 76% женщин в возрасте 40+ считают, что баян делает мужчину привлекательнее. Даже посредственный баянист зарабатывает в электричке в 3 раза больше, чем гитарист, саксофонист и балалаишник вместе взятые. И, наконец, вы просто вслушайтесь. Ну как, теперь вы хотите? Да! Тогда покупайте универсальный электронный самоучитель игры на баяне. И всего за 3 месяца вы овладеете этим простым и во всех отношениях прибыльным инструментом. Внимание! Звоните нам прямо сейчас и получите скидку 25% на покупку самого баяна. Ведь без баяна самоучитель, увы, не сработает. Кстати, если у вас есть теща, купите сразу 2. Универсальный электронный самоучитель игры на баяне. Подробности на сайте какаяпеснябезбаяна.ух.
6: Московский иммерсивный театр имени Рамуальда Клячкина приглашает вас на спектакли нового сезона.
7: «Мышь в рапиде» по пьесе Мефодия Козлищева.
8: Комедия «Стильные оловянные почки» при участии ансамбля «Ненецкой песни и пляски».
7: Мюзикл «Принцесса пенсии» в сопровождении малого симфонического оркестра «Виртуозы Сызрани».
6: Уютная атмосфера «Open Space». Без кресел, стен и крыши. Редкая возможность лично стать участником театрального действа.
7: Добро пожаловать в Московский иммерсивный театр.
6: К нам можно со своим алкоголем.
7: И в верхней одежде.
8: И телефон можно не отключать.
9: Главное, купите билеты.
6: На сайтах окультуримся.фу и опофигчтосмотреть.рф.
0: Юмор ФМ.

0: Ну так-то, если подумать, то смысла вообще ноль во всем, что мы делаем. Вот у каждого же возникала эта мысль, да? Я взрослый человек, чем я занят? В моем возрасте Маккартни уже ест, тогда и написал. Гагарин в космос полетел, а Пушкин, ну... Цитата великих людей из великого фильма. Но, друзья, раз уж мы здесь, то жить надо весело. И именно поэтому на Юмор-ФМ теперь еще больше юмора. Я Солнечная, всем привет. И к тому, что мы услышали в этом часе, еще присоединится Михаил Полицеймака в рубрике «Шутить изволите». Реалити-криминалити будет. Геннадия Хазанова мы услышим в рубрике «Классика жанра». Конечно, будет много новых ярких шуток Андрея Рожкова. И прямо сейчас еще и большой стендап.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
2: Привет, друзья! Рад снова всех видеть. Что у вас нового? Я, например, недавно дома закончил ремонт. Да, я прошел эту взрослую игру, и что там сохранился? Я сейчас только понял, что по-настоящему фильмы 18+, это совсем не то, о чем мы думали раньше. Они не на спрятной кассете отца, они все на ютубе. Под названиями «Как поменять проводку в домашних условиях» или «Вся правда о смесителях с левой резьбой». Окончание ремонта – это капец какой крутой праздник. Я не понимаю, почему для этого дня еще не придумали специальные ритуалы, как на свадьбу. Где бы я тоже, прежде чем зайти к себе в ванну, платил бы ремонтникам выкуп за кафель? Или бы меня просили назвать вслух 100 причин, за что именно я люблю свои полы с подогревом. Для меня окончание ремонта – это такое крутое и значимое событие, что на следующий год, в этот день, я буду отмечать ситцевый ремонт, а еще через год бумажный ремонт. Я вообще считаю, что перед регистрацией молодожена в ЗАГСе нужно давать не месяц на раздумье, а сразу провести их через совместный ремонт. Типа, хотите пожениться – переклейте обои. Ты убеждаешь его сделать встык, а ты внахлёст. В ремонте очень много необъяснимых загадок. Я пошел выбирать клей для обоев, и там был коридор цен от 120 рублей до 4000. 4000! Просто по моему мнению, клей за 4000 должен не только клеить. Там по-любому должен быть какой-то секретный бонус, как в старой рекламе дезодоранта. Когда, помните, чувак пшикал на монетку, кидал ее в фонтан, девушки унюхивали это и прыгали за ней, раздеваясь. Просто клей за 4000! Я не поленился почитать преимущества этого клея перед остальными, и там было написано: после высыхания клей становится прозрачным. Вот чем мне это может быть полезно? Вряд ли я приведу домой девушку, и она мне скажет «да» за прозрачный клей. Типа отдерет обои, и такая: «Вау, Саша, клея не видно, а обои держатся. Как тебе это удалось? Снимай штаны». Просто если бы я купил клей за 4000, я бы не хотел, чтобы он был прозрачным. Я бы наоборот хотел, чтобы все видели, что у меня был клей за 4000. Чтобы на обоях просачивалась крупная надпись. Ты смотришь на клей за 4000. Не смотри, сглазишь. Очень люблю гулять. Недавно гулял по Ашану и прочитал на бутылке с кетчупом: «Вам повезло, эта упаковка полностью разлагается за 3 месяца». Я подумал: что? Повезло? Я хотел бы из нее потом сделать поилку для птиц. А теперь я для них буду ассоциироваться с гнильцой. Они будут лететь и думать: эх, залетели бы к Сане, но передохнем от сушняка. И многие люди сейчас так тащатся от этого, типа: вау, круто. Скоро мусор не нужно будет утилизировать. Он будет перегнивать сам, как и наша Лада Гранта. Я не понимаю радости общества от разлагающихся бутылок. Если бы такие были бы в моем детстве, то от алкоголизма отца не было бы вообще никаких плюсов. Так хоть можно было накопить на велик, благодаря сдаче его стеклотары, и не ходить к психологу пешком. Похлопайте, кто сдавал бутылки в детстве. Трудно сейчас объяснить молодому поколению тему со сдачей бутылок в детстве. Когда я племяннику рассказывал, как я сдавал бутылки в детстве, и он такой: круто, дядь Саш, ты сортировал мусор, ты экоактивист. Нет, Сереженька, в наше время это называлось выжить. У кого-то даже накопить на мечту. Если твоя мечта по цене, как 30 пивных бутылок с широким горлышком в неделю. Остальные попадались с узким по рубль 30. А такими не накопишь. Мечтайте так, чтобы вам обязательно хватало на это денег. С вами был Александр Лукашов. До встречи на Юмор-ФМ.
1: Это «Большой стендап». На Юмор-ФМ.
3: У твоей мамы...

0: страшно живых.
1: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
2: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
3: Ну, не заработала же.
2: Вот-вот, наулыбала.
4: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
5: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
4: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
5: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
6: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Очень-очень-очень худой мальчик наступил на таракана и доехал до кухни.

0: FM. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Я хочу вам рассказать короткую историю. 4 выпускника Московской консерватории получили возможность за наличные деньги поиграть в обеденный перерыв на одном заводе. Они все время жили только на стипендию, и, естественно, получив возможность заработать наличку, они немедленно зачехлили инструменты и помчались. 4 выпускника Московской консерватории. Гительзон, Парельмутер, Прицкер и Конингисер. Вот такой славянский квартет, предвкушая наличные деньги, отправился на металлургический завод «Серп и молот», где их с утра ждали. Поэтому, когда мастер пришел на участок и сказал: «Сегодня обеденного перерыва не будет, мы идем в красный уголок слушать камерную музыку». Один из рабочих сказал: «Михалыч, ты чего, ослаб, что ли? Какая камерная музыка? У нас пиво, домино, ты чего?» Но мастер настаивал на своем. Он говорил: «Никакого пива, никакого домино, все идем в красный уголок слушать симфоническую музыку». И один рабочий совершенно искренне сказал: «Нахер она нужна?» То есть они пришли уже заряженные на встречу с прекрасным. И когда появились братья-славяне, причем не какие-то безвестные, нет, каждый был представлен пофамильно. Народ обалдел. Они ж таких фамилий отродясь не слыхали. Они вообще думали, ну, кликухи какие-то. Они же не знали этого гениального изречения Антона Павловича Чехова, который сказал: «Да нет такого предмета, который не мог бы послужить еврею для фамилии». И они уже приготовились. Но самое главное, взяли произведение Антонио Вивальди. Беда была в том, что они у Вивальди раскопали такое произведение, в котором, как на грех, было большое количество так называемых фальшивых финалов. Итак, они сели, друг на друга посмотрели, и то, что я сейчас буду напевать, никакого отношения к Вивальди не имеет. Просто, чтобы вы понимали, что там происходило. Там пам па дам па дам па дам па дам пам пам пам па дам па дам па дам па дам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам. Естественно, они дальше пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам. И опять они «но-но-но». После 6 аплодисментов зритель понял: жиды издеваются. Они просто испытывают терпение народа. Ну,

0: же уже похлопали, ну что? Ну валите уже отсюда. Но они были честные. И они за наличку хотели доиграть все, что Вивальди сочинил в этом опусе. И уже агрессия в зале. Никаких аплодисментов. И уже все это нагнетается. И человек, который сидел в первом ряду, он спиной эту агрессию почувствовал. Он так к ним потянулся и сказал: «Суки, заканчивайте».
1: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте, 190-210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте!
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Если у вас другая, другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
9: Кэш можем.
10: И кэшбэк 5% можем?
9: Кэш можем.
10: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Была у меня такая привычка. После секса всегда выкуривал сигаретку. Так постепенно и бросил.

0: Юмор ФМ с вами, и скоро у нас появятся хорошие новости со всеми любимой деточкиной. Кстати, вы заметили, как она подобрела? Я не слышала, чтобы она раньше с такой улыбкой рассказывала. А в этом выпуске поговорим об инциденте на концерте зверей. Я тоже, кстати, рилс сняла, по-моему, только ленивый не. И как проблему с телефонами на концертах решают в Европе. А еще у нас впереди еще больше юмора. Появится рубрика «Шутить изволите» с Михаилом Полицеймака. Ну и прямо сейчас рубрика «Реалити-криминалити».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
4: Находясь в состоянии аффекта по поводу позднего возвращения супруга, гражданка Короткова Л.С. обвинила его в мужской, личностной и профессиональной несостоятельности, аргументировав свое мнение с помощью нецензурной брани и половника. Вероятно, инспектор ДПС слишком радостно бежал мне навстречу с радаром, что обусловило показания о превышении мной скорости более чем на 20 км в час, чего я не совершал. Наличие бейсбольной биты во время прогулки по парку в ночное время связано с моим увлечением этим видом спорта и готовностью сыграть в него при первой же возможности, что у нас в парке происходит довольно часто. Как ответственный государственный гражданский служащий, свое имущество в виде 4 земельных участков, катамарана и акций нефтеперерабатывающего завода я не скрывал. То, что оно записано на моего 4-летнего сына и 2-летнюю дочь, объясняется принципом «все лучшее детям». И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
2: Реалити-криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Это новости про влияние на нашу жизнь технологий. Большинство россиян, почти 70%, хотели бы запретить себе соцсети перед сном. Аналитики выяснили, какие самозапреты соотечественники практиковали бы, будь на то их воля. И вот на втором после соцсетей по ночам месте вечерние походы к холодильнику. Каждый третий хотел бы себе запретить, но... Ну и бронза у самозапрета на покупку фитнес-абонементов, ведь ими все равно никто не пользуется. Ох, ребятки, не забывайте, что запретный плод самый сладкий. Аналитики обратили внимание на то, что в соцсетях стали невероятно популярны ролики, в которых кто-то что-то объясняет. Тоже постоянно такое вижу. Почему ложку назвали ложкой, откуда взялись карманы, зачем обезьянам очки. В общем, молодежь просекла, что тупеет от бесконечных искусственно-интеллектных роликов и взялась за ум. Понятно, что от роликов в ТикТоке никто не поумнеет, но зато быть умным опять стало модно. И даже семейка Кардашьян уже начинает подумывать о том, чтобы снимать вот такие вот объяснятельные рилсы. Ох, они нам и нарасскажут.
1: Хорошие новости.
0: Все обсуждают скандал. Рома Звери из группы «Звери» выступал на разогреве у Егора Крида и обматерил зрителей. Ну, не прямо в микрофон, но все прочитали по губам. Артист был недоволен, что фанаты не поют, а стоят молча и снимают его на телефон. Смех смехом, но в европейских клубах и на фестивалях уже давно запрещают проносить с собой смартфоны на площадку мероприятия, потому что люди разучились наслаждаться происходящим. Они просто стоят и снимают видео, которые не будут пересматривать никогда, а должны танцевать. Такие дела. Но это не все хорошие новости. Скоро будут еще. А пока, пока.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте – плюс 16. В Карталах, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 20 тепла.
1: Реклама. Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
3: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
4: На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
3: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
1: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 030 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
5: Радио «Юмор-ФМ» представляет новое шоу «Стендап Урал Тур» 26 сентября в стендап-клубе «Челябинск». Участник и победитель проектов «Открытый микрофон» на ТНТ, ВК «Опен Майк», ВК «Мани Майк», резидент стендап на ТНТ Михаил Зубарев и открытие года, разогревающий комик Ильи Соболева Ваня Дыба.
6: Возрастная категория 18+.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске 72 39 03.
1: Юмор FM. Хорошие новости. Время местное.
2: Привет, в студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга» ООО «Стоп-Т». Сегодня в России отмечают профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом. История этой профессии у нас начинается в 1835 году, когда в Российской империи вышло постановление об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми. Современные HR-менеджеры пришли на смену советским кадровикам, и в их обязанности сегодня входит гораздо больше, чем просто поиск вакансий. Важно помочь каждому сотруднику найти свое место в компании и раскрыть потенциал. Если же хотите отвлечься от рабочих будней, то можно провести вечер за томиком Шекспира. Ведь сегодня отмечают день рождения Джульетты. На родине персонажа, в Вероне, в этот день проводят карнавал, фестиваль и вручают литературную премию. Все больше красивых мест появляется и в Челябинске. На набережной озера Смолино заработал новый фонтан, у которого есть две особенности. Прежде всего, это так называемый сухой фонтан, то есть чаши с водой у него нет. Во-вторых, частью объекта стали арки, которые распыляют воду мельчайшими каплями, формируя мини-облака. Летом они будут создавать прохладу. Еще одна хорошая новость прилетела из Беларуси. БКМ Холдинг на дне открытых дверей показал трехсекционные трамваи из партии для Челябинска. Фото из сборочного цеха появились в соцсетях. Первый такой вагон поступит в сентябре, а всего до конца года прибудут 12 трамваев. Новинки разработаны для строящегося метротрама. Они низкопольные, оборудованы автономным ходом, системой видеонаблюдения и контроля состояния водителя. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
7: Реклама спонсора.
6: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
7: Всегда хорошие новости.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И не только рассказываю, но и приглашаю вас в увлекательное путешествие во времени и пространстве. Например, сейчас мы перенесемся в 19 век, в романтическую и прекрасную Францию. А веселыми историями из жизни нас порадует сам Александр Дюма.
0: «Шутить изволите».
1: Во время своего путешествия по Российской империи автор «Трех мушкетеров» посетил Тбилиси. Владелец большой книжной лавки пригласил его зайти посмотреть товар. А за день до этого книготорговец велел все полки заполнить исключительно произведениями Дюма, а все остальные спрятать подальше.
2: Классик французской литературы зашел в лавку и удивленно воскликнул: «А где же книги других писателей?»
3: «Они все проданы», — еле сумел выговорить растерявшийся владелец магазина.
1: Однажды Александр Дюма прогуливался в зоологическом саду с красивой молодой дамой. Та была в полном восторге от увиденного, но более всего ее поразил какой-то олень с четырьмя рогами вместо двух. Дама поинтересовалась у своего спутника, что это за животное. Дюма отреагировал моментально.
2: «Я полагаю, что это олень-вдовец, который снова женился».
1: Александр Дюма не раз участвовал в дуэлях. Ну, самая известная дуэль писателя произошла из-за лишних слов, сказанных на светском приеме у известной в Париже дамы. А вот условия дуэли были необычны. Участники тянули жребий, и тот, кто доставал записку со словом «смерть», должен был застрелиться. Этим счастливчиком и оказался Дюма. Писатель взял пистолет, удалился в соседнюю комнату и закрыл дверь. Хлопнул выстрел, повисла скорбная тишина. Через мгновение дверь распахнулась, и смеющийся Дюма вышел из комнаты со словами: «Увы, господа, я стрелял, но я промахнулся».
0: «Шутить изволите».
1: Что же, Александр Дюма на время удалился, и мне, пожалуй, пора. Обязательно вернусь с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: ВТБ накопительный, удобно копительный. Ставка до 14,2%. Процент восхитительный. Свободно пополнить, свободно снять. Выгоду просто и легко получать. На любые цели с комфортом копите. Удобный ВТБ счет открыть спешите. Доступно ВТБ или ВТБ на почте.
4: Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
5: Ой, Оксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоний, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
6: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи» HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? «Совкомбанк» возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
12: Берем кредиты, мы в «Совкомбанке».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
15: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Говорят, если съесть шоколадку, настроение поднимется. Наглая ложь. Выпить все равно придется.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в креативном агентстве».
2: Короче, Катя, слушай меня сюда. Я сейчас пойду в магазин, куплю 10 килограмм замороженной курицы и запихаю тебе ее в рот, понятно, чтобы ты больше не спрашивала, что я хочу на ужин, тупица!
3: Извините, ради бога.
4: Бывает.
3: На чем мы там остановились?
4: Вы пришли к нам в агентство, чтобы мы помогли вам сделать романтическое предложение. А впоследствии организовали свадьбу.
3: Ну да. Значит, знаете, как я это вижу? Мы с Катенькой, с моей единственной, летим на воздушном шаре, которым управляю я.
4: Ага.
3: Под нами только гладь озера. Ага. Мы летим к закату. Ветер обдувает наши с ней волосы. Значит, по музыке я хочу, чтобы играл Фрэнк Синатра, песня «Stranger in the Night».
4: Логично, да. Stranger.
3: Да. Тем более, что мы именно под эту песню впервые поцеловались.
4: Вы целовались?
3: Да. И вот именно тогда, в тот момент, вспыхнуло это пламя любви, которое не могу погасить себе до сих пор. Да и не хочу, если честно.
4: Скажите, как место предложения, вы рассматриваете только воздушный шар или это не принципиально? Может, там, подъезд? Корчма? Чердак.
3: Нет, это обязательно должен быть воздушный шар, потому что своей любимой, единственной бусинке я хочу предложение сделать именно на небесах. Алло.
2: Да я, кто еще это может быть? Кому ты можешь еще звонить? У тебя одна кнопка на телефоне, тупица. Все, не беси меня, положи трубку.
4: Скажите, а вот вы уверены, что бусинке понравится идея с романтическим предложением?
3: Да, ну конечно, 100% понравится. Потому что ну, она-то от меня романтики точно не ожидает.
4: Да?
3: Потому что я же специально себя веду с ней грубо, чтобы она, да, не подумала, что я романтик мягкотелый, что из меня можно веревочки видеть.
4: Давайте вернемся, значит, к нашему делу. А какие-то атрибуты, не знаю, там свечи, торт, может быть, какая-то...
3: Да, огромный бисквитно-мятный торт, ага. И чтобы очень много крема было. Знаете зачем? Чтобы я вот так вот ее с ложечки кормил, она носик испачкала в креме, а я так салфеточкой пуньк ей. Ты моя маленькая.
2: Че ты мне звонишь, тупорылая? Надо на тебя мелодию приятную поставить, чтобы обнуляться перед твоим голосом мерзким. Отстала!
3: Давайте по цветам, наверное, договоримся.
4: А будут цветы?
3: Конечно. Это же романтическое предложение.
4: Для бусинки, я
3: понимаю. Да, да.
5: Вот ты где, урод!
2: Как ты меня нашла?
5: А не надо геолокации ставить на свои убогой селфи-рожей! Чё, не можешь пройти мимо зеркала?
2: Да чё ты вообще приперлась сюда? Я тебе здесь предложение романтическое планировал сделать!
5: Да я приперлась, потому что соскучилась за тобой, урод!
2: Да я тоже по тебе скучаю, дура!
5: Хочешь меня, скотина?
2: Вообще не могу! Давай, прямо здесь!
4: Так, тихо, тихо, тихо, спокойно, спокойно. Извините, пожалуйста, но я как бы здесь.
2: Ладно, до дома потерпим.
5: До машины!
2: До лифта!
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Пока не выходной, но уже близко. От рабочей среды-то осталось совсем чуть-чуть, на ниточке, на сопельке, как говорили в детстве. А поможет дожить до выходных, до конца этого рабочего дня, кому-то, может быть, нужно. Ну и вообще, до чего вам там нужно продержаться, Юмор ФМ. В новом сезоне у нас еще больше юмора, классных песен и Рожков, конечно же, Андрей Рожков. Вот ходит теперь на работу каждый день на Юмор ФМ. Будет много его шуток в эфире. А еще мы услышим рубрику «Задорнов навсегда». Самый лучший Дэн появится с анекдотами. Угарный папа, ловите высказывания забавные, смешные детей. Вы, кстати, снабжаете Гара регулярно перлами, которые ваши дети выдают. Продолжайте это делать, отправляйте нам на все работающие мессенджеры. Мы обязательно передадим. Ну и прямо сейчас еще больше юмора с Джейсоном Стэтхэмом.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если вас посылают на все четыре стороны, идите на юг, там теплее. Если в лесу вы встретили медведя, клещей бояться поздно. Не надо делать мне как лучше. Оставьте мне как хорошо. Я не храплю. Мне просто снятся мотоциклы. У настоящего мужика только два типа диагнозов. Пить можно и пить нельзя. Однажды нашел на улице бумажник с 5000 долларов. И как честный и порядочный человек поступать не стал.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.
3: Мы с тобой

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вопрос из области этикета. Должен ли джентльмен пожелать даме спокойной ночи, если спокойной ночи дама не желает?

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
0: Угарный папа.
1: 4-летний Саша собирается с мамой к стоматологу. Мама его морально готовит и спрашивает: «Ну ты же потерпишь?» Саша насупился и отвечает: «Ну конечно, мама, я же такой терпец». Маленькой Варе 3 года. Мама укладывает ее спать и читает сказку про Красную Шапочку. По настоятельной просьбе дочери уже 3-й вечер подряд сказка одна и та же. История постепенно близится к финалу. Волк уже съел бабушку и шапочку, и вдруг на словах «в это время мимо проходили охотники» Варя и говорит: «Так, мам, стоп». «Что случилось?» – спрашивает мама. «Давай остановимся. Не надо охотников. Волка жалко. Пусть хоть раз живым и сытым останется». Из школьных сочинений 5-классника Артема. Герасим ел за 4, а работал один. Лошадь полюбила человека и заменила ему трактор. «А я люблю всех своих родственников, в том числе собаку и кошку».
0: Угарный папа.
1: Милане 4 года. Сидит, с бабушкой разговаривает. Бабушка ей: «Да, внученька, мы женщины такие. Есть настроение – творим. Нет настроения – вытворяем». Милана слушает, слушает и заявляет: «Да, бабуль, мы с тобой, ищу те твари». 3-летняя Ева собирается на прогулку с мамой. Перед выходом вспоминают правила дорожного движения. Мама задает контрольные вопросы. «Евочка, на какой свет нужно переходить дорогу?» Ева уверенно и четко: «На зеленый». «Хорошо», — говорит мама, — «молодец». «А на красный что нужно делать?» Ева широко раскрывает глаза и с панической интонацией кричит: «Бежать!» Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучше

0: прозвучат в эфире. Худшие – нет. Пока-пока.
1: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
8: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
12: Юмор!

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Наташа по жизни боялась только виски с колой, потому что после виски с колой она уже ничего не боялась.

0: Вечер с Юмор ФМ продолжается, и скоро хорошими новостями нас порадует Деточкина. А то, как не откроешь ленту, там такое, что или закрыть, или налить компоту сухого и плакать. А вот Юлька знает, где искать позитивно, и расскажет нам про кифсика Аркадия. Заодно узнаем, что это или кто это такое. Ну и, конечно, будет Задорнов навсегда, а прямо сейчас еще больше юмора с самым лучшим Дэном.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Самое время для обстоятельного интервью. Журналисты CNN спрашивают у фермера: «Скажите, как у вас прошел год? Скажите, хорошо слышно? Скажите». «Не поверите, замечательно. Урожай кукурузы хороший, картошка тоже удалась. Опять-таки племенная кобыла принесла замечательного жеребенка». «Классно, мы поздравляем вас, а вы бы не хотели поблагодарить за это президента США?» «А что это вдруг? Пахал я сам, сеял сам, растил и собирал опять-таки сам. Так что в чем тут его заслуга?» «Ну как так? А вы хорошо подумайте, хорошо». «А, ну, ежели хорошо подумать, то насчет кобылы не отрицаю. Тут всякое могло быть». Что может быть прекраснее верховой прогулки? Собственно говоря, по этому поводу и история. Дама сообщает приятельнице: «Представляешь, чтобы похудеть, доктор прописал мне ежедневно совершать верховую прогулку».
4: «Ну и как? Уже есть результаты?»
3: «О да, конечно. Лошадь уже изрядно похудела». Есть и такая работа – любить тещу. Хотя тещи бывают разные, но в данной ситуации не очень теща, видимо. Встречаются два друга. «Какие планы на завтра, дружище?» «Идем с сынишкой змея в небо запускать». «Ну, у меня та же фигня. Завтра тещу в аэропорт везу».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. В этом выпуске зверики, которые навели шороху. В чешском городке Распинава жителей посреди ночи взбудоражил жуткий грохот. Сначала люди подумали, что бесчинствуют какие-то хулиганы. На тихой улочке Распинавы играл кто-то консервной банкой довольно громко. При этом никто не вызвал полицию и не вышел приструнить негодяев. Подробности преступления были раскрыты утром, когда решили посмотреть видео с камер наблюдения. Ну и что, хулиганом казался ежик, который целый час играл с банкой из-под пива. Так бы всю ночь играл, да банка застряла под машиной. Какие же эти чехи несмелые ребята? В Индии, в деревушке Дадуни, местные внезапно обнаружили быка на 18-метровой водонапорной башне. Это примерно 6-этажный дом. Как он туда залез, осталось тайной. Зачем? Ну, лично я думаю, хотел глянуть, нет ли поблизости стада симпатичных тёлочек. В общем, пока народ думал, что теперь с ним делать, копытное проторчало на верхотуре аж 2 дня. Его при этом кормили, поили, ну а он наслаждался видами. В итоге, конечно, подогнали кран и сняли. Повезло быку, потому что в Индии корова – священное животное. У нас бы… Ну ладно, не будем о грустном.
1: Хорошие новости.
0: В московскую ветклинику принесли на обследование необычного пациента – кивсяка Аркадия. Кивсяк – это такая милая многоножка. Посмотреть можно в группе Юмор.ФМ ВКонтакте. Видео с Аркадием уже выложили. Смотрите прямо сейчас, какой он милый. Но с Аркашей случилась неприятность. Возле поилки кивсяк повредил 156-ю лапку. У него их очень много. Пришлось сделать УЗИ, чтобы исключить перелом. В итоге все обошлось. Кивсяку прописали постельный режим. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте – плюс 16. В Карталах, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 20 тепла.
3: Реклама.
4: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
5: Йоу! Район проснулся, город в движении. Лови в тарелку мое сообщение. Скорлупа бам, и внутри не пусто. Там концентрация цвета и вкуса. Чебаркульская птица – это исток. Смотри, какой яркий желток.
6: Яйца «Чебаркульская птица» – твое персональное солнце.
1: Политическая реклама.
7: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
8: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Да, наверное, нейросеть уже может рисовать картины как настоящий художник. Но сорваться в Питер во время творческого кризиса и там уйти в глухой запой ей пока еще не по зубам.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вот как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Читаю объявление в Суздале. Но это для людей образованных. Добро пожаловать в исконно русский город Суздаль-Мекку православия. Наши люди разносторонне развиты. Мастерская в полуподвальном помещении, на двери написано «Ремонт баянов и электробритв». Это только в России возможно. Еще там ауру прочищают шомполом, там бреют карму, надо дополнять. Мне прислал письмо человек, который очень интересно заметил явление на телевидении. Я его видел, но как-то не заострил внимание. Молодцы, пытливый мозг есть у наших телезрителей. На одном телеканале проводился смс-опрос. «Хватает ли вам денег на жизнь?» Да, ответ 5%, нет 95%. Стоимость отправки смс 50 рублей. На Ленинградском шоссе рекламный транспарант «Купи автомобиль, права в подарок». Такси называется «Небесный тихоход» фирма. Уже не очень хочется. И среди услуг написано «ВИП-услуга, трезвый водитель». Объявление на двери дома «Вывоз мусора» и очистка квартир, в том числе и от мебели. Это замечательно просто. Так, что у меня? Буквально... Ой, в углу. Это серии только в России. Внимание! В лифте написано. Стойте в этом углу. Тогда лифт при движении не будет греметь. Другой лифт. В соседнем. В другом лифте. В случае остановки лифта обращаться в лифтерскую по адресу. Улица такая, дом такой... И рядом приклеен листок бумаги. Внимание, запомните адрес на случай отключения света. Вошел в лифт сразу так. Сразу учить это все наизусть надо. Ой, какие в подъездах пишут. Ну, способный народ. Если вы пришли к кому-нибудь, определитесь, где живут ваши знакомые. Звоните им. Жители нашего подъезда, конечно, будут рады в полночь подсказать вам, куда идти. Ну и, а если вы забежали в лист просто... А если вы забежали в подъезд просто по мелкой нужде? Дальше, готовы? Вы должны иметь при себе паспорт, дорогие часы, мобильный телефон, деньги на ремонт всего подъезда, пару костылей, йод, вату, бинт, полмешка гипса и завещание. Уважаемые товарищи жильцы, такого числа вас столько-то... В вашем доме состоится собрание по вопросам проведения террористических актов. А это страшилка в многоэтажке у мусоропровода. Между этажами на крышке объявление. Мусор не бросать. Мусоропровод забит жильцами. Выходите вниз и пробивайте. Реклама в автомобильном магазине. Мы посадим вас на колеса, и вы будете довольны.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Бронхобосс в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобосс. Кашель, насморк – не вопрос.
7: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вам кажется, что ваша собака не умеет считать, положите в карман 3 печеньки и дайте ей только 2.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
1: «Уральские пельмени» на что, где, как, где.
4: Приветствую вас в самом интеллектуальном казино, где можно заработать деньги своим собственным умом.
5: Кто это говорит?
6: Не знаю. Давай спросим. Если ты девица красная, то что у тебя с голосом?
4: Начинаем игру. Итак, первый раунд. Уважаемые уральские пельмени, вам пишет Анна Ивановна Рогалева из Воткинска.
7: Эй, что началось-то? Я не понял сейчас. Мы сами себе пишем.
4: Вопрос задает сама Анна Ивановна.
8: Уважаемые знатоки,
9: здрасте.
8: Мой вопрос связан с одеждой. Как вы видите, на мне синяя юбка. А в 16 веке за то, что я надела бы эту юбку, меня сожгли бы на костре. Теперь вопрос, почему?
4: Время пошло.
5: Гладиолус! Ты тупой, что ли? При чем здесь гладиолус? Она в синей юбке. В 16 веке ее бы сожгли на костре. Тебя спрашивают, почему? Так и надо отвечать. Потому что гладиолус.
4: Время.
5: 5:50.
4: Кто будет отвечать?
7: Отвечать будет Друзь.
4: Подождите, Друзь, а где он?
7: Не знаю, ваши проблемы. Ищите, спрашивайте.
4: Может быть, я вас удивлю, господа КВНчики, но в нашей игре отвечать должен тот, кто сидит за столом.
7: Что за новшество, не знаете?
5: Ну что, гладиолус?
6: Потому что гладиолус.
4: Итак, ваш ответ?
5: Потому что гладиолус.
4: Значит, вы считаете, что в 16 веке женщину в синей юбке сожгли бы на костре, потому что гладиолус?
5: Да, мы так считаем.
4: Ну что ж, послушаем правильный ответ.
8: Уважаемые знатоки, если бы я надела синюю юбку в 16 веке, меня сожгли бы на костре, потому что гладиолус.
4: Уважаемые телезрители, вы, конечно же, понимаете, что никакие это не гладиолусы. Мы просто попросили Анну Ивановну записать 40 тысяч вариантов ответов, среди которых по нелепой случайности был и гладиолус. Мы это сделали для того, чтобы не расстраивать ребят в самом начале игры. Но не волнуйтесь, на счете это никак не отразится. Итак, счет 1-0 в пользу телезрителей.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Это Юмор-ФМ, и что мы с вами делаем в ближайшем часе? Давайте-ка поделюсь планами на ближайшее будущее. Вот лично ваш план должен быть такой. Слушать нас не просто внимательно, а внимательно-внимательно, супер-мега-внимательно, потому что мы снова будем играть в «Автомобиль за улыбку», и нужно поймать ту самую шутку в исполнении Андрея Рожкова, повторить ее, когда я вам позвоню, и пройти в суперфинал. Сегодня у нас уже есть один суперфиналист, хочется еще, так что давайте. Договорились, да? А еще будет маэстро Жванецкий. У Сатьи для нас с вами снова есть советы с юмором. У Игоря Маменко неиссякаемое количество анекдотов. Ну и еще больше юмора с проектом «Шутки, песни, плюс».
1: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда Ангар.

0: шутки, песни плюс. Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор-ФМ.
1: Ну, давайте тогда для этой замечательной публики уже споем что-нибудь, Стас.
3: Утка, заяц, тетерев, сайга, слон, бизон и жирная корова, соловей, российский славный птах, в день рождения на столе Дроздова из полей несут ему зверей.
4: Хорошо, вот, что не в пост выходит передача.
0: Надя?
1: Я, да? Пирожок взял в Думу Вассерман и забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет и капустой. Вот честно, я бы никогда не забыла, в какой у меня кармане пирожок. Шутки, песни,
4: плюс! Что ж, походу это будет сейчас моя любимая карапуля. Поехали.
3: Ноги у тебя просто загляденье, талия твоя смогла меня привлечь, руки нежные, и в этом нет сомнения, подвело лицо, и об этом речь. Я люблю тебя до плеч. Я люблю тебя до плеч.
0: Я люблю тебя до плеч.
5: Подвело лицо. И в этом, об этом речь. Да.
0: Очень хороший способ знакомиться с девушками на одну ночь. Здравствуйте, я могу вас полюбить до плеч? Продолжим?
1: Ты продолжаешь.
3: Очень трудно морякам, их походы длинные. Через год, когда придут, то на берегу может что угодно стать. Женщиной любимою я боюсь, что убежать тоже не смогу.
2: Шутки, песни, на Юмор ФМ.
1: Да, я спою, давай, можно? Да, спасибо.
3: Гороховый суп-пюре, волшебные ароматы, шеф-повар творил как бог. Диеты последний писк, гороховый суп-пюре. Мы ели с тобой когда-то, в основе его горох. И это огромный риск.
4: У тебя сегодня в еду просто.
1: Я просто все про пирожок, мясо, пюре.
0: Ветал ты?
3: Казахушки, браво, ребятушки, а где ваши кони? Наши кони плавают в бульоне, вот где наши кони.
4: А вот, кстати, интересно, человек, который ест конину, это конибал?
0: То есть такой юмор, да, сейчас.
2: Шутки, песни, на Юмор ФМ.
0: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу. Очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.
2: Ярушин, Ангарская.

0: За улыбку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Светлана очень хотела выйти замуж, но вышла, как обычно, на станции метро Новослободская.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И снова мы играем в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Люди, знающие, уже зашли на сайт веселыйрадио.ру и видят, как улыбайзер раскручивает фотографии участников. Вот, пожалуйста, монитор, вот они, участники. Тут вам и Дмитрий, и Сергей, Екатерина, Инна. В общем, огромное количество людей. Не успеваю прочитать, из каких они городов. А самое главное, чтобы улыбайзер успел их хорошенечко перемешать и выбрал того человека, который эту шутку услышал, запомнил и возьмет трубку, когда мы ему позвоним. А то как-то вот надоело уже общаться с ботами. Ну что, пора остановить улыбайзер, выбрать игрока, а

0: Вот если сейчас буду гуглить, наверное же это все будет слышно. А ну-ка, сообщите нам время в мае. Вперед, тем временем мы соединимся. 18:20, нормально, как в Москве. Алло.
1: Да, да.
0: Да, здравствуйте, это Юмор ФМ, мы с вами в прямом эфире. Улыбайзер выбрал вас в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», и нам нужен Аслан из Майкопа. Это вы?
1: Да, это я.
0: Здрасте, Аслан, а чего такой голос у вас какой-то не улыбающийся? Вот.
1: Потому что я еще не понял.
0: Потому что что?
1: Потому что я услышал шутку, которая была.
0: То есть, если я сейчас попрошу вас повторить, вы не повторите шутку Рожкова?
1: Да, да, да, да.
0: Понятно. Ну ладно, Аслан, вот вы на фотографии в автомобиле, ведь у вас есть один уже, я так подозреваю.
1: Да, да, есть.
0: Ну вот. Так что не очень, наверное, расстроились. С другой стороны, были случаи, когда Улыбайзер несколько раз выбирал одного и того же человека. И пожелаем вам, Аслан, того же. Спасибо за то, что взяли трубку. Хорошего вечера. Ну а наша суперигра продолжается. И если вы тоже хотите новый автомобиль, заходите на сайт веселоерадио.ру и регистрируйтесь в нашем Улыбайзере.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: FM представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В автобусе заика, человек заикающийся, у мужика спрашивают: скажите, пожалуйста.

0: обращается, к который час. Тот не отвечает вообще, хотя вопрос слышит, но не отвечает. Тот повторяет, опять не отвечает. Пожалуйста, скажите, к который час. Никакой реакции. Ну, в третий раз повторяет, но тот молчит упорно. Ну, тот отходит в стороночку, заика, ничего не поделаешь, мол. А к мужику обращается другой пассажир, говорит, скажите, а вот почему вы не ответили этому несчастному? Я же вижу, что у вас есть часы, а вы не отвечаете. Тот говорит, а зачем, чтобы по харе получить? Два блюстителя, можно сказать так, порядка, звонят в полицию. Товарищ полковник, хотим доложить, здесь у нас произошло убийство. А что случилось? Зять был убить тещей за то, что наступил на пол, который она только что помыла. Понятно. Тещу задержали? Он говорит, нет, пол еще мокрый. Муж и жена, она говорит, Вася, скажи честно, а если я умру, ты вновь женишься? Он говорит, здравствуйте, что это текстура смурная, ты здоровая баба. Нет, скажи, теоретически, если умру, женишься? Я никогда не женюсь, если, не дай бог, ты умрешь. Я буду помнить только тебя. Да, я тебя знаю, женишься. Она будет носить мои вещи. Никто никогда не будет носить твои вещи. Я запру их на 3 замка, это будет шкаф-музей. Я иногда буду заглядывать, вспоминать о тебе. Да, она будет спать моей кровати. Никто никогда со мной спать на твоей кровати не будет. Я обниму подушку, которая пахнет тобой, и буду спать. Никто никогда. Она говорит, да, она будет водить мою машину. Нет, а у него прав нет. Ой, ё.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже, уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
4: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
7: Мы готовы удивляться.
6: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
7: Хочется на ТНТ?
8: На ТНТ?
9: На ТНТ.
6: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
10: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У меня в жизни никогда не было конфетно-букетного периода. Все отношения почему-то начинались с ликёра-водочного. Юмор-ФМ.

0: Вечер на Юмор-ФМ только-только начинается. Как поется в одной песне, нет нам покоя ни ночью, ни днем. А вам тоже покоя не даем, а наоборот, всячески разнообразиваем. Ну, в общем, вы поняли, ваш вечер тоже. А вот смотрите, что у нас в меню. Хорошие новости. Что такое бежевые мамы и почему они не учат детенышей завязывать шнурки, узнаем из ее хороших новостей, из деточкинских. А Жванецкий тоже у нас впереди, а прямо сейчас Сати с юмором.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте, Сатья. Как устраивать скандал так, чтобы это приносило пользу для отношений?
1: Сатья отвечает.
3: Ну-ка, это мое милое создание, такая юная. Уже чувствую, что без скандала никак. Никак. Да-да, основная такая практика – это скандал. Скандал – это очень плохо. И скандал случается тогда, когда женщина не выговаривается. Я об этом очень часто говорю. Если у женщины нет возможности выговориться экологичным способом, например, прийти к любимому и сказать: «Валера, ты ни в чем не виноват, делать ничего не надо, меня просто сейчас понесет». И ты из тебя вывалился алфавит, да? Все, и тогда ты спокойно, скандалы не нужны. А скандал — это когда женщина уже поняла, что без причины она не может пережить отрицательную эмоцию. Она не может прийти и сказать: ты ни в чем виноват, делать ничего не надо. А скандал надо сделать. Эмоция-то подкопилась. Ну, знаешь, если тебе бесплатно не пускают в туалет, а тебе надо, ты выбиваешь ногой дверь. Вот скандал — это когда ты в туалет выбиваешь дверь ногой. Это скандал. А когда просто туда заходишь, это нормально. Поэтому ты сидишь, чувствуешь, а тебе не разрешают. Ты такой: ой, а кто это поставил молоко так в холодильник, я не знаю. Как можно было поставить прямо возле баклажана? Я вышла замуж за какого-то руконога. Это как так? Да, говорит, и в аду. Мать мне говорила. И он понимает. Это скандал. Поэтому, девочки, если вы не выговариваетесь, тогда будете скандалить. Эффект одинаковый. Поэтому, мужчины, совет: если не хотите скандалов, просто слушайте. Надо пар с этого чайника сливать, пока он не взорвался. Женщина, она как банка сгущенки. Если ее правильно варить, будет вкусно. А если ты как бы ее не слушаешь, да, пар не сливаешь, да, то потом будешь отковыривать с потолка. Прямо торчит банка, прямо в этих, в натяжных обоях. И капает оттуда что-то похожее на вареную сгущенку.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Новости.
1: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Новые времена, новые правила, и об этом поговорим сейчас. Французы решили ограничить походы на Монблан. Раньше надел экипировку и вперед пугать коров на альпийских лугах. Но мэр коммуны Сен-Жервен-Ле-Бен предложил ограничить доступ на французскую часть знаменитого маршрута. Протяженность Тур де Монблан 170 километров. Он проходит через Францию, Италию и Швейцарию. Но местные жалуются на толпы туристов, которые мусорят и топчут все живое. «Сегодня все идут гуськом, люди видят только зад впереди идущего. Ничего хорошего в этом нет», — сказал мэр. «А может, им нравится». Бьют тревогу педагоги начальных классов отечественных школ. Дети приходят в классы совершенно не самостоятельными, не могут завязать шнурки и не знают, как самостоятельно обслужить себя в туалете. В общем, печаль. Учителя считают, что такая ситуация возникла из-за тренда на бежевых мам и гиперопеки. Родители делают все за своих корзиночек, не давая им напрягаться. Ну и в итоге учителям не только приходится объяснять про дважды два четыре, но и учить простым бытовым вещам. Где-то мы свернули не туда.
0: Хорошие новости.
1: Было время, когда люди мечтали, что их внуки будут жить хорошо. Теперь они сами хотят жить хорошо и желательно лет 100. Любимый спикер хороших новостей Геннадий Онищенко знает, как прожить целый век. Чтобы жить до 100 лет, необходимо беречь свое здоровье, не курить, не употреблять алкоголь, заниматься спортом, гулять, нормально питаться и делать прививки от гриппа, сказал академик. Ну, а еще выращивать органы, чтобы, если что, поменять их на новенькие. Но это, как вы понимаете, не для обывателей. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
0: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Карталах, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 18 градусов, в Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Короче, если ваша женщина говорит: «Ты только не волнуйся», знайте, волноваться уже действительно поздно.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Маленькое такое странное произведение. Идешь, как обычно, куда-то. Лицо, как обычно, смотрит вперед. Вдруг сзади. Продолжать движение. Продолжаю. Так и идите. Я так и иду. Взять правее. Возьму, беру. Не разговаривать. Молчу. Стоять, не оглядываться. Стою, не оглядываюсь. Пропускаю слева, что там сзади. Не оглядываться. Не оглядываюсь. Все свободны. Все свободен. Когда вышел этот указ об алкоголе, я тогда почувствовал, что от него пострадает не только большая часть населения нашей страны, но и писатели-юмористы. У нас не так много было разрешенных тем. Сейчас я прочту уже одно из послевоенных произведений. После указа. Когда-то казалось, что все по чуть-чуть, мы уже почти добились этого, интеллигенция еще сопротивлялась, но непосредственные производители и большая часть крестьянства были охвачены этим подъемом, и все, как вы помните, с утра. Поэтому сложная наша техника до сих пор страдает такой точностью. Теперь участили случаи трезвой сборки. Тогда выявились конструктивные недостатки. Порой случается, что конструктивно ничего. Тогда вылезли некачественные элементы смежников. А теперь бывает сборка трезвая, конструктивно ничего, смежники не подвели. И тут пошли недостатки ГОСТа. А сейчас случается сборка трезвая, конструктивно хорошо, смежники не подвели, ГОСТ хорош. И тут пошли огрехи всей системы, научной организации труда. Не надо было водку трогать. Еще одно старое свое напомню вам. Самому я уже давно не читал, самому приятно вспомнить. Но до сих пор, к сожалению, живет. Когда меня спрашивают, вот я уже говорю, что я всегда в выигрыше, как ни странно. Или наша жизнь станет лучше, или мои произведения останутся бессмертными. Ну вот было написано, ну лет 10, наверное, назад. Ну приспособился народ, ну публика вертится. Едят то, чего нет в меню, носят то, чего нет в магазинах, угощают тем, чего не достать, говорят то, о чем не слышали, читают то, чего никто не писал, получают 120, тратят 250. Граждане воруют, страна богатеет. В драке не выручат, в войне победят.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
2: ОКЛ Стрейт. ОГРН 11-677-467-807-61. Город Москва.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Ради хорошего кино он готов на все. Смотрева! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно! Рутюб. Смотри каждый день.
5: Реклама. Рекламодатель ООО «Ограем 112-77-47-03-18-40. 18+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
7: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
7: Не пропустите, друзья!
8: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Самая классная закусочка – квашеная капуста. И на стол поставить не стыдно, и сожрут не жалко.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: При поддержке Национального фонда организации «Подобие порядка на дорогах».
3: Из воспоминаний знаменитого итальянского оперного тенора Лучано Паваротти о гастролях в Москве.
4: Концерты мои прошли великолепно. Полные залы все три дня подряд. Что весьма странно. Ведь по моим наблюдениям, москвичи ничего не знают о Паваротти. В такси, в автобусах, в маршрутках, в лимузинах, где бы я ни оказался, никто ни разу не включал Паваротти. И тем не менее, грандиозный успех. Воистину загадочная и прекрасная страна – Россия.
3: Москвичи, хоть иногда включайте Паваротти. А то за вас уже прям неудобно.
2: Паваротти. В каждом автомобиле страны есть такая функция. Рычажок специальный или кнопочка на руле со стрелочками. Право-лево. Ну, короче, разберетесь.
3: Подробности на сайте. Да у тебя там еще и пепельница есть, а ты окурки в окно кидаешь, тьфу на тебя, точка, тьфу.
5: Мочалки, мочалки, любые мочалки. Заходите, любители мочалок. У нас есть самые разные мочалки. Пухлые мочалки, тонкие мочалки, длинные мочалки, короткие мочалки, синтетические мочалки, натуральные мочалки, красные, оранжевые, желтые, зеленые мочалки всех цветов радуги, прямоугольные мочалки, квадратные мочалки, умные мочалки, мочалки с массажем, сухие мочалки, мокрые мочалки, детские мочалки, взрослые мочалки, огромные мочалки и маленькие такие мочалочки. Добро пожаловать, любители мочалок!
6: Кривопипецкий городской комитет по культуре и гигиене приглашает всех любителей помыться, помыться на 18-м гигиеническом фестивале.
7: Русская мочалка!
5: Есть мочалки в форме сердечка, в форме яичка. Мочалка-танк, мочалка-трамп, мочалка с выходом в интернет. Быстро сохнущие, быстро мокнущие. Многофункциональные, абсолютно любые мочалки.
7: Да, на фестивале «Русская мочалка» действительно есть на что посмотреть.
6: Более 10 тысяч моделей мочалок от ведущих отечественных производителей.
7: «Русская мочалка».
5: Заходите, любители мочалок.
6: Подробности на сайте lykomochala.my.
8: Чем пахнет настоящий мужчина?
9: О, это я знаю. Пахнет маляр с кипидаром и краской, стекольщик за маской, булочник с добой, рыбой рыбак. Ну, как-то так.
8: Все это прошлый век. Теперь у настоящих мужчин есть свой фирменный запах. Саратовская парфюмерная артель с гордостью представляет новый мужской одеколон «Фрау Меркель».
10: О, я!
8: Мужской одеколон «Фрау Меркель».
9: И она сама приносит кофе в постель.
8: «Фрау Меркель».
9: И она сама выносит мусор.
8: Одеколон «Фрау Меркель».
9: Все приносит, все выносит. И все сама. Это просто фантастика.
10: Я, das is good.
8: Новый мужской одеколон «Фрау Меркель». Не устоит даже самая сильная женщина.
3: А также попробуйте нашу новинку. Женские духи «Барсучок».
11: Духи «Барсучок».
3: Вы точно не такая, как все.

0: этот рай.
1: В нашем раю гораздо больше, чем ты и я, и это, друзья, хорошо, потому что слушающих Юмор ФМ должно быть больше, еще больше, как и юмора. А у нас в новом сезоне его действительно гораздо больше, и в этом часе нас опять ждут лучшие рубрики. Ильф Петров и Бурунов появятся в конце часа. Кстати, вечером это звучит как сказка на ночь. «Голая штанга» с Романом Юнусовым услышим забавные оговорки спортивных комментаторов. Чуть раньше легендарный дуэт Романа Карцева и Виктора Ильченко появится в классике жанра. Ну и еще больше юмора. Прямо сейчас в большом стендапе. И да, у нас же еще есть Андрей Рожков. Много Рожкова. Ловите в этом часе.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
3: У меня жена русская. Неправильно сказал, у меня жена русская. Вот это русская женщина, знаете, которая может одним взглядом вторую кассу в Пятерочке открыть. Да, она меня, знаете, как на работу мотивирует? Она мне говорит, иди работай! И вот я здесь, здрасте, добрый вечер, здрасте, привет. Я, знаете, что ценю очень в своей жене? Самоиронию. У нее реально очень классная самоирония. И она срабатывает всегда на опережение. Вот я даже домой, когда прихожу, думаю, сейчас бы я всем раздам. И она вот так меня на опережении взламывает. Я только захожу, она, вот он! Пришел! Она мне, лев, я, молодец! Я это очень ценю, правда. Ну, потому что... Первая жена вообще не такая была. Первая жена, знаете, вот этот человек, который в гиалуронке утонул. Ты что-то пошутил, она. Я говорю, ты куда, на юг ты собралась? В теплые края, что происходит? Она, это ты меня что, подколол? Я говорю, это не я тебя подколол, это тебя косметолог подколол. А это ха-ха, хи-хи, вообще, я говорю. Не, ну был у нас конфликт, когда стал вопрос, как дочку назвать. Я по национальности карачаевец, а у карачаевцев есть традиция, что первого ребенка называет дед, то есть в данной ситуации мой отец. А у русских есть традиция класть хрен на то, что вы там себе напридумывали. Просто теща, конечно, топит за дочку. Вот они с женой хотели назвать мою дочь Агата. А мой папа как-то по-современному Фатима. И оказалось, что русская теща и пожилой кавказец – это что за пипец два равных сильных соперника? Ни один рынок таких торгов не видел, я вам говорю. Фатима, Агата, будет Фатима, Агата. И вот так они, Фатима, Агата. Жена, мудрый человек, мудрая женщина, она говорит, слушай, давай, чтобы никто не обижался, назовем двойным именем Фатима, Агата. Я жене говорю, ты понимаешь, что мы ребенку биполярку подарили? Жена говорит, ты не понимаешь. Я все имена детям подбирала по этимологии имени. Ну, то есть, Агата значит добрая, хорошая. А Фатима, между прочим, значит ребенок, отнятый от груди. Я говорю, и чё? Я вам докажу обратно. Смотрите, Александр, защитник семьи, да? Я знаю как минимум двух Александров, которые из семьи ушли со словами, хрен вам, а не алименты. Другой пример, Виктор. Да, Виктор, победитель. Витя, любой сумасшедший гость на свадьбе. Я знал такого Витю, я на свадьбе тост говорил, он так на животе ко мне подъехал. Поднимается, и он вот такой, мне так, тамада, а ты в курсе, что наша невеста заикаренная? И вот он это только сказал, откуда ни возьмись, женский голос. Так, Виктор! И я поворачиваюсь, и стоит вот эта, знаете, женщина-тумба необъятная. Шиньон. Вместо платья чехол от Деу Матис, вот этот огромный.
4: Закрыл рот! Пошел, сел, иначе домой поедешь.
3: Галина. Значение имени тишина, спокойствие, безмятежность. Поэтому неважно, девочки, неважно, какое имя у ребенка. Главное, чтобы ребенок был что? Правильно, сын. Спасибо большое, ребята. Вы крутые.
2: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
3: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал команду сутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Павлик выпил 50 граммов для храбрости и уже храбрым до

0: FM. Классика жанра. Роман Карцев и Виктор Ильченко.
1: Дайте мне два билета по безналичному расчету. Дайте. Мне подождать? Я подожду. Дайте мне два билета по безналичному расчету. Дайте мне. Подождать? Я подожду.
2: А вы кто такой?
1: Я Петров, уполномоченный.
2: Чем вы докажете, что вы Петров?
1: Вот мое удостоверение. Видите? Вот. Вот письма на мое имя. Вот бланки. Читайте все Петрову. Читайте.
2: Можете мне все это не показывать. Чем вы докажете, что вы Петров?
1: Вот моя доверенность.
2: А чем докажете, что она ваша?
1: Удостоверение, фотокарточка. Сличайте. Сличайте.
2: Есть сходство. Доверенность на Петрова?
1: Да.
2: Вот он придет, я ему и дам.
1: Он пришел, я уже здесь.
2: Чем докажете, что вы Петров?
1: Удостоверение.
2: А чем докажете, что это ваше удостоверение?
1: Фотокарточка.
2: А чем докажете, что это ваша фотокарточка?
1: А чем вы докажете, что вы кассир? Чем?
2: Я кассир. Вот деньги, билет, окошко и надпись. Сидоров кассир.
1: Вы не Сидоров кассир.
2: Нет, я кассир.
1: Вы не кассир.
2: Нет, я кассир.
1: Вы пришли с улицы из зелья. А кассира убили, труп в сейфе.
2: Да ты что? Вот паспорт на 10 лет дурака валяешь.
1: А паспорт отняли.
2: А карточка?
1: Наклеили.
2: А печать?
1: Выкрали из милиции. Зарезали паспортистку. Достали бланк, заполнили ее рукой, кровь смыли. Я тебя сейчас, сука, кошу сам сяду. Что, я буду Сидоров кассир?
2: А я умею работать, а ты нет.
1: Тебя выучили и подготовили.
2: Я выдаю деньги, получаю зарплату.
1: Ты не кассир.
2: А кто я?
1: Какой ты кассир?
2: А кто я?
1: Не кассир и все.
2: А кто я?
1: Ты танкист. Я тебя узнал.
2: А, вот ты влип. Я же не умею заводить танки.
1: Научат.
2: Я даже не знаю, как в него влезть.
1: Покажут.
2: А где эти танки? Где они?
1: Узнай и приходи.
2: Нет, я все-таки Сидоров кассир.
1: Нет.
2: Возьми свои два билета, отстань от меня.
1: Отойди от меня. Убийца!
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.
3: Главное правило женатого ферзя.
4: Смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Юмор ФМ.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти из дома на месяц.

0: С вами Юмор ФМ, и вроде бы уже вечер, а деточкина наша все работает, работает. Чем еще обезьяны похожи на нас, на людей, только им в этом все-таки больше повезло, мы узнаем из ее хороших новостей уже совсем скоро. А еще впереди у нас еще больше юмора. Рубрика «Ильф Петров и Бурунов» наша эксклюзивная. Между прочим, ни у кого такой нет, поэтому не пропустите. Ну и прямо сейчас Роман Юнусов со спортивными, точнее, с оговорками спортивных комментаторов.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
2: Гол! Штанга!
3: Смотрим повтор. Роналду попал в штангу. Но это было после свистка. К тому же это был не Роналду. Вы только посмотрите, вращение на 2,5 оборота вперед, вращение на 3,5 оборота назад. Да, спортсмен демонстрирует отличный набор извращений. Но ошибка моя вполне простительна. Издалека попробуй разбери номер игрока, когда я сижу под самым куполом цирка. Любо-дорого посмотреть на такое. Пенальти аккуратно реализовал не менее аккуратно причесанный футболист. Вот вы мне скажите, для чего он лежал с больной рукой, а? Ведь можно было и ходить. Да, на повторе видно, это там Сол Кэмпбелл нырял в поисках мяча, но не встретился с ним. Ну ничего, завтра на том же месте в тот же час. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ.

0: Хорошие новости.
1: Всем привет, с вами Юля Деточкина, и мы сейчас удивимся роду людскому. Ученый Дэвид Сэмпсон раскрыл секрет, почему люди, а не обезьяны, стали царями природы. Он 15 лет изучал приматов и понял, что шимпанзе и другие человекообразные очень любят поспать. Они тратят на сон от 10 до 15 часов, а люди научились спать меньше и качественнее. За время быстрого сна наш мозг обрабатывает в 5 раз больше информации, чем мозг обезьяны. Более того, свободное от сна время люди тратили на изучение новых навыков. Ну и что? Обезьяны как спали, так и спят спокойно. А люди нажили себе проблемы и жалуются на бессонницу и недостаток времени для сна. Сами виноваты. Продолжаем про людей. Молодежь у нас странная. Выяснилось, что зумеры любят ходить на свидания сами с собой. Это называется соло-дейтинг. Молодые люди ведут себя в кафе, в кино или в музей, покупают себе цветы, шоколадку. В общем, балуют себя от души. Не осуждаю.
0: Хорошие новости.
1: В Китае молодежь вообще не хочет карьерно расти. Если кому-то из молодых предлагают повышение, он говорит: «Ну нет, мне и так прекрасно». И даже снимают про это ролики и обсуждают в соцсетях. Те, кто согласились на повышение, признаются, что, став руководителями, получали только небольшую прибавку к зарплате, а вот количество задач росло непропорционально. В общем, тренд получил название «Осознанный отказ от начальства». Куда катится этот мир, я не понимаю. Возможно, ответ будет в следующем выпуске. А пока я, Юль Деточкина, не прощаюсь.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри».
4: I love you, damn it.
3: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте – плюс 16. В Карталах, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 20 тепла.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Больной, вам прописаны свечи. Приготовьте канделябр.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич смотрелся и сразу узнал свой стул. Да, это был гампсовский стул, обитый потемневшим английским ситцем в цветочках. Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. «Грабят!» — шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул. «Позвольте, позвольте!» — лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы. Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись и, не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было. Они шли все быстрее и, завидев в глухом переулке пустырь, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились. «Позвольте же!» — закричал он, не стесняясь. «Караул!» — еле слышно воскликнул незнакомый гражданин. И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец никто иной, как священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил. «Батюшка!» — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула. Отец Востриков полиловел и разжал, наконец, пальцы. Стул свалился на битый кирпич.
3: «Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич?»
2: С невозможной язвительностью спросила духовная особа.
4: «А ваши локоны где? У вас ведь были локоны?»
2: Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв подмышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком «Нет, прошу вас!» он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись, и мерили друг друга взглядами.
3: «Так это вы, святой отец?» — проскрежетал Ипполит Матвеевич. «Охотитесь за моим имуществом!»
2: С этими словами он легнул святого отца ногой в бедро. Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся.
3: «Это не ваше имущество! А чье же? Не ваше! А чье же? Чье? Не ваше! Не ваше!»
2: Шипя так, они неистово легались.
3: «А чье же это? Имущество!»
2: возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, отец Федор твердо сказал:
3: «Это национализированное имущество!»
2: «Национализированное?
3: Да-с-да-с! Национализированное! И кем же оно национализировано? Советской властью!» «Какой властью? Властью трудящихся!»
2: сказал Ипполит Матвеевич леденее.
3: «Так, может быть, вы, святой отец, партийный? Может быть!»
2: Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «Может быть!» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем, руки были заняты стулом. Вдруг раздался треск. Отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, кладоискатели рванули рогожу и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Через 5 минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Бриллиантов не было.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в центр избиркоме.
2: Встречайте, кандидат в президенты Российской Федерации Винокурова Татьяна Алексеевна. Здравствуйте, товарищи. Как у вас тут все? Нормально?
3: Ну? Женщина, ну вот по-честному, вам вот это вот зачем надо, а?
2: Это по-твоему, мне надо или стране? Вы знаете, что у нас во дворе творится, а? Знаете, кто у нас там собирается, а?
3: Не знаю, может, терминатор в прошлое?
2: У нас там собирается это, как ее, молодежь. Вы знаете, насколько молодежь, а?
3: Прям сперматозоиды.
2: Чего вы такое говорите? Они не могут себе, у них ног же нету. Нет! Дошколята эти, вы пи***ши.
3: А?
2: Сядут в песочнице и лепят, что-то лепят. Моим 46 пекинесикам покакать негде.
3: Женщина, вот это же основная причина, почему вы решили стать президентом,
2: Господи,
3: да?
2: Господи, ну была бы основная, я бы что здесь была? Вы знаете, что у меня сосед на балконе организовал?
3: Тевтонский орден?
2: Нет! Мичурин недоделанный.
3: Женщина, идите, пожалуйста, отсюда.
2: Да что вы меня гоните отовсюду, а? Вчера, главное, пошла в этот бассейн. Женщина, уходите, у вас нету как его этого?
3: Шапочки? Справки?
2: Да нет, это у меня есть. Купальника, вот. Я на вышку полезла, встала вот так на мостике. Хотела показать, как прыгать можно. Да подождите, куда вы меня выгоняете, а? Куда? В этот подвал? Вы знаете, что там открыли?
3: Рот!
2: Рот! И не один! Там салон интим-услуг открыли.
3: И что вас там не устраивает?
2: Зарплата.
3: Ну, естественно.
2: Я, главное, им пришла. Все там попротирала. Эти пятюны разложила. Маленькие к маленьким, большие к большим. С моторчиком, с моторчиком.
3: Так все, женщина, идите.
2: Я будущий президент Российской Федерации. Винокурова Татьяна Алексеевна. За мной, как за каменной стеной. Понятно? Все.
3: Да что там за этой стеной? Все в бычках, что там за этой стеной? Хорошо, что понятно.
2: Значит, не будете меня регистрировать, да?
3: Нет.
2: Значит, боитесь перемен?
3: Таких, конечно, боюсь.
2: Ну ничего, я дойду, кому надо.
3: Давай.
2: Я ходить люблю.
3: А вам и полезно.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше. Позитивный человек – это тот, кого послали нахрен, а он вернулся загорелый, отдохнувший и всем подарил магнитики. Кто поздно встает, тот рядом с метро живет. Не имей 100 рублей, а имей 100 тысяч рублей. Шкаф не тумба, Тимон не Пумба. Она так сильно влюбилась в него, что родила ему сына уже через 2 месяца после знакомства.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

назло судьбе, разлучнице судьбе, вновь по заплену тебе и тихо повторю. Кто сказал тебе, ну кто сказал тебе, кто придумал, что тебя

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Давайте разбираться. Маша по очереди полежала на трех медвежьих кроватях. Значит, медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок — это единственное, что держит их вместе.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа.
1: После очередных наставлений отца, возмущенная Танечка выходит из комнаты со словами: «Мой папа просто не знает, как нужно обращаться с девочками. Он хочет воспитать меня достойным человеком, но не имеет опыта в этом сложном деле». Саше 5 лет. Он искупался, вышел из душевой кабинки и кричит: «Мама, я помылся!» Потом уже тише, смотря в зеркало: «Сначала я помылся, потом я побрился, потом я женился». Так и жизнь пройдет. Из школьных сочинений Саши. В старину обезьяны ходили голыми, а когда наступил ледник, они покрылись волосами, и это помогло им стать людьми. Старый князь Болконский не хотел свадьбы.

0: На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока... Пока.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У очень уставшего самурая нет цели. Есть только пу-пу-пу.

0: FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Пиплы. Благовещенск.
3: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
4: Так, хорошо, а что там дальше?
5: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите командой в чемпионат России по футболу.
4: Настолько?
5: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
4: Да, конечно. Мы же еще молодые. У нас полно сил.
5: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
4: Это еще зачем?
5: Ну это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет... Все!
0: Команда «Северяне. Нягань».
6: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
7: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
8: 35 рублей.
7: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
8: Нет.
7: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
8: Нет.
7: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
8: Да нет.
7: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
8: Я не могу продать вам паспорт.
7: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
8: 5600.
7: Был бы 5500, купил бы.
8: Что вам нужно?
7: Что там по хлебу?
8: Да на свой хлеб.
7: Всегда работает.
1: Лига городов, это Лига.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Как слова влияют на жизнь, обсудим в этом выпуске. Летом в интернете завирусились пухососы – роботы-уборщики тополиного пуха, которых нарисовали с помощью нейросетей. Но вот подоспело заявление от Минтранса. Если пухососы действительно понадобятся, Минтранс сделает все необходимое для запуска их производства и поставок, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Если они будут нужны нашим коммунальщикам, мы обеспечим все необходимое нормативное сопровождение и нужные решения, отметил министр. А вы говорите, вот она, молниеносная, почти, реакция. Россияне назвали самые раздражающие слова. Каждый третий взрослый респондент признался, что не может больше слышать кринж, рофл, инфа, лол, имба. Зумеров по понятным причинам все это раздражает куда меньше. На втором месте по степени бесявости англицизмы. Например, кейс, триггерить, хайп, фейк, нейрослоп и так далее. На третьем месте слов раздражителей уменьшительно-ласкательные. Вкусняшка, нежнятина, денежки, печенюшки, бррр. Как бы там ни было, хорошие новости – это имба, а Деточкина – крашиха. И что вы мне сделаете?
1: Хорошие новости.
0: Ладно, сейчас о серьезном. Филолог Светлана Гурьянова расставила точки над кофе. В том смысле он или оно. Стоите, сядьте. Короче, филолог говорит, что в среднем роде слово можно употреблять в разговорной речи образованных людей. Ой, мамочки. Но официально кофе пока он. Я, знаете, тоже филолог и настоятельно советую не говорить в среде образованных людей кофе в среднем роде. А то таких суффиксов в панамку насуют. Мало не покажется. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте – плюс 16. В Карталах, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 20 тепла.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Самокат – это чудовищный обман. Вот только вдумайтесь, чтобы катиться, самокату нужны вы.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я иногда стал ездить в метро из-за пробок. Надо же успевать на деловые свидания. Ну, чтобы не узнавали, конечно, я шифруюсь. Надеваю кепочку такую, так. Двое смотрят на меня, говорят, такой урод, а на Задорнова похож. Надо же. Опять вы надо мной смеетесь. И вот тоже. Из той же папки, из той же главы только у нас. Створка двери не закрывается. Заклинило. И машинист кричит по связи громкой. «Не держите двери!» А, собственно, никто не держит. Все так смотрят. «Не держите двери!» Ну, и одному из молодых парней стало не в моготу это слушать. Он подошел, он знает, как исправлять по-русски. «Бздынь!» по двери. Она закрылась, починил, собственно, все. Поезд поехал. На следующей станции «Не держите двери!» А он сразу всходит, стоит. Бум! Понятно. Поезд поехал. И так три станции подряд. На четвертой станции... Какой умник на каждой станции держит дверь? Подождите, это начало только. Мужик подходит к рации для связи с машинистом и говорит ему, никто твои двери не держит. Просто они закрываются только после того, как я их пну. И это еще не все. И машинист через паузу. Вы до какой станции едете? Этот говорит, до конечной. Отлично, едем дальше. Выражаю вам благодарность от лица метрополитена, сказал он. Ну, наши уникальные люди. Как можно было ехать из Рязани на электричке покупать машину, за 1 000 000 рублей два мужика поехали. Это только наши могли. Разделили по 500 000. Поехали на электричке. И не взяли билет. Только наши, имея по 500 000 в карманах, могли убегать от контролера. Объяснительный водитель автобуса продавал билеты в салоне сам, потому что кондуктор был настолько пьян, что постоянно путался в сдаче, пришлось ненадолго посадить его за руль. Вот это вот. Поразительные люди. В газете читаю. Продается пианино «Элегия БУ». На крышке небольшая трещина от топора. А вот такое объявление на станции, на перроне в Подмосковье. Ну, это только у нас, возможно, было появление такого объявления. «Граждане! Не пытайтесь преградить путь товарному составу!» Объявление, которое висит в городе Кириши, на входе в местную дискотеку в пьяном и в нетрезвом виде. Это разница. Запрещено следующее. Вход, въезд, вполз, взлет, влет, телепортация!
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Юмор ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Мы, актеры, без работы не сидим. Это летом мы, фотограф и обезьянка. А зимой Дед Мороз и Снегурочка.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Азия Микс». Город Бишкек, Кыргызстан.
4: Настройтесь, сегодня ответственная игра. Нужно чем-то удивлять.
5: Тогда танец!
4: Может быть, песня?
5: Ах ты мой попрошайка, ладно, песня!
6: В Бутово ночью бродил один. Вдруг подходит ко мне братва. Вроде бы гопники, один за грудки меня как схватил. Я подумал, что мне конец. А он меня целует, говорит, что любит, по-таджикски понимает. Маму мою знает.
4: Подожди, подожди, подожди. Это что за внутритаджикские приколы? Кто это придумал?
7: Кого он в Бутово встретил, тот и придумал.
4: Дорогие друзья, встречайте, мой родной брат Санжар. Ты что здесь делаешь? У тебя же в Кыргызстане подписка, а не выезде.
7: Да что-то мне не понравилось, я отписался.
4: Короче, все понятно. Ладно, давай быстро говори, что хотел и...
7: А, у меня же объявление всем поклонникам игры Pokemon Go. В Кыргызстане есть уникальные виды покемонов. Только чтобы их увидеть, ваших телефонов недостаточно. Нужно еще мой записать.
4: Ты что делаешь? Ты решил наше выступление окончательно испортить, да?
7: Я вообще-то хотел вам его окончательно украсить. Встречайте, моя новая пассия, Анжелиночка.
4: Это что, Анжелина Джоли, что ли?
7: Of course, Анжелина. This is my team. This is my friends. Let me introduce you. This is Юли Гусман, the most popular режиссер in the world. This is Валдис Пенч, the most popular пельч in the world. This is...
8: Oh, Константин Эрнст.
7: А вы что, знакомы, что ли? Ну ладно, все равно скажу, что хотел сказать. The most popular TV producer, the best creative Olympic закрытие-открытие maker and best friend of КВН. Михаил Галустян, Russian Jim Carrey. Константин Лавроненко, Russian Tom Hanks. And Александр Васильевич Пасляков. Russian, Russian. Короче, нет у вас такого человека.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали.
2: Я помню, мимо проходил. О, большой зеленый крокодил, добрый крокодил, Гена крокодил.
3: Гена!
2: Когда его я увидал, рядом увидал, близко увидал. Я с алкоголем завязал, сразу завязал, взял и завязал.
4: Когда белочка пришла в костюме крокодила. Ну почему? Был крокодил зеленый, а потому, что кожный покров крокодила включает огромное количество хроматоформов, которые меняют цвет в зависимости от температуры тела крокодила. Если крокодил зеленого цвета, значит его кожа нагрета.
5: Хорошо.
4: Видите, какая у нас умная передача?
5: Да, помимо юмора я получил еще и информацию правильную.
2: Я залпом влил в себя бокал, чтоб я бухал, а ты рулила.
0: На Юмор ФМ.
4: Младший лейтенант, бывший генерал, на параде он тикток снимал.
2: Провел в новостройке ночь, о тонких стенах не думал я. Знает теперь сосед все мои тайны.

0: свисти. И вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
1: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
0: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, au revoir.
2: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке и Кубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я покушал, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать, вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел на работу.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Разгадывая кроссворд, муж жене задает вопрос. Первый мужчина, 4 буквы. Жена говорит: Коля. Вам что, медведь на ухо наступил в детстве? Тот говорит: между прочим, у меня отличный слух. Да мне без разницы, какой у тебя слух. Ты на ухо свое посмотри. Женщина приходит к доктору. Доктор говорит: раздевайтесь. Он говорит: знаете, мне стыдно, я не привыкла раздеваться перед неизвестным мужчиной, даже если вы доктор. Я так не могу. Может, выключим свет? Он говорит: да базару нет. Включает свет, она: я уже разделась, куда класть одежду? Он говорит: да куда угодно, клади на мою.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: От учителя астрономии Вася узнал, что Земля вертится. А вот на чем именно она вертится, Вася узнал от учителя труда.

0: Юмором представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Руслан, автослесарь из Волгограда, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Вот я вообще сам по себе романтик. Ну, в последнее время у меня супруга стала жаловаться, что я мало времени ей уделяю. Может быть, это с работой связано, я устаю там, либо у меня действительно фантазия там иссякла, да. Посоветуйте что-нибудь.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, посоветовать что? Вместо тебя работать или... Или романтические штуки накидывать жене. Очевидно, что жена чаще всего это как куст розы. Если его не поливать, он зачахнет. Если вместо чего-то полезного, там какой-то воды или какой-то прикормки, там писать под этот куст, ну, будет тоже сохнуть и подванивать. То есть то же самое, романтика, это все то, что женщину подпитывает. На это надо тратить время, естественно. Потому что если не хватает времени на жену, нужно подумать. Может быть, ты просто лишнее время тратишь на работу. Это если, ну, идеальный вариант. А то, может быть, у тебя просто есть еще две Зинаиды какие-то, и ты там как бы, ну, кусты поливаешь, да, а на жену не хватает. Поэтому всегда это как-то менеджмент времени. Надо взять отсюда, кинуть сюда. А романтика, ну... У женщины романтика это несложно. Приходишь, говоришь, дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное не импровизировать.
0: Сатья с юмором. Кристина, домохозяйка из Кузнецка, спрашивает.
3: Алло, здравствуйте, Сатья. Здравствуйте всем. У меня такой вопрос. Достаточно короткий. Как перестать докучать мужу с вопросами о прошлой жизни?
0: Сатья отвечает.
2: О прошлой жизни? Ну, это после реинкарнации имеется в виду? Кем он был в прошлой жизни? Или все-таки речь идет о прошлых отношениях? Дорогие женщины...
3: Кем он был до меня? Да.
2: Ну вот, конечно. Когда вы задаете мужчине вопрос, кто у тебя был до меня и что было до меня, будь готова, что он ответит по наивности и глупости. Поэтому я бы не задавал эти вопросы. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Не задавайте те вопросы, ответы на которые вы не готовы услышать. Надо ли все рассказывать мужу? Мужу надо рассказать все, но не сразу. Если вы хотите, ну, муж вам совет, если она просит вам рассказать что-то из прошлой жизни, ну, начните с безопасных. Не надо в первый откровенный разговор рассказывать о каких-то подробностях своей интимной жизни, когда вы там, ну, я не знаю, с группой злодеев, одев пиццу 4 сыра себе, уехали там в баню, и я не знаю, что там, обмазались медом, обсыпались пеплом, перьями и как бы и убили, съели проститутку. Я вижу, вам понравилась моя фантазия, да? Вот это рассказывать не надо. Это рассказывать не надо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. В этом выпуске обсудим, как добиться в жизни успеха. Американские ученые заявили, что офисные сплетни – это двигатель карьеры. Знание разных секретиков помогает скорее разобраться, кто в коллективе кто, кому можно доверять, а кто редиска. Бла-бла-бла у кулера или в курилке помогают решать спорные вопросы. Действительно ли коллега хотел вам подпортить жизнь, или это просто недопонимание? В общем, если вас обзовут сплетницей, говорите, что это правильно и хорошо. И вы почти карьерный гуру. Нейробиологи советуют для облегчения жизни овладеть раздвоением личности. Мол, это лучший лайфхак. Вы можете быть милым флегматиком, но в нужные моменты включать смелую и решительную версию себя, чтобы эта личность решала вопросики с грубиянами в автобусе или когда надо попросить повышение зарплаты. Этот прием психологи называют альтер-эго. Он помогает дистанцироваться от тревоги и вести себя увереннее. Ну, не знаю, у большинства людей это самое альтер-эго проявляется после пары бокалов горячительного и, честно признаюсь, так себе личность для знакомства.
1: Хорошие новости.
0: Ну а если вы, друзья, хотите больше зарабатывать, вспоминайте школьную программу и идите работать с репетитором. Именно люди этой профессии обогнали по зарплатам айтишников. В неделю можно поднять до 75 тысяч рублей. А если вы дока физики или химии, то и больше. Радуемся за педагогов и сочувствуем родителям. Подготовка ребенка по двум всего лишь предметам может обойтись семье в 60 тысяч рублей. Наши дети – золотые дети. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте – плюс 16. В Карталах, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 18 градусов. В Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 20 тепла.

0: FM. Шутки и песни.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Дружище, помни, твоя девушка должна нравиться только тебе. Не обращай внимания на мнение друзей, родителей и уж тем более жены.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Богатая у нас страна. Много всего и ничего не жалко. Но главное наше богатство – люди. С такими людьми, как у нас, любые трудности нипочем, и я не преувеличиваю. Судно новое построили. Только отошли от родного завода. Котел вышел из строя. Ну, не возвращаться же. Только вышли же. Так два паренька, обмотав друг друга чем попало, и непрерывно поливая каждый другого и вдвоем сами себя, влезли в котел в невыносимый жар и спасли престиж родного завода. В огонь и воду идут наши ребята, если надо. А надо. Очень надо. Читали, в городе Н прорвало водопровод. Водопровод прорвало в городе Н. Потому что сколько он может действовать? Он же был свидетелем восстания Спартака. Единственное, чего он не видел, так это ремонта. И прорвало его. Но мимо водопровода шел простой парень из-под Казани. Разделся, влез и заткнул, что надо, в ледяной воде. И дал городу воду. Недавно снова прорвало. Теперь кинохроника заранее подъехала. Водопровод бьет фонтаном, Юпитера горят. Скромный паренек снова влез и снова заткнул. Господи, когда такие люди, хочется петь. Непрерывно, не прекращая пение, петь и плевать на все, сделают. Вот пожилая женщина, домохозяйка И, оказалась в новом районе. Ну что ж, жизнь нас забрасывает. Случалось вам удивиться? Весной в центре города, сухо, чисто, и вдруг толпа в грязи, в тени, в болотных сапогах мешками прикрыта. Это они, жители новых районов. Если уж попал туда, то либо там сиди, либо отсюда не выезжай. Бредет наша скромная женщина, простая домохозяйка, и слышит: «Помогите, помогите!» Уже слабо-слабо. Глядь, у самого дома тонет старичок. У самого порога. Он открыл дверку, ступил ножкой и сразу ушел под воду. Ну, забыл, что выходить-то нельзя, его же с этим условием вселяли. Скромная женщина подгребла на доске, схватила его рукой, обогрела. Корреспонденты набежали, она стоит мокрая, счастливая, держит старичка за воротничок, потому что если ты герой, оглянись вокруг, и тебе всегда найдется работа. Казалось бы, совсем не романтическая профессия — водитель троллейбуса. Но это смотря мимо чего ездишь. А он мимо нового дома ездил. И не знал, что дом прославит его. Ну, всем известно, что раствор хорошо держит, и с ним в нем есть цемент. Если с каждой машины килограмм по 200 цемента украсть, раствор будет держать хуже. Если утянуть 500, раствор можно будет перемешивать, но держать он не сможет. На одном песке долго не простоишь. Но дом стоял. Стоял почти неделю. Ну, а потом ветер рванул или машина рядом проехала. И дом сложился внутрь, как домино. И кто, вы думаете, разгреб кирпич и вытащил приемо-сдаточную комиссию с отличными оценками за качество строительства? Наш водитель троллейбуса. Где-то 40 тонн зерна горело в складе. Электрики концы голые оставили. Так кладовщик на себе килограмм 30 вынес. А другой ему кусок кожи дал своей, той, что ближе рубахи. Так читаешь и думаешь: там рвануло, там упало, там сломалось. И всегда найдется он вытащит, он влезет, он спасет. Ну хорошо, если заметят. А сколько их безвестных лежит под машинами в дождь и в снег на дорогах наших? Конечно, с запчастями, слесарями, передвижными мастерскими каждый дурак сумеет. А ты вот так, в холод и в зной, за 500 километров от Усть-Улыча, за 300 до Магадана, один с ключом на дороге. Вот ты и герой. Только ты этого не знаешь. И не знаешь, сколько всего разного держится на твоем героизме. Ибо подвиг одного – это преступление другого. Ну, жаль, только нет фотографий истинных виновников торжества. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Родители устали каждый год сдавать деньги на линолеум и единогласным решением заасфальтировали 5-й А-класс.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Дорогой, ну что ты как маленький? Тащишь в рот всякую гадость.
3: Любимая, ну какая же это гадость? Это вкус детства.
4: Велосипед «Орленок», автомат «Морской бой», аттракцион «Автодром». Что еще делало нас счастливыми?
5: Конечно, он.
4: Гудрон.
6: Зажуйский бубль-гумошный комбинат с гордостью возвращает в рот отечественного потребителя тот самый гудрон.
4: Жевательный гудрон «Ковыряка». Без вкуса, цвета и запаха.
6: «Ковыряка» сам находит во рту труднодоступные места и застревает насмерть.
4: «Ковыряка». Пожевал сам, дай пожевать товарищу.
6: Но сначала попробуй выковыряй.
4: Разделите с друзьями ностальгию по старым добрым беззубым временам.
6: Ковыряка.
4: Ваш стоматолог скажет вам.
6: Добро пожаловать.
3: Мой любимый жевательный гудрон «Ковыряка».
6: Больше, чем просто обычный бубль-гум.
4: Подробности на сайте челюстьпрощай.кущ.
7: А что вы знаете об индийских автомобилях?
8: А они существуют?
6: Бухиндра.
7: Теперь и на дорогах России. Бухиндра. Более 50 лет мы собираем надежные и недорогие автомобили.
9: Встречайте адаптированные под российский рынок модели. Автомобиль особо малого класса «Бухиндра Падла», семейный минивэн «Бухиндра Кодла» и седан бизнес-класса «Бухиндра Быдла».
7: Индийские автомобили «Бухиндра». Падла, Кодла, Быдла. Дизайн, качество, количество.
6: «Бухиндра».
10: Ваша личная жизнь кажется вам скучной. И вы хотели бы ее разнообразить.
11: Здравствуйте, меня зовут Варавва Садамазов. И вот уже 12 лет я помогаю супружеским парам освежить отношения. Запишитесь на мои курсы порки и битья. И буквально после 3 занятий вы значительно повысите качество вашей регулярной близости. Вот темы ближайших онлайн-семинаров. Скотч – как разумная альтернатива предварительным ласкам. Как подобрать нематерное, но понятное стоп-слово. Тиски с трубцина или наручники. Фиксируем правильно.
12: Мы с мужем взяли полный курс из 12 семинаров и ни разу не пожалели.
13: Курсы порки и битья Вараввы Садамазова. В одном шлепке от супружеского счастья. Запишитесь онлайн на сайте бьетзначитлюбит.стоп.
0: На Юмор ФМ.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет, рад всех снова видеть. Очень хорошо, когда это взаимно, но так бывает не всегда. Меня, например, перестали любить в семье, потому что я устроился на такую работу, откуда ничего нельзя унести домой. Я страховой агент. Максимум, что я могу украсть с работы, это надежду. Мама скажет: «Саша, у нас прохудилась крыша, что нам делать?» И я такой: «Спокойно, мама, у нас есть надежда. Надежда, что сегодня не пойдет дождь». У меня есть друг пожарный, который мне постоянно говорит, что страховщик – это не мужская профессия, потому что в ней нет ничего рискового и опасного, как, например, в профессиях пожарного, сапера или полицейского. Но я считаю наоборот, что моя профессия самая опасная, потому что если моя страховая вдруг не выплатит бабки, то я смогу легко выхватить люлей и от пожарного, и от сапера, и в первую очередь от полицейского. Недавно прочитал, что страховой агент официально является новейшей профессией. Новейшей, прикиньте. Не древнейшей, как у моей бывшей. Да, у моей бывшей древнейшая профессия. Она кузнец. Очень странно, что профессия страховой агент не появилась в древности. Она бы могла уберечь многих людей от плохих событий. Я уверен, что Пушкин вообще бы не ходил на дуэли, если бы был застрахован. Он бы не мог допустить того, чтобы его жена Наташа наваривалась на его ранениях. Типа: «Саша, ты как в воду глядел, когда сказал, что мы купим шубу только через твой труп. Спасибо страхованию». Я почитал биографии Пушкина и Дантеса и узнал, что они были прохвостами и одинаково любили легкую наживу. Я вот думаю, если бы в то время существовало страхование, они бы вообще не стрелялись, а наоборот, работали в доле. Вместе мутили подставные ДТП с каретами, о которых мы бы узнали из стихов Пушкина. Типа: «Мороз и солнце, день чудесный, дуэт с Дантесом у нас тесный, дуэль забыта, как и шпага, мы пилим бабки на ОСАГО». У меня есть племянник, и я узнал, что его сейчас воспитывают по методике лидера, в которой строго запрещено пугать цыганами, потому что, цитирую, «он может вырасти не раскрывшейся тревожной личностью». Чувствуете в зале запах родительского упущения? Похлопайте, кого в детстве тоже пугали цыганами. Вот они мы, не раскрывшиеся. Нас всех пугали. Я один раз спросил это в зале, где были цыгане, и они тоже похлопали. Меня за все пугали. Разбитая ваза, тройка в четверти, чавканье. Когда на экраны вышла Кармелита, я думал: все, они точно за мной. Сейчас вылезут из телека, как баба из звонка. Иногда позволяю себе поплакать. Похлопайте, кто тоже временами плачет. Слишком веселые аплодисменты для ревущих людей. Сейчас хочу научиться это делать профессионально, потому что узнал, что моя знакомая работает в Москве плакальщицей на богатых похоронах и зарабатывает 300 тысяч в месяц. 300 штук, прикиньте. Я прослезился. Потом еще раз, когда осознал, что сделал это бесплатно. Еще заметил, что девушки плачут не на тех моментах, на которых нужно. Я был с девушкой в кино, и она расплакалась, когда главный герой подарил своей любимой фургон роз. И моя такая: «Вау, это так мило! Почему ты мне никогда не дарил фургон роз? Даже просто фургон?» Просто я плакал, когда грузчики в этом фургоне ударили крыло. Вот прям в район передней стоечки. Там, где две точки покраски. Где как ни крась, перекупы все равно обнаружат, что тачка уже битая. А это минус 1300 от стоимости небитого фургона. И в титрах не написали: ни один фургон во время съемок не пострадал. Пострадал, блин, я видел. Будьте аккуратны на дорогах и обязательно застрахованы. А у меня все. С вами был Александр Лукашов. Плачьте только от громкого смеха. Чао.
0: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Если вы увидели в метро популярную группу из начала 90-х, не волнуйтесь, это «Мираж». Юмор.

0: FM. Классика жанра. Ян Арлазоров.
1: Я хочу сказать в конце маленький, совершенно, может быть, никчемушный анекдот, который мне почему-то очень нравится. Построили шестиэтажный дом для женщин. На первом этаже табличка. Здесь живут мужчины, которые любят секс. Они поднимаются на второй этаж. Там табличка. Здесь живут мужчины, которые любят секс и хотят жениться. Они еще вышли на третий этаж. Здесь мужчины, которые любят секс, хотят жениться и хотят иметь детей. Четвертый этаж. Здесь, которые любят, хотят жениться, хотят иметь и богатые. Они на пятый этаж. Здесь хотят жениться, хотят иметь детей, богатые и романтичные. Они поднимаются на шестой этаж, там записка. Вот вам, бабам, всегда что-то не хватает.
2: А напротив
1: стоит шестиэтажный дом, но там для мужиков. И на первом этаже написано: здесь живут женщины, которые любят секс. Мужики выше не поднимались. Еще раз скажу последний анекдотик. Он говорит: Коля, мне такой сон приснился, кошмар, кошмар. Моя Валя, Софи Лорен и Дженнифер Лопес домогаются меня, кому со мной ночью спать. Он говорит: ну почему кошмар? Потому что победила Валя. Маленькое еврейское местечко, и бедный совершенно сапожник, у него нет денег, ничего, и он придумал, он натянул.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Она посмотрит мои.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать вас на борту нашего авиалайнера. За ваш комфорт и безопасность командир экипажа корабля поднимает свой первый тост.

0: Самар ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
1: Реалити Криминалити.
4: Я, Сироткина ТК, около 2 ночи 9 сентября внезапным и случайным образом обнаружила себя в незнакомой квартире в компании 3 обнаженных незнакомых мужчин и видеотехники, где впоследствии и была обнаружена нарядом полиции. В развратных действиях на камеру я участия не принимала, а наоборот сопротивлялась им путем натягивания на себя простыни. Мое отношение к индустрии видео для взрослых категорически отрицаю. Я спал, а в это время в квартире началась драка. Я в драке участия не принимал, так как спал. О случившемся узнал со слов жены и ее мужа, вернувшегося в 14:00, а не в 18:30, как он обещал. Гражданин Е в нетрезвом состоянии шел за гражданкой К 2 квартала и нецензурно восхищался. Встретив в подворотне гражданина Шмыгова, я, простите, вместо «добрый вечер» сказал «деньги и часы, быстро», потому что как раз в эту минуту думал и о деньгах, и о часах.
3: И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Погода, природа и русская банька. Чем богаты, тем и рады в этом выпуске хороших новостей. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, каким будет лето в 2027 году. Евгений, мы еще от этого лета не отошли, а вы нас уже пугаете. Лето будет так себе, дождливое и прохладное, говорит он. Все из-за Эль-Ниньо. Смею предположить, что следующее лето нас не побалует классным теплом, жаркой и солнечной погодой, сказал Тишковец. Специалист уверен, что лето ожидается похуже прошлого. Одна надежда – прогноз, как обычно, не сбудется. Герпетолог и серпентолог Владимир Черлин предупредил москвичей, что гадюки еще не ушли в спячку. А значит, в теплый денек змейка выйдет на пенек. Они выползают погреться. Имейте в виду, если чешуйчатая подняла голову, это не означает, что она собирается на вас напасть. Скорее всего, она пытается лучше вас рассмотреть. В этом случае нужно вспомнить, что большое видится на расстоянии и отойти на 1.5 метра. Кричать бессмысленно, говорит специалист, у змей нет ушей.
1: Хорошие новости.
0: Ну и к странному явлению из жизни москвичей. Похоже, горожане променяли рестораны и дискотеки на бани. С начала текущего года в столице выросло количество банных комплексов. Обороты тоже растут, ведь сограждане активно ходят попариться, чтобы не париться. По словам эксперта, бани становятся полноценным местом для досуга, конкурируя с ресторанами и клубами. Так что, если вы решили вложиться в бизнес, смело покупайте лейки, ушаты и веники. Зайдет. Ну а я, Юля Деточкина, зайду в студию уже совсем скоро без веника, но зато с хорошими новостями.

0: Пашков шутит на Юмор ФМ.
1: Терпеть не могу, когда дети орут в общественных местах. Ну какие у них проблемы? Да никаких вообще. В общественных местах должен орать я.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую. Чувство юмора во все времена помогало человеку. И знаменитым людям тоже. Курьезная ситуация превращается в веселую историю, затем в исторический анекдот, а уже потом попадает к нам на Юмор-ФМ. Кстати, самое время выкатить из кустов припрятанный там рояль. Ведь герой этого выпуска – знаменитый композитор Иоганнес Брамс.
0: Шутить изволите!
1: В начале своей карьеры Брамс, которого еще никто не знал, очень хотел опубликовать свои произведения. Однако издатели неизменно отвергали ноты, утверждая, что его композиции слишком серьезны и печальны. «Поймите, молодой человек», – терпеливо объяснял начинающему композитору очередной издатель. «Публика хочет веселиться, а не плакать. Попробуйте написать что-нибудь веселенькое». Брамс выслушал его очень внимательно и спустя некоторое время явился вновь. Название нового произведения звучало оптимистически. «Я весело ложусь в гроб». Один почитатель, встретив композитора у его дома, восторженно воскликнул: «Представляю, что будет написано на стене после вашей смерти». На что Брамс меланхолично ответил: «Здесь будет написано «Сдается квартира».» Однажды Брамсу довелось аккомпанировать весьма слабому виолончелисту. Композитор играл хорошо, виолончелист плохо. Тогда Брамс стал играть как можно громче, пытаясь скрыть от публики недостатки в игре партнера. Но тут уже не выдержал виолончелист. «Прошу вас, немного потише», – потребовал он. «Я совсем себя не слышу». «Вы просто счастливец», – процедил сквозь зубы Брамс.
0: Шутить изволите.
1: Друзья, мы очень скоро продолжим наше путешествие в мир забавных историй и жизни знаменитых композиторов, ученых, коронованных особ и других замечательных людей. А пока антракт. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряет дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься. Написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя. Твой Данил из Челябинска.
2: Веселый чат.
0: Поделись улыбкой. На Юмор-ФМ. Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый северо-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 16, в Карталах, Миассе, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов, в Магнитогорске, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 5-10 выше 0. Днем в пятницу в Сатке и Златоусте плюс 14. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
1: «Снежинские. Два часа».

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Классное все-таки имя Изяслав. Когда надо Изя, когда не надо Слава.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
2: Азамат Ахирович, можно?
3: Галисыш.
2: Я извиняюсь, а что вы делаете?
3: Приседаю, что не видишь?
2: Я извиняюсь, а зачем вам это?
3: Я на Олимпиаду поеду. Буду там выступать.
2: Зачем?
3: В смысле, зачем? Во всех группах, во всех пабликах написали. Олимпийский комитет, блин, заподозрили наших спортсменов в допинге. Заподозрили в допинге, прикинь?
2: Ну а вы-то здесь при чем?
3: Фу, в смысле, при чем? Они наших ребят взяли всех, понаснимали там, блин, там некому ехать. Они думают, что, все, в России больше нет талантов? Ага, хрен два. Поеду. За наших ребят, за наших девчат отстаю честь. Понятно, и завоюю все медали и привезу сюда.
2: Ну и в каком виде спорта вы будете выступать, Азамат Ахирович?
3: Так, интересненько. В смысле, в каком виде спорта? Их что, до хрена?
2: Ну да.
3: Ладно, зови Катерину, сейчас будем разбираться.
4: Вызывали?
3: Катерина! Блин, Катерина, выглядишь, как будто тебя ребенок нарисовал. Ладно, слушай. Катя, тут мне этот свистит, что тут всякие виды спорта есть. Я, значит, сейчас на Олимпиаду поеду. Ты знаешь какие-нибудь виды спорта?
4: Да, мне очень нравится фигурное катание.
3: О! Фигурное катание, видал? Сразу, человек сразу на работе чувствуется. Фигурное катание. Катерина, напомни, что это?
4: Это танец в коньках на льду.
3: Ну так и говори, танец в коньках на льду. Ты чё, блин, другими словами это заменяешь? Танцевать на льду это прикольно. У меня и костюм будет такой классный весь в стразах.
4: Вы серьезно?
3: Да нет, конечно! Фигурное катание мы отметаем. Есть какой-то другой вид спорта?
2: Есть прыжки с шестом.
3: Прыжки с шестом. Ну и какой там рекорд?
2: 6:15.
3: Утра? Типа, кто раньше встал, прыгнул, тот и победил?
2: 6:15 метров вверх.
3: 6 метров вверх? Ну что, Макдональдс надо перепрыгнуть, что ли? 6 метров, Саша! Жираф 5! Давай что-нибудь другое, нахрен надо так прыгать, ты чё?
4: Есть еще прыжки в воду с высоты 10 метров.
3: Сколько?
4: 10.
3: 10 метров? Это же два жирафа! Нормальный вид спорта в пределах человеческих сил. Человеческих! Не леопарда, не дельфина!
4: А есть еще марафон.
3: Так, видимо, бежать надо куда-то. И много там бежать. Не говори 10 метров, блин.
4: Нет, там 42 километра, 195 метров.
3: А вот эти вот 195 метров обязательно? Что, за 42 километра непонятно, что человек бежит 42 километра? Или типа, ну, 42 километра кто угодно может пробежать, а ты попробуй еще 195 метров добеги.
2: Азамат Ахирович, есть санный спорт.
3: А до этого прям все распрекрасные были.
2: Да нет, там надо на санках съехать с горы просто.
3: Просто на санках с горы? Это нормально. С этим я справлюсь.
2: Азамат Ахирович, вы не поняли, там они на санках едут 150 километров в час.
3: А санки где, в багажнике, что ли? Все, нахрен, никуда я не поеду. Не уговаривайте меня, все. Чего вы вообще взяли, что на Олимпиаду собираюсь? Я лучше вон поеду на этот Уимблдон. Большой теннис называется, если вы не знали. Большой теннис. Он большой, я тоже взрослый. Вот и все. Все, не бесите меня.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Трусость не мой конек. Мой конек — горбунок. Христофор Колумб был первым, кто попутал берега. Бросить курить легко. Я сам уже 100 раз бросал. Никогда не бери в долг у того, кому не можешь настучать по шее. Черепашки-ниндзя всегда нападают вчетвером на одного. Потому что у них учитель — крыса. Однажды часы с кукушкой упали со стены прямо мне на голову. Время не щадит никого.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Давно мечтал наладить отношения с тещей. Решил заказать ей красивое платье. Но как назло, она проснулась именно в тот момент, когда я замерял ее рулеточкой.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно угарный папа. Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок — это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Мама укладывает 5-летнюю Лиду спать. Так, все, спим. И не дай бог, я еще раз услышу «мам». Через 15 минут из детской доносится. «Яна Андреевна, я пить хочу». Артему 8 лет. Долго просил родителей купить мороженое. А когда получил, начал быстро разворачивать. В итоге не удержал, и мороженое падает на землю. Артем печально поглядел на упавшее лакомство, тяжело вздохнул и говорит. «Ну вот и порадовал свои вкусовые сосочки». Из школьных сочинений Олега. «Мой папа по профессии отец». Ее глаза смотрели то в лес, то по дрова. Если молоко испортилось, его можно починить и сделать из него творог. Из мешка торчали голова и хвост. Это был Вася.
0: Угарный папа.
1: Вере 3 года. После сада пришла к тете. Та ее спрашивает. «Верочка, а чем вас в садике кормят?» «Мышами», — отвечает Вера. «Чем-чем?» — переспрашивает тетя. «Мышами кушаем». 4-летняя Полина рассматривает животных в книжке. На картинке семья петуха. Полина водит пальцем и перечисляет. Так, папа – петух, мама – курица. Затем смотрит на цыплят, ненадолго задумывается и выдает. А детки – петухлята. Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ученые нашли черепаху, которая прожила 300 лет. Вот интересно, сколько бы еще прожила черепаха, если бы ученые ее не нашли?

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ЧОП. Рузаевка.
3: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки. Но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
4: И что, кто победил?
3: Да кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
4: А это же все по телеку покажут же, да?
3: Где покажут?
4: По телеку.
3: Ну да, по телеку.
4: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
3: Ну что, давайте познакомимся поближе.
1: Чоп-чоп.
3: Рузаевка. Это, короче, Чек, ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю, ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас, это, торговый центр охраняет. У него там одна задача, это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот, Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
5: Не знаю, я такую водку не пробовал.
3: Ну, я говорю, Чек. А это Артур. Он у нас немой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал.
5: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
3: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а?

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. И это выпуск «Без обид». Иванушки Интернешнл признались, что не помнят, что отказывали Сергею Жукову из «Рук вверх» в записи совместной песни. Жуков рассказал, что хотел предложить им вместе спеть хит «Потому что есть Алешка у тебя». Но на том конце сначала молчание, а потом фраза, которую я запомнил навсегда. Со всякими «пип» они не поют. И короткие гудки, пожаловался Сергей. То, что Сергей сказал, что типа послали его нафиг, никто этого не может вспомнить. Я этого не помню, сказал Григорьев Аполлонов. И добавил, что продюсер Игорь Матвиенко тоже такого не помнит. Ну, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. А кто Алешку вместе споет, тот полный зал народу соберет. Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему говорит одно и то же. Оказывается, у артистки больших и малых театров есть заготовленные ответы на вопросы, которые очень часто повторяются. И ничего страшного, что они становятся мемами для молодежи. Анастасия уверена, что передает молодым свои знания и опыт. И слушая ее речи, люди становятся мудрее. Эх, мне бы такую самооценку.
1: Хорошие новости.
0: Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова призналась, что очень завидовала представителям других спортивных направлений, например, хоккеистам. И привела пример, почему. Мы жили в одном здании, питались в одном кафе, и там было две зоны. В одной икра, паста, пицца, много того, что у нас было под запретом. В другой зоне салат, все отваренное, отпаренное. Я все время обижалась на хоккеистов за это, призналась Загитова. Но сейчас на пенсии можно позволить себе и то, и это. Я про спортивную пенсию, если что. Кстати, Алина стала первой российской фигуристкой, которая выиграла все крупнейшие международные турниры в 16 лет. А вы говорите, диета. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хороший.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Астрология – очень полезная штука. Ведь по звездам можно определить не только судьбу человека, но и его воинское звание.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я двух немцев возил по России. Мы заходим с ними в баню. Стоят накрытые столы. Они меня спрашивают, это баня? Я говорю, это баня. Они говорят, а почему столы накрыты? Как я им объясню, почему накрыты столы? Немцу, если сказать, они же слабаки, они не могут в бане есть, пить. Они же в банях моются, вы знаете. Вот такие примитивные, да, они моются в банях. Причем градусы там 90, от силы они потеют. 100 градусов, какой там, это русская душа, чтоб с крапивой веник не пробирает иначе. И бутылочку коньяка с пивом внутрь, вот тогда пот пошел у тебя. А немцы, они слабаки. Причем там, знаете, что в бане в немецкой? Даже неудобно говорить, но в городской бане мужчины и женщины находятся вместе безо всего. Вот, чувствуете, да, реакция ваша? Да, безо всего в городской бане. Вы эту вялость организма представляете немецкую? Русского мужика туда пускать нельзя вообще. Знаете, я вот когда вошел, я когда это увидел, я вспотел сразу, без всякой сауны. Я же не ожидал, мы со Жванецким пришли. И нас никто не предупредил. Знаете, и такой ужас, а шаек нет. Прикрыться практически нечем. Только друг другом. И мы друг к другу прижались, два Винни-Пуха. И на верхнюю полку сидим, скучаем с ним. А перед нами немка вдруг, хоп, и разлеглась. Наглая! Раскинулась немка широко, вот тут вот. И знаете, я прям потом пошел весь. И главное, не знаешь, что делать. Вроде и смотреть неудобно, и хочется. Это вы при... И мы со Жванецким так вроде разговариваем, а у самих глаз косит все время сюда. Наконец Жванецкий не выдержал, встал, вышел и сказал мне, бит потеющей женщины меня не возбуждает. И гордо покинул сауну после этого. Причем интересно, что когда мы вышли из сауны с немцем, который нас водил в эту баню, знаете, что он нам сказал? Пойдете ли вы сегодня на стриптиз? Спросил. Я вот так же ответил ему, после чего спросил, скажи, зачем я пойду на стриптиз, если стриптиз 45 марок, а баня 5? На что он мне ответил, а я об этом не думал никогда. А это мы их еще нам в пример ставим. Вот, мол, как жить надо. Не годится это все для русского человека. Не говоря о том, как они в банях ведь есть вообще не могут. Они умрут тогда ночью, если вот они все то, что я говорил, съедят вот это все. Это у нашего. Хочешь утром поест, хочешь вечером, хочешь в 2 часа ночи от холодильника открыл, полил, что было сметанкой, и отправил это все, да?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Опытные пожарные так и говорят: сложнее всего погасить ипотеку.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Станция спортивная», город Москва.
4: Заседание правительства Москвы по вопросу решения проблем пробок длилось уже не первый час.
5: А еще можно машины лазером сжигать.
6: Дальше.
7: Давайте сделаем велосипедные дорожки, как в Европе.
6: И что?
7: Ну, появится дополнительная полоса для автомобилей.
6: Дальше.
5: Огромная железная рука, которая перетаскивает машины с замка.
6: Дальше.
5: Не, ну можно дальше, просто рука нужна длиннее.
6: Еще варианты.
4: Надо всех пересадить на мотороллеры.
6: Это бред.
4: Да я просто вам пиццу привез, можно я домой поеду, а?
6: Сиди, думай.
7: В общем, мы провели мониторинг. Одна линия — это пропускная способность дорог, вторая — это количество автомобилей. Нужно, чтобы эти две линии были ниже вот этой точки.
6: И как это реализовать?
7: Ну, была здравая идея, мужчина железную руку предлагал.
4: Коллеги, я извиняюсь, но рабочий день как бы уже закончился, может, по домам?
5: А? Да куда? 6 часов вечера, самые пробки.
6: Сидим, думаем! Да.
4: А теперь давайте вернемся к проблемам современной России. В последнее время Дмитрий Анатольевич Медведев все чаще ездит по стране с проверками. Но лучшая проверка – это неожиданная проверка. Итак, в одной из российских школ.
7: Ну что ж, дети, начнем урок. Кожома к доске.
5: А че опять кожома?
7: Че опять кожома? Как стекла бить, так первый. Иди, двойки исправлять будем. Отвечай, история России.
5: Ну там как было, в общем.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
8: Не обращайте внимания, я просто посмотрю.
7: Хорошо. Садись, 5. Молодец, кожома.
9: Здравствуйте.
7: Да, Алексей Геннадьевич.
9: Я просто к вам за мелом забежал. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
8: Здравствуйте.
9: Что, кожома, допрыгался?
5: Я, между прочим, сегодня 5 получил.
9: Ох уж мне этот кожома.
8: Вижу, у вас все хорошо, я пойду, до свидания.
7: До свидания, Дмитрий Анатольевич. Кожома к доске.
5: Я уже отвечал.
7: Иди, 5 исправлять будем.
8: Извините, я папку забыл.
7: Садись, 5. Молодец, кожома. 2 за день. На медаль идет.
8: Поздравляю.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки, песни на Юмор ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки, песни в студию. Шутки,
2: песни. А мы с тобой не ждем сюрпризов от знаменитого российского кино. Недавно посмотрели «Вызов». Давным-давно.
3: Смешно.
2: Люсито.
4: Дорогой имплант в даме молодой, рядом скачет папик весь седой. Если бы ты знал, сколько заплатил старик за эту грудь.
5: Антошка, скорее лезь в окошко. Вернулся муж пораньше. Та-ра-дам-там-там.
4: А ну-ка давай, ресурс раскрывай. Девочка-коуч, меня называй. Инфо-цыганка, никак иначе.
5: Инфо-цыганка, меня называй.
4: Ручку позолоти, я тебе курс продам.
5: Теплое желтое море я сделал еще теплее.
4: Наверное, это мой край. Папе ролью и будя, вы пожалеете, люди. Ну так и быть, наливай.
1: Не знаю, как вам, но нам наши шутки-песни точно понравились.
4: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор-ФМ. Чао!
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я начинаю подозревать, что сын маминой подруги и муж подруги жены — это один и тот же человек.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Доченька, пора бы тебе уже и принца найти. Да мама, молодая еще, зачем мне? Папа с дивана говорит, не гоже такой лошади без принца. Когда мужчина, 62 года, приходит в гольф-клуб, говорит, так и так, я довольно прилично играю в гольф, но в последнее время зрение упало, и знаю, что бью хорошо, а куда летит шарик, я не помню. Да вы не волнуйтесь, у нас есть дедушка, ему 94 года, но зоркий сокол. Старенький, но видит блестяще. $6 в час. Представляете, такая цена у нас дешевает. Отлично, давайте дедушку, я ему еще и на чай дам, если он будет хорошо видеть, куда шарик летит. Хорошо, пожалуйста. Приходит дедушка в шортиках, в гольфиках, беленький такой, симпатичный. Он прицелился, говорит, видите, где шарик? Конечно, дорогой, вижу. Сейчас ударю, посмотрите, куда он полетит. Бах, по шарику, шарик улетел. Ну что, видели, куда улетел шарик? Конечно, куда? Забыл. Корреспондент берет интервью таможенника. Скажите, почему вы решили стать таможенником? Ну как, это очень интересная работа. Меня вообще сподвиг на этот подвиг, что называется, Луспекаев в фильме «Белое солнце пустыни». Вы знаете, я был пленен тем, как играет он, органично сыграл этого таможенника. Я тоже решил стать таможенником, потому что это очень интересно. Ну и, конечно, тарелка черной икры – это вообще труба.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Молодожены, умоляю, прежде чем бежать в ЗАГС, хотя бы один раз поклейте вместе обои.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Дарья, менеджер по рекламе из Самары, спрашивает.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Живу с мужчиной уже 3 года. Встречаемся 5 лет. Замуж, естественно, не зовет. Вот. Вопрос. Как набраться храбрости и уйти от этого молодого человека, чтобы в дальнейшем встретить мужчину, готового к ответственности, построить здоровые отношения, семью, ну и так далее, собственно.
0: Сатья отвечает.
2: Ой, какой хороший вопрос. Какой... Очень редко бывают подобные вопросы от мужчин, потому что живу с бабой уже 5 лет, зову ее, никак не берет замуж, не хочет за меня, я требую, кольцо купил, предложил. А она говорит, да мне не надо, зачем это нужно? Почему-то так чаще всего не происходит. Потому что мужчина как? Мужчина встречает женщину, и мужчина хочет заниматься сексом с женщиной. Он с ней занимается сексом. Потом женщина говорит, а ты не хочешь заниматься сексом со мной специально отведенном месте, чтобы не бегать. Он говорит, ладно, удобно. Переходит туда и начинает заниматься с ней сексом в специально отведенном месте. А ты не хотел бы еще и поесть что-нибудь между сексом в специально отведенном месте? Хорошо, нормально, можно поесть между паузами, между сексом в специально отведенном месте. Она говорит, возьми меня замуж. Он, в смысле? Где? А когда вообще это началась история? В какой момент? Ну, это ты просто со мной сексом занималась, а я с тобой занималась сексом на эскалаторе, который вез нас в брак в настоящий. Я хитрая, и теперь я буду выжимать. Мужчина расстраивается, потому что ты ему очень хорошо подходишь для секса, но, возможно, очень не подходишь для брака. Это разные совсем проекты. А если ты и дальше собираешься через постель попадать в брак, так какой смысл? Ты уже... Ну, уже этим занимайся. Ну, дальше занимайся. Вы понимаете, о чем я? Какая жестокая боль. Все такие, что такое? Это просто человек другой. Это технология говенная, девочки. Все очень просто. Вы должны четко понимать проект, который вам нужен. Дальше вам нужно найти человека, который подходит вам под этот проект. То, что мужчина вас не зовет, означает только одно. Кто знает?
3: Не надо ему это.
2: Ой, красивые дуры. Вы для брака не подходите. Вы подходите для безответственных сексуальных отношений. Чувствуете, как ужасно признаться?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

идти пешком до конечной. Ведь рюкзак иллюзий давит на плечи. Если нравятся обгоны по встречной, то, что важно, очень важно сберечь. Мои треки, моя жизнь, так честно.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Бороться и искать — вот девиз этого выпуска. Но сначала о внезапных находках. Повезло реставраторам Букингемского дворца. Во время работы они нашли клад, а точнее забытые вещи придворных, многим более века. Например, среди них пара поношенных черных ботинок с шипами, пустая пачка сигарет, бутылка из-под воды, номер газеты Daily Express 1966 года. Еще одной находкой стала инструкция для персонала Королевского двора 1977 года. Королеве и ее детям предписывалось ходить по залу только по часовой стрелке. Находка для того, чтобы понять, какая чушь волновала людей всего лишь полвека назад. В Москве одна из фирм по производству хрустящей картошки ищет в свой штат чипсоеда. Причем нужда в специалистах столь высока, что нужны сразу 5 человек. Сотрудники будут дегустировать новые вкусы чипсов и давать обратную связь. Тестовое задание – ответить, сколько пачек вы можете съесть за один присест и почему именно вы подходите на эту должность. Извините, а зарплату чипсами дадут или нормальную – деньгами? А вот история, которая завирусилась в соцсетях. Москвичка Ольга познакомилась на детской площадке с неким Сашей. Но они не успели обменяться контактами, и тогда Ольга решила пойти ва-банк. Она оставила послание на асфальте. Для Саши. Так и написала: «Саша, это Ольга, которая в голубом платье сидела там, на детской площадке. Не знаю, как вас найти. Простите, что быстро ушла. Я там же вечерами. Я не замужем». И вот на днях к ее посланию добавилось еще одно, прямо там же, на асфальте. Оно гласит: «Ольга, это Альбина из Самары. Переживаю за вас. Как вы? Встретились с Сашей». По-моему, это начало очень классной переписки. Но мимими же, ну, у нас ведь страна неравнодушных людей. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Сегодня в 6:45 утра на тракторный завод было доставлено тело слесаря Петрова, где оно, не приходя в сознание, приступило к работе.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это такое нудноватое произведение, но советую послушать. Я его еще никогда не читал. За грубость осуждены. За грубость осуждены. Администратор, дворник, шофер, замдиректора по снабжению, сменные механики, писатель, прораб, бригадир, отделочники, мать и отец Сергея Дзюбы. Дзюба определен в колонию. Воспитательница детсада, члены комитета народного контроля, водитель автомашины ГАЗ-51, номерной знак 1354H, прилежащий Пулковской обсерватории, два грузчика с этой машины, ученый-секретарь, хозяин мебели, его сестра, встречавшая машину, сын ученого-секретаря, ждавший машину внизу, соседи по пути следования грузчиков с мебелью, механики Треста лифт ремонт, жильцы соседнего дома номер 21 по улице Жуковского, Калягина Евдокия, 902 года рождения, Куштарева Маргарита, 906 года рождения, наблюдавшие за разгрузкой, госпитализированы. Осуждены товарищеским судом жители номер 27 по улице Победы в 3000 метрах от выгрузки. Состоялось собрание работников столовой, возле которой останавливалась автомашина ГАЗ-51 1354H Пулковской обсерватории. На собрании присутствовали руководители Треста, директор столовой, шеф-повар, буфетчица, от работы освобождены. Зав. Производством лишен права работать в торговле и еще 3 года нести материальную ответственность. Зав. Пунктом приема белья по пути следования автомашины ГАЗ-51 отправлена на судебно-медицинскую экспертизу. Жизнь в городе постепенно вошла в нормальное русло. 15 октября 80-го года был поставлен на место пивной ларек. Застеклены дома по улице Жуковского. Автобус «Спас» 7599 лев детского сада завода «Пульверизатор», настигнутый автомашиной ГАЗ-51, заменен прогулочным катером «Альфред Дерер», новое название «Октябренок Балтики», штаб, созданный для ликвидации последствий прохождения по городу указанной автомашины, распущен. Ох, люблю с утра. Ранняя пташка. Это я. Как идет? Сначала колом, потом соколом, потом мелкими пташками. С утра ее возьмешь, всю ломоту снимает. Итальянский коньяк привез наш советский товарищ, Шпок называется. Вот это да. Действительно, где-то есть такой коньяк. Шпокнули мы по первой, сразу стала голова проясняться. Шпокнули по второй, голова ясная, как стеклышко. Шпокнули по третий, свет невозможный, яркий. Сам легкий, как ангел. И все соображаешь. Я из своего окна Невско-Печерскую лавру увидел. Первый раз, никогда не видел. Обострилось все. Еще по стакану дали, вижу странное здание на горизонте. Не могу черты разглядеть. Добавляю, он, университет, МГУ, из Одессы, вижу. Шутка сказать, зрение обострилось до Орлиного. Тот коньяк, Шпок называется. Ну, глядим на университет и шпокаем еще. Прислушался, по-немецки говорю. Сроду ни одной буквы. И все понимают. А раньше не в зуб колесом. И голова ясная, как хрусталик. И все вспомнил, что в жизни было. Ножки легкие, как перышки. Тельце тоненькое, как шнурочек. Организм работает, как часы. Вот коньячок, а? Еще 2 бутылки осталось. Сейчас хочу Достоевского вызвать. И по-китайски, думаю, заговорить, а? Шпок называется.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Топ-3 популярных блюд в ресторанах японской кухни. Вот эти с лососем, вот такие с угрём и Калифорния.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Рекомендую. Надежная служба доставки «Передаст».
3: Что, простите?
2: «Передаст». Надежная служба доставки.
3: А как называется?
2: Да так и называется. «Передаст».
3: А кто передаст?
2: Курьер передаст.
3: А что передаст?
2: Посылку, письмо, любой ценный груз.
3: А простите, кому передаст?
2: А кому надо, тому и передаст.
4: Надежная курьерская служба «Передаст». Мы не боимся тяжелой мужской работы.
3: Простите, а курьер точно передаст?
2: А как же? Передаст. Куда он денется?
4: Скачайте наше мобильное приложение «Передаст» на ваш смартфон. А наш курьер передаст. Ваша посылка, наша доставка.
5: Да, здрасте, меня зовут Сигизмунд Пипеточкин, и я автор из знаменитой системы самообороны Сигизмунда Пипеточкина. В нашем жестоком мире не просто выжить, если тебя зовут Сигизмунд, и практически невозможно, если твоя фамилия Пипеточкин. Вот почему с малых лет я упорно работал над своей боевой системой.
6: Приобретайте аудиокассеты с курсом самообороны Сигизмунда Пипеточкина.
5: Основы моей системы заложила сама природа. Долгие наблюдения за индюками, за быками, за всякими козлами и другими элитными бойцами животного мира позволили разработать интуитивно внятную систему самообороны. Всего одно занятие уже сделает вас опасным противником. А ровно через месяц вы станете непобедимым, как и я.
6: Специальное предложение. Купите две аудиокассеты с курсом самообороны Сигизмунда Пипеточкина и получите в подарок DVD с лучшими боями Сигизмунда на дискотеках и в ресторанах его родного Биробиджана.
5: Меня зовут Сигизмунд, и я научу тебя драться, как Сигизмунд. Вот.
7: Национальный изжоговый центр «Клиника имени Бубликова» объявляет набор добровольцев для испытания экспериментальных образцов пельменей ведущих отечественных производителей.
8: В нашем изжоговом центре вас ждут комфортабельные 4-местные номера со всеми удобствами на каждом этаже.
7: В течение 2 недель в режиме 6-разового питания вы сможете лично протестировать более 300 наименований пельменной продукции, включая манты, хинкали и вареники в ассортименте.
9: А это точно безопасно?
8: Конечно, вкусно и безопасно. Прием экспериментальных пельменей проводится под контролем опытных специалистов клиники имени Бубликова, в том числе лауреатов премии «Ланцета» за создание искусственной язвы желудка.
9: Ну, если специалисты опытные, тогда я, пожалуй, согласен.
7: Добро пожаловать в Национальный изжоговый центр.
8: Заходите на пельмешки.
7: Регистрация добровольцев на сайте skazhiizhogi.ru.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Адис Мамо, Москва.
1: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли? Короче, я русский. Но вы знаете, когда я говорю эту фразу, я, ну как бы не говорю ее с восклицательным знаком в конце. Там вопросительный скорее. Я русский. Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь в России есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Ну, сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я родился здесь и всю жизнь тут живу, и меня всегда везде за иностранца принимают. Однажды в магазине подошла женщина, говорит: «А где вы так хорошо научились говорить по-русски?» Я говорю: «Вы знаете, выучил онлайн за неделю примитивный у вас язык». И она такая: «Вообще-то, молодой человек, выучить русский — это еще не значит стать русским». Я говорю: «Я знаю, поэтому я его не просто выучил, но еще и необоснованно этим горжусь». В прошлом году на выборы ходил голосовать. И на избирательном участке нас встретили фразы, которые он встречает во всех госучреждениях. «Молодой человек, а вы куда?» Ну, я теперь решил пошутить, говорю: «Вы знаете, я международный наблюдатель». Женщина такая: «А не надо нам?» Ну, всю жизнь живу в России, никогда не было проблем из-за цвета кожи. Ну, даже со скинхедами. Помните скинхеды? Не было проблем. Скинхеды, я это называю стартап, который не взлетел, знаете? Помню, однажды подошли ко мне, говорят: «Слышь, ты, проваливай к себе домой». Ну, я сел в метро, в Алтуфьев поехал. А поаплодируйте, кто изначально не из Москвы, похлопайте, пожалуйста. А я москвич, прикиньте. У меня, как у любого москвича, есть квартира в Москве. Она, естественно, от бабушки досталась. Вот. И когда у нас появились дети, нам нужно было снять квартиру побольше, улучшить жилищные условия. Но самое сложное, с чем я столкнулся, когда я зашел в национально искать квартиру, это формулировка «только славянам». У меня вопрос. А кто-то в Москве вообще славян видел? Ну, может, у них что-то случилось? Я зашел в теремок скушать русский блин, слышу: «Добро пожаловать, сударь», поворачиваюсь — нет славян. В общем, звонит риэлтор, говорит: «Есть неплохой вариант, приезжай». Я приезжаю, поднимаюсь на этаж, захожу в квартиру, а там леопардовый диван. Ну, я смотрю на диван, на риэлтора, типа: «Что вообще такое?» Она стоит такая и говорит: «А что?» Я подумал: «Очень даже в вашем стиле». Мы не стали снимать эту квартиру, нашли нормальный вариант у армян. Каждое 10 число, каждого месяца я плачу за эту квартиру. И мне кажется, в 2022 году единственный чернокожий, которому каждое 10 число звонит хозяин. Прикиньте. Вот, а свою однокомнатную квартиру я выставил на ЦАН. Я так и написал: «Сдается однокомнатная квартира только славянам». Ну, я просто, знаете, очень хочу, ну, восстановить историческую вот эту несправедливость. Ну, чтобы хотя бы одного белого я был записан как хозяин, понимаете? Все, спасибо большое. Пока. Пока, спасибо.
0: Большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор FM.

Я не прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: На полочке в ванной у депутата 2 шампуня против перхоти, 3 шампуня за и 1 шампунь воздержался.

0: FM. Классика жанра. Михаил Евдокимов.
1: Не знаю, что рассказать. Шел из банды, все, что там рассказывать-то? Никого не трогал, я вообще всегда после бани никого не трогаю. Я не знаю, привычка, что ли, дурацкая такая. Всегда, и главное, отец у меня тоже никогда никого не трогает после бани. И всегда с ним. Мы с ним на разных концах этой деревни живем. Он на том это конце никого не трогает, а я на этом.
2: Не знаю, даже что рассказать.
1: Я полотенце повесил на шею, иду себе спокойно. Отдыхаю, это самое. Морда красная такая. Ого, она мне всегда после... Ну, баня красная. Я не знаю, главное, у отца не красная. И иду спокойно, главное, это ничего не подозреваю. Настроение нормальное, что башка сохнет. И я смотрю, наши пацаны там между деревьями бегают, суетятся что-то с этими, с городскими. Те на лодках, ну, из реки приплывают. У них там мероприятие такое в этом березнике. Не знаю, что они постоянно там после этого указа этого... У них с 2 часов стали продавать, а у нас почему-то забыли, с 11 оставили. И началось это, наши пока с утра косят, литовки бросят, приходят в деревню, тут нет ничего же. Все, городские выпили, козлы. Я пошел спокойно мимо, посмотрел, что нормально, хорошо дерутся, думаю, что я буду. Связываться, чистый весь, они там пыль подняли такую. И прошел, главное, буквально, слышу сзади шаги такие-то, самое, дым-дым-дым-дым. Поворачиваюсь, смотрю, ко мне какой-то парень бежит, это с деревянным веслом в руках. Ну, радостный такой. Я сейчас смотрю, это не нашинский парень. Думаю, может, что, спросить, мало ли. Не спросясь, прям как даст это по плечу весло. У меня рука брык отсохла. Я стою так, самое здесь, я говорю, это вот здесь прям как хрустнуло. Вот здесь, как хрусть так. Раз и поломалось, и тут все пополам. Весло. Ну, он стоит, смотрит, я говорю, ты что? Делаешь, что? Больно же. Иди, говорю, отсюда. Он ушел быстро, бегом. Там думаю, ладно, все равно завтра на работу, думаю, что, пойду я маленько отдохну. И буквально прошел, слышу, опять сзади дум-дум-дум. Поворачиваюсь, опять этот ненормальный со вторым главным веслом. Это радостный такой. Я еще эту сторону убрал, что мне второй раз-то. Он мне сюда как дал, у меня опять раз рука. И я ее поднять не могу, чтобы показать, что он ненормальный. Я говорю, ты что делаешь-то? Второе весло уже сломал. Самое, чем теперь гребсти-то будешь? Отсюда вот. Самое, иди давай. Слышу вдруг опять сзади. Дун-дун-дун. Я самое поворачиваюсь, то же самое, ну, картина. Только весло это дюралевое. Она же не ломается, только гнется. А сам стою, думаю, хорошо, что я попался, другого бы убили давно. Он рядышком, ну, с головой, как дал. У меня прям это самое погнулось, весло в одну сторону, а шею в другую. Но потом у меня с непривычки темно стало в глазах. Ни черта не вижу, так в потемках рукой пошарил это. А потом прояснение началось, я смотрю, буквально возле тропинки береза и растет. В смысле, росла. Я ее что-то отломил возле корня. Взялся за этот, за тонкий конец. И, короче, не знаю, что рассказывать. Что рассказывать? Загнал всех в реку, да и все, что рассказывать. Там это наших пацанов 6 попалось. Все, потом интересовались, что, говорю, своих в реку загнал. Какие-то странные, да когда бы их там сортировали?

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Павлик очень добрый мальчик. Когда Павлику попадается объявление «пропала собака», он набирает номер и гавкает в трубку.

0: FM представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали.
1: Реалити криминалити.
3: Свою супругу Свиридову А.И. я голышом по двору не гонял, а просто хотел обнять и поцеловать. А она не поняла и поэтому кричала. Топором я отмахивался от комаров. Вообще у нас дружная и здоровая семья. Не то что у отца моего, сумасшедшего. Соседку я не принуждал к сожительству, а просто слегка облапал ее ради шутки, для поднятия жизненного тонуса своей оконечности. Транспортным средством в нетрезвом состоянии я не управлял. Оно само ехало. Так что наказывать меня не за что. После нашего случайного знакомства подозреваемый Колобков нанес мне 7 случайных визитов, один из которых закончился тяжкой и продолжительной беременностью. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
4: Ты

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Это новости про влияние на нашу жизнь технологий. Большинство россиян, почти 70%, хотели бы запретить себе соцсети перед сном. Аналитики выяснили, какие самозапреты соотечественники практиковали бы, будь на то их воля. И вот на втором после соцсетей по ночам месте вечерние походы к холодильнику. Каждый третий хотел бы себе запретить, но... Ну и бронза у самозапрета на покупку фитнес-абонементов, ведь ими все равно никто не пользуется. Ох, ребятки, не забывайте, что запретный плод самый сладкий. Аналитики обратили внимание на то, что в соцсетях стали невероятно популярны ролики, в которых кто-то что-то объясняет. Тоже постоянно такое вижу. Почему ложку назвали ложкой, откуда взялись карманы, зачем обезьянам очки. В общем, молодежь просекла, что тупеет от бесконечных искусственно-интеллектных роликов и взялась за ум. Понятно, что от роликов в ТикТоке никто не поумнеет, но зато быть умным опять стало модно. И даже семейка Кардашьян уже начинает подумывать о том, чтобы снимать вот такие вот объяснятельные рилсы. Ох, они нам и нарасскажут.
1: Хорошие новости.
0: Все обсуждают скандал. Рома Звери из группы «Звери» выступал на разогреве у Егора Крида и обматерил зрителей. Ну, не прямо в микрофон, но все прочитали по губам. Артист был недоволен, что фанаты не поют, а стоят молча и снимают его на телефон. Смех смехом, но в европейских клубах и на фестивалях уже давно запрещают проносить с собой смартфоны на площадку мероприятия, потому что люди разучились наслаждаться происходящим. Они просто стоят и снимают видео, которые не будут пересматривать никогда, а должны танцевать. Такие дела. Но это не все хорошие новости. Скоро будут еще. А пока.
1: Ю.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Это какой-то ужас! Портфель поработил пятиклассника Петю и каждый день ездит на нем в школу.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Рад в очередной раз поприветствовать всех вас на Юмор-ФМ. Хотел бы поделиться с вами несколько философским настроением. И с этой целью приготовил несколько поучительных историй из жизни знаменитых философов. Поверьте, будет весьма забавно.
0: Шутить изволите.
1: Однажды известный философ Артур Шопенгауэр обедал в компании одной дамы. В продолжении обеда она довольно долго и во всех подробностях расписывала, как несчастна в замужестве. Шопенгауэр не перебивал и терпеливо слушал. Наконец, видимо, иссякнув, дама спросила: «Теперь вы понимаете меня, не правда ли?» Шопенгауэр ответил: «Вас нет, но я очень хорошо понимаю вашего мужа». Один молодой драматург попросил знаменитого философа и литератора Вольтера прослушать свою новую пьесу. Прочитав ему свое произведение, он, затаив дыхание, ждал похвалы. «Вот что, молодой человек», — сказал Вольтер после долгой паузы, «такие вещи вы можете писать, когда станете пожилым и знаменитым. А до этого вам надо писать что-нибудь получше». Дело было в Древней Греции. Один слишком словоохотливый человек пристал к Аристотелю с каким-то очень длинным и нудным рассказом. Наконец, закончив рассказ, он спросил философа: «Мудрейший, не утомил ли я тебя?» «Нет», — ответил Аристотель и пояснил: «Я тебя вообще не слушал».
0: Шутить изволите.
1: Надеюсь, мой рассказ не показался вам слишком длинным, и вы нисколько не утомились. Оставляю вас ненадолго и обязательно вернусь с новыми забавными историями. Ваш Михаил Полицей Мака.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.